Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Ковидео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое

0: Авторадио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и тошнишь ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел,

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола,

0: все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай, новое.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличный.

0: Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44.

0: Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Ну, мед, ну лучше и не придумаешь начало новой недели осенней, чем прийти на работу и услышать единственное. Моя! Класс, Филипп Бедросович, дорогой. Соскучились мы уже с коллегой по Филиппу Киркорову. Приходите к нам в гости. Мне кажется, год вас не было уже. Посидим, сосиски в тесте поедим, как в прошлый эфир. Так, что тут происходит? 21... Блин, уже 21 сентября. Так, что тут у нас? Получается, понедельник. Получается, те же песни, те же проверенные, любимые миллионами песни. Ну и давайте вместе с ними за ручку влетим с ноги вообще жестко в новую неделю. Хорошо, что вы с нами на одной волне. Я очень рад, иначе какой смысл в этом во всем? Так, с кого начать? Давайте, вот, наверное, ну вот с Маши, например. А, так, сейчас, подождите, я, как обычно, забываю тут кое-какие кнопки нажать, потому что склероз, во, вот так теперь, во. Это новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну что?
2: Ничего.
1: Ну и все, как говорится. Ничего.
2: Че, реально?
1: Я думал, ты скажешь, вот, спасибо большое, не хотелось работать. Давай
2: послушаем
1: песню.
2: Вообще-то я очень хочу, я соскучился по работе за выходные. И это правда, абсолютно. Я не вру и не кривлю душой. И чтобы вот как-то...
1: Не кривру душой. Прикинь, прикажу на работу, а тут Киркоров единственная моя. Думаю, кто-то прикалывается. Нет, просто в плейлисте
2: оставить. В смысле, сам Киркоров?
1: Сам лично, да.
2: Вот здесь.
1: Живьем, да. Я говорю, Филипп Бедросович, вы идите спать.
2: Так может, он репетировал просто. Это студию нового радио, это единственное место, вот, которое нашел, где нет людей.
1: У единиц, спокойно. Это невозможно. Эти фанаты бесконечные.
2: А тут у нас блокпост целый, тут никто не пройдет лишний, поэтому...
1: Да. Почти.
2: Ну, почти, да, за редким исключением.
1: Все-таки некоторые люди умеют пользоваться интернетом и знают, где мы находимся.
2: Да.
1: Ну, ладно, ничего страшного. Это погрешность. Так, давайте послушаем какую-нибудь песню, наверное.
2: Давай.
1: Есть такая идея. Просто какую-нибудь там, любую песню.
2: Тем более, есть что обсудить тут.
1: Ну, не сразу.
2: Да, не сразу. В пятницу кое-что произошло, но вот немножко у меня вопрос, потому что я вот не вижу этого, что произошло. И вот я думаю, может, оно где-то в другом месте
1: может,
2: лежит.
1: Может, ты сходишь там в другой кабинет какой-нибудь, посмотришь.
2: Ну вот, и я переживаю, потому что в другом кабинете оно могло не продержаться все выходные.
1: Да нет, я говорю, все всем пофигу, кроме тебя.
2: Реально?
1: Нет, я не в смысле пофигу, а тебе важнее всего это.
2: Ну, я так и думаю, поэтому...
1: Так что сходи сейчас, посмотри, и всем потом расскажешь,
2: что
1: тебя...
2: Ну, я просто проверю просто.
1: Давай.
2: Да, давай.
0: Новое на новом. Очки и кольца. Пациент.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, значит, важные вещи обсудим чуть позже. Сегодня понедельник, сейчас люди проснутся, поэтому поговорим чуть попозже. А что произошло за выходные? Они пролетели опять вот так.
2: Да расскажи, там Урал вовсю уже все ездят, везде все делают. Это ж ты только про Москву говоришь?
1: Не, про европейскую часть России.
2: Половина страны уже давно на ногах.
1: А половина спит еще.
2: Но мы как будто бы акцентируем на Москве, да?
1: Мне надо, чтобы все проснулись. Потому что миллион всего случилось. Во-первых, да я потом расскажу.
2: Да ради 1 плюс 1 там все просыпаются, и Москва уже.
1: Нет, ты что? Ну, смотри, мы уже как у нас заведено. Все интересные штуки мы рассказываем с 8.
2: Давай сейчас это тухлые штуки прогоним.
1: Тухлые штуки, давай, смотри, какие тухлые штуки есть. Ну, бургеры вот готовил вчера.
2: Да ты что?
1: Ну, я иногда готовлю бургеры просто дома. Вот, вот сегодня даже с собой пришлось взять, потому что я там наготовил много.
2: Да.
1: Вот, и буду сегодня завтракать бургером, который я вчера... А почему я готовлю бургеры сам? Потому что у меня моя, она мясо не ест, ну, рыбу ест, мясо не ест красное, вот. И тяжело найти где-либо веганские бургеры. Ну, угу. Типа вот с этими котлетами ихними, еёнными. Ну и вот, и... А я-то знаю, где они продаются. Вот, и поэтому я ей сам готовлю и себе еще заодно. У нас есть одна бургерная, в которой доставка с веганскими котлетами, но там всегда их нет. Поэтому. Ну, разбирают просто быстро.
2: Короче, кашеварил вчера потихонечку.
1: Ну, так, да, даже ну, же бургеры это недолго. Ты, по сути, овощи нарезал, что-то булочку обжарил там, да и тык-мык, да собрал, все, до свидания.
2: Понятно. Я тоже вчера сгонял в магазин, захотелось салатика с тунцом. Купил тунца, там этот салат, вот этот листья, все там нарезал.
1: Захотелось салатика с тунцом, купил салатик с тунцом.
2: Нет, я сам сделал. Ага. Я салат сам.
1: Ты принес сегодня?
2: Да принес там, да. Но я еще и лучок порезал.
1: А покажи его.
2: Да, что там в контейнере?
1: Ну, покажи.
2: Нет, правда?
1: Ну, покажи.
2: А, ты не веришь, что я что-то сделал?
1: Ну, покажи.
2: Ну, правда, вот, салатик в этой... Ой, в пакетике воронежский факел.
1: Ну, вот.
2: Вот, салатик принес.
1: И правда.
2: Там, брат, тунец, прям черри.
1: А он должен зеленый быть? Тунец. Зеленый мохнатый какой-то тунец.
2: Это не салат.
1: А.
2: Все, ждем, пока все проснутся. Давайте, ребят. Тогда Артем все расскажет. Там куча историй.

Значит, короче, пока Артем ушел из студии, я вам его спалю. Значит, на выходных пришла информация, что его мольбы в очередной раз были услышаны, и наши слушатели, которые работают на известном заводе чипсов, прислали ему еще партию. Прям приличную. И он утром пришел, и он сейчас ходит по всей конторе, ищет их, не может найти. И реально, слушай, а как думаешь, где они могут быть? Я говорю, ну посмотри, там у Наташи нашей в кабинете. Пошел во время первой песни. Блин, старик, там нету. Может, она у Романа Саныча, у генерального, в кабинете. Я говорю, ну сходи туда, попроси там ключ у охраны. Он говорит, ну а как неудобно. И он реально сейчас на панике ходит по работе, ищет чипсы. Я говорю, да никто твои чипсы не съест. Ну мало ли, а вдруг все подумали, что это для всех. Я говорю, да все, успокойся. И он сейчас опять пошел искать. На полном серьезе жестко переживает за чипсы.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джасмон. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

0: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Смотрите. Слушайте. Пипец вам, ребят, теперь. На ближайшие три часа. Смотрите. Это чипсики. Короче.
2: Если вы не любите вот этот вот звук чавканья и прочее, лучше бегите.
1: Я не буду больше. Смотрите, я просто хотел чуть попозже рассказать, но не удержался. А Эвина тактика сработала. Тактика Эви я это назвал. Значит, проблема в чем? Кончились чипсы, которые присылали нам чипсы до отпуска, они кончились. И я как-то вот после отпуска пришел, говорю, ну, кончились чипсы, пришлите еще, пожалуйста. Ноль вообще.
2: Ноль вообще реакции?
1: Да, никто не прислал. Ну, может быть, я надеюсь, что они просто не слышали. А потом я применил тактику Эви.
2: Да почему Эви? Ты ее принес сюда, эту тактику.
1: Нет.
2: Все, что ты наклянчил, тебе всегда падает.
1: Моя тактика просто, типа, ну, намекнуть. А Эви тактика, это вот застонякать. Вот, ну, а почему всем, а не мне? И вот это вот. И вот, она в пятницу, мы вот это вот... Или когда? В четверг, я не помню. Я заплакал. Решил заплакать, сказать, привезите, пожалуйста, чипсы, вы что, нас не любите? И привезли. Вот, это тактика Эви. Ей же точно так же привезли первый раз чипсы. Помнишь, нам привезли первый раз? Она начала в эфире, да, почему мне не привезли? И ей привезли. Угу. Вот, тактика Эви. Ну и вот, привезли 4 коробки чипсов. В пятницу вечером, блин, я, честно говоря, я клянусь, я думал, может, на работу сгонять.
2: Давайте я за Артема это сделаю. Дорогие друзья, спасибо вам большое за...
1: Да я не успел, ну чего ты...
2: Да я тебя знаю, ты все равно этого не сделал.
1: Но начинается.
2: Ему это очень приятно, он реально будет теперь 2 месяца жрать чипсы, потому что ему это реально нравится, и ему всем понравились вкусы, и спасибо, что вы привезли, доставили, и вот это
1: все.
2: Ну,
1: не все вкусы, конечно. Я даже не успел до этого дойти еще. Привезли вот чипс. Ну, я не буду говорить фирму. Допустим, назовем это липецкий помидор. Вот давайте так, потому что...
2: Липецкий помидор — это я здесь.
1: Липецкий помидор — это ты, да. Вот, я сейчас ем чипсы, и это правда. Я вот и дома буду есть. Ну, короче, чипсы имба. Спасибо большое, реально. Вот.
2: Да, я одну.
1: Да, нет, а ты что?
2: Да, пожалуйста.
1: Ты не просил.
2: Я одну, пожалуйста.
1: Так вы вечно так, вы это...
2: Сначала одну, а потом...
1: Нет, вы вечно все, ахаха, Райтраун клянчит, а потом, когда у Райтрауна все появляется, начинается, дай одну, ой, а мне тоже можно?
2: Да одну, да и все, это одну ты,
1: Максим. Ну, одну только.
2: Блин, не дает мне реально чипсы.
1: Только одну.
2: Нам, может, всем прислали.
1: А когда как чипсы сразу, все сразу, привет, лучший друг, вот это вот. Как чипсы появляются у тебя.
2: Хоба, а сам сказал одну, а сам 2 чипсинки. Опа, вот так вот.
1: Ну, с лососем ем чипсы.
3: С лососем.
1: Там еще есть жульен с грибами и еще что-то какие-то. По-моему, просто лисички в сметане.
2: Класс.

0: один плюс один.
1: У меня есть чипсы, у меня есть чипсы. Я буду есть чипсы. Там где-то 50 пачек я заберу домой. Две коробки. Я реально сегодня подумал, а как я две коробки обратно повезу? Ну, привезли 4. Две я здесь оставлю, ну, для коллег и друзей.
2: Реально все оставишь две коробки?
1: Ну, а что, я 4 повезу с собой,
2: что ли? Повези 4, до Нового года тебе хватит.
1: Мне, а куда я их там буду складировать? 4-то много. Нет, я, во-первых, я же надо делиться. Делиться вот, надо, ну, во-первых.
2: Две-три штучки, там, 4, там, оставь, и все.
1: Две-три чипсинки.
2: Я тебе говорю, спокойно забирай все чипсы.
1: Нет, две-три чипсинки.
2: Для нас, для всех чипсы остались в прошлом.
1: Да я понимаю,
2: когда мы подросли.
1: Да, когда в прошлый раз привезли чипсы, я помню, как для вас всех они остались в прошлом.
2: Да я две пачечки взял.
1: Да.
2: Но они лежат до сих пор.
1: Да.
2: Для гостей.
1: Ты да. А остальные нет.
2: А кто забрал чипсы?
1: Ну, так и там
2: нет,
1: что,
2: технический
1: коробка?
2: Отдел, понятно, им что не положи.
1: Коробка улетела там вообще. Поэтому я и спасибо большое, что в этот раз чипсы поставили там на ресепшене у охранника. Он их сторожил для меня все выходные. Потому что они бы шух вот так.
2: Мне нравится, как у нас это технический отдел. Что бы ни стояло на кухне, у нас традиция, типа, если хочешь кого-то одарить, едой ставишь и на стол там на кухне. Все, что бы ни было, обязательно, если тортик, то юрец с тарелочкой.
1: Все что угодно. Конечно.
2: Идет, да, там Вадик, все, идут с тарелочкой, так уже поползли бурундуки.
1: А это меньшее, по сути, что мы можем им предложить, потому что спасибо большое нашему техническому отделу, что вот это все так вот работает.
2: Вообще, да, если что обратиться, починить всегда, парни, вообще денег не берут.
1: И вот вы сами как вот вы можете себе это представить? Вот смотрите, там что-то пацаны поделали, вот так что-то там тык-мык, что-то там паяльником попаяли, и музыка к вам отправляется просто по воздуху.
2: Прикиньте.
1: Вообще, вы представляете? То есть вы просто садитесь там в машину, ну, нажимаете на кнопку, а там ничего, дополнительных никаких проводов от нас не тянется.
2: Так что вы вот сейчас в Перми вот слушаете, и где-то в Якутске, вот скажите спасибо нашим ребятам, там, Дмитрию Анатольевичу,
1: поэтому
2: там, Никитрону,
1: я с большой
2: там,
1: радостью,
2: Юрке.
1: Поэтому я с большой радостью выделю на них пачку чипсов.
2: Ну, все. Это достойная оплата, реально, за их труд.
1: Даже не пачку, ладно, коробку. Коробку я выделю, коробку. Это знаешь, я вот как этот ребенок, когда у меня будет

0: Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Новое радио.
20: Сегодня классика в детской минутке, нестареющая. Что может быть лучше?

0: посмотреть биографию этой девушки. Офигеть, ей 30 уже скоро, оказывается.
1: Которая чипи-чипи-чапа-чапа.
0: Да, эту девушку зовут Кристель Черестель, чилийская певица она. И сейчас ей уже 28 лет, а тогда ей было 5, когда
1: мне тоже 30.
0: Уже не будет никогда тебе 30, да, ну, не это... надо строить иллюзии.
1: Что у меня тут, мне 32 вообще-то.
0: 33 уже.
1: 33
0: вот уже.
1: Через 2 месяца. Маячит
0: уже 33.
1: Я все... сам уже жду, не дождусь, скорее бы дня рождения. Но все равно, тем не менее, приходится мириться с тем, что оно только через 2 месяца. И вот что с этим делать? Хочется-то уже сейчас. Почему нельзя вот подарки дарить вот, ну, в течение года? И на день, и вообще всегда.
0: Ну вот что-то примет плохая придумали. Все, да? Копытнёсся, если тебе раньше подарим мы что-нибудь.
1: Ну мне, кстати, не только на день рождения подарки дарят, еще просто так. Я тоже просто так дарю. Не особо не привязываемся к дням. Так вот нормально.
0: Правильно.
1: Ну просто на дни рождения там уже какие-то прям вот такие вот, типа... Вот такие вот там подарки.
0: Да тебе вон чипсы прислали, это считай вот на день рождения.
1: Абсолютно,
0: получается.
1: Спасибо. До дня рождения я доем.
0: Примет плохая, это на прошлый день рождения получается.
1: Да, потому что до дня рождения-то я их доем уже. На день рождения нужны будут новые.
0: Да, дорогие друзья, наши слушатели, которые делают чипсы, к дню рождения-то он их доест.
1: Да. Понимаете? Уважаемый, да, вот как я зашел к Макс Брандт, который блогер, он говорит...
0: Гастрономический.
1: Да, гастроблогер. Он вышел в сторис, говорит, вот у меня столько-то там день рождения, там бренды, там бла-бла-бла. И внизу написал приписку, да, вообще-то так можно было. И у него потом неделю в сторисах распаковки были разные. Так что, ребят, уважаемые бренды, 7 ноября, день рождения у меня. Уважаемые, 7 ноября, реально. А у Кирилла 18-го.
0: Да, 16-го.
1: 16-го.
0: Почти попал, да.
1: Ну, и там я просто путаю. 18-го, значит, у кого-то другого. 16 ноября, вот, у Кирилла тоже.
0: Не, у меня все есть. У меня все есть.
1: Ну, потом не проси.
0: Вчера листал ленту, и это... Акмаль купил себе Rolls-Royce.
1: Угу.
0: Думаю, блин... Не, ну молодец.
1: Он еще и женился.
0: И женился, да. Акмаль, значит, поздравляем со свадьбой, которая была на выходных. И Rolls-Royce еще купил.
1: Да.
0: Не офигел ли Акмаль?
1: Молодец.
0: Вообще.
1: Молодец.
0: Сколько ему лет?
1: Он к этому 13... с детства шел.
0: Rolls-Royce, главное.
1: К этому с детства шел.
0: Ну и пусть он на своем Rolls-Royce вот вообще ездит. Никаких завидок вообще нет. Молодец. Честно, заработал.
1: Да, молодец. Ну я, ты что, хочешь Rolls-Royce?
0: Ну... Не помешало.
1: В смысле, реально ты бы хотел Rolls-Royce?
0: Да нет, куда там, налог, там, бензин.
1: Да нет, когда ты покупаешь Rolls-Royce, я не думаю, что ты об этом уже думаешь. Ну, в смысле...
0: Да не, не хотел бы я.
1: Ну, ты бы хотел, чтобы у тебя была возможность купить Rolls-Royce, а сам Rolls-Royce нафиг не нужен.
0: Да, не, Rolls-Royce это уж слишком.
1: Ну, конечно.
0: Там пипец. Сейчас зимнюю резину на него купи, это сколько он стоит? Тысяч, миллион, наверное.
1: Ну, ты прагматичный, ты в эту сторону думаешь.
0: Ну, ты прикинь, сколько ему? 20? 21?
1: Ну, где-то,
0: 22?
1: Наверное.
0: Совсем уже, блин.
1: Не, я бы вот Кибертрак купил реально. Либо Мустанг, либо 911-й. Ну, наверное, 900, да. Причем вот именно не какой-нибудь там вот это Панамера или там Макан, а вот именно 911-й классику. Еще фару бы на ней одну разбил, вот как у Хэнка Муди, чтобы было, вот одна фара у него была.
0: У Хэнка Муди фара разбита?
1: Ну, да, в Калифорникейшн сериал.
2: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
3: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Слезы из глаз.
1: Это Михайлов Стас. Я бы так срифмовал. Ну да? Так, чтобы да, всем понравиться. Пипец, вот самые главные два потрясения за выходные мои. Значит, первое, что я вот думаю, блин, салат там заказать какой-нибудь или похавать. Дорого в доставке. Вот этот с тунцом салат, капец, под 800 рублей вышел. Пока туда-сюда, пока тунец, пока черри.
2: Какая его сколько зато?
1: Ну, один фиг я сточил все сразу. Пипец, конечно. Думаю, вот к вам претензий больше нет. Все, вот, все достойно оплачивается, я к доставщикам. И второе, я вчера ходил на выборы. Все там, все гражданское.
2: Прям в школу пошел?
1: Да, реально в школу. Я первый раз голосовал по новому адресу. У меня же все теперь отметка в паспорте. Думаю, пойду, схожу, пришел. Все там было очень там оперативно, быстро, все проголосовал. Но уходя, я глазками начал искать буфет, естественно. Да. Ну, всегда, не всегда, но зачастую буфет. Я помню из детства. Там как коржики там всегда там какие-то. Угу. И моя была надежда на то, что будет школьная пицца.
2: Да.
1: Или хотя бы какой-нибудь, может быть, беляшек. Писаешь, не было. Он говорит, вы поздно пришли. Говорит, вот вы типа, вот повара уже ушли. И в итоге остался без школьной пиццы. Так что, уважаемые производители школьной пиццы, я обращаюсь.
2: Так интересно, она, наверное, уже 1000 раз видоизменилась, эта школьная пицца.
1: Да?
2: Когда ты ее последний раз ел?
1: Давненько.
2: В 2004?
1: Давненько.
2: Она уже, я думаю, изменила свое все.
1: Ну нет, в 2009, я же до 2009 учился. Это было самое вкусное, что вообще можно вот вспомнить.
2: Подожди, в школе до 2009?
1: Нет, не в институте, в институте до 2009. В школе у нас не было школьной пиццы. У нас была в институте школьная пицца.
2: А что в школе было?
1: А в школе люлей давали в основном.
2: А, нормально.
1: Нет, в школе у нас такая была совсем-совсем простая школа. И самая вот лучшая...
2: Типа там даже вообще не кормили.
1: Когда были сосиски вот на обед, тогда да. Вот, и это было редко. В основном какие-то булочки. Булочки без всего, я помню, из школы. Вообще ничего, никакой начинки. Ну, максимум изюм там.
2: Не, ну такие были, такие я помню.
1: Просто булочка, ни хрена нет.
2: И называлась еще, тоже продавалась, московская плюшка. Это просто вот типа сердечко с сахаром сверху.
1: Вот сердечко тоже было, да. И оно, если подсыхало чуть-чуть, все, и невозможно жрать. Было. Они только свежие были более-менее. Ну ладно, что ж, придется жить дальше без школьной пиццы.
2: Да.
1: А где купить вот сейчас школьную пиццу?
2: Да самому сделать.
1: Самому?
2: Да там не сложно вообще.
1: Самый главный ингредиент – огурчик там всегда был, конечно.
2: Соус кетчуп с майонезом, поэтому и там не так сложно. Огурчик, колбаска какая-то покрошенная и все.
1: Колбаска покрошена, остальное все так.
2: Да, все так брошено.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое. Это мы.
3: Всем привет, с вами Хама Алиновой.
4: С вами Анет Сайнс.
5: С вами Рамиль.
6: С вами группа Добро.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня СТ.
11: Это Сергей Лазарев.
12: Всем привет, меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, с вами Джонни.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Так, спасибо большое, Оля, спасибо, Димарик. Все, закончили с современной музыкой. Теперь переходим к детской минутке и летим на маленьком самолетике ностальгическом в 96-й год. Группа Paradiso исполняет для вас популярную нестареющую мелодию, которая 30 лет назад разорвала все чарты там вообще в клочья, и наш российский тоже. Так вот, дорогие детишечки, вот под это жестко оттопыривались ваши родители. На новом радио.

0: Ой.
1: Утреннее шоу.
0: Ой.
1: Один плюс один.
0: Ой.
1: На новом радио.
0: Да сейчас я все.
2: Ну.
0: Да сейчас я исправлю.
2: Ну, без дисклеймера.
0: Нет, как, они же не знают, что за шоу они служат обязательно. Да подожди, не лето, господи. Кстати, придет к нам. Завтра,
2: когда?
0: Завтра.
2: По-моему. Реально?
0: По-моему, да.
2: Ура.
3: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один».
4: Один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте. Всем привет, доброе утро, салют, один плюс один. Кирилл, я на базе. Все, короче, столько всего нового. Смотрите, ну, во-первых, помимо того, что вот на нас с Кириллом, ну, в частности, конечно, на меня больше, с вот прекрасной пачки чипсов смотрят Матвей Сафонов и Александр Головин сейчас, которые я могу поесть, но я уже почти пачку съел, поэтому пусть полежит. Еще из новостей. Что произошло за выходные? Смотрите, диджея Валеру Destination пригласили поиграть. Я пока не буду говорить, куда и когда, но диджей Валера Destination будет играть свой сет. Я вам скажу, что это не какая-нибудь тусовочка будет задрипанная. Там, как минимум, на этот сет будут там, ну, я думаю, пару тысяч человек будут смотреть.
0: Не, гораздо больше, я думаю.
2: Да?
0: Гораздо больше. А вы,
2: я Кириллу сказал просто.
0: Вы как, ну, это очень интересно, конечно, и жалко, что ты не рассказываешь.
2: Пока не могу.
0: А вы как-то переговоры какие-то есть или что? Или
2: просто что? Так написал.
0: Ну, говорит, смысле, гоу. Пошли дальше.
2: Ну, мы пока...
0: Сообщений, переписки.
2: Ну, мы уже обсудили там все основные детали.
0: Логистические какие-то.
2: И дату выбрали примерно.
0: Короче, очень крутые ребята позвали Артема. Какого Артема?
2: Валеру Destination.
0: Диджей Валеру Destination выступить на мероприятии, где будет много людей. Это очень круто. Я офигел, когда узнал. Не потому, что его позвали, а куда позвали и кто позвал. Это офигеть. А когда ты можешь рассказать?
2: Ну, я не знаю. Сейчас мы утвердим все детали основные, потому что дату примерную мы выбрали. То есть там было несколько дат на выбор. И дату мы выбрали. Я тебе расскажу.
0: Ну, те ребята, которые позвали этого диджея, вы реально крутые. Вы
2: вообще,
0: просто
2: да.
0: Очень крутые.
2: Так что берите с них пример.
0: Ну ты, а как ты готов? Ну, не ты, а Валер действительно будет готовиться,
2: подбирать
0: материал.
2: Ну, надо как-то... Ну, вот ты непонятно, что делать. То есть подготовиться прямо, это, конечно...
0: Ну, те, кто тебя позвали, они-то знают, в чем прикол. А вот остальные тысячи людей...
2: Ну вот, я и представляю, как это будет такой, блин, подождите, сейчас не ту кнопку нажал.
0: Наныл себе выступление.
2: Почему наоборот? Я показывал свои скиллы все. И, ну, Валера показывал, и диджей Любовь.
0: Да, и приговаривал, вы позовите выступить, пожалуйста.
2: Ну и в итоге, я говорю...
0: И так, сразу в дамки.
2: Такое
0: сходу.
2: Мероприятие. Слушай, ну это такой беспрецедентный, конечно, диджей. И беспрецедентный случай такого диджея позвать. Потому что все привыкли, что диджей это такой полуробот, который что-то там играет. И иногда может поставить, что ты его просишь. А тут, ну, как бы по-честному все. Человек, который только учится и сразу...
0: А вот Артем не рассказывает, как только вот точку поставите в переговорах, сразу расскажи, потому что...
2: Я сразу расскажу,
0: так
2: конечно.
0: Хочется всем рассказать, но я даже никому из своих не буду говорить. Ну вот вы, дорогие друзья, предположите, кто мог из крутых позвать Артема Валеру Destination выступить?
2: Валеру Destination.
0: Напишите, пожалуйста, вот в нашем чате, как
2: и диджей Любовь там двоих позвали.
0: Да, двоих.
2: Ну, диджей Любовь и Валера Destination.
0: Блин, у них офигеть по бабкам, все норм, сразу двух диджеев.
2: Так я говорю, там надо, придется выложиться. Вот и так что будет это...
0: Написал человек Стас Ярушин. Нет.
2: Нет,
0: круче.
2: Филатов, кстати, Филатов, с днем рождения. У Филатова сегодня день рождения.
0: Да ты че?
2: Филатова.
0: Дима,
2: с днем рождения. Я его уже в 0:30 поздравил перед сном. Вот.
0: Да ты че?
2: Да.
0: Ну, Дима Филатов очень любит Нилетто, я знаю.
2: Дима Филатов, вот он, я его написал в 0:30, говорю. С днем рождения. Дима Филатов с ДР, он написал СПС Артем Силантьев. Через 2 часа он написал Артем Че Геваров. И, видимо, после этого спать лег.
0: Видимо, после этого приколы закончились. А ведь он ходил, думал, как...
2: 2 часа.
0: Артем Че Геваров почему?
2: Ну, не знаю просто.
0: Типа хохма, ладно.
2: 2 часа он это придумал.
0: Дима, это для тебя. Вот, не лето, доброе лунное. Ты же мечтал об этом. Пожалуйста.

0: Ты гордишься, что живешь с Нилетто в одно время?
1: А, это и продолжение предложения.
0: Завтра придет Данька. Ну, вообще, все песни его послушаем. А то мало их. Их должно быть больше. Ну, так это здорово.
1: Ну, Нилетто один из наших ключевых артистов.
0: Конечно, конечно. Добрая лунная.
1: Да.
0: Крутой чувак, конечно, да.
1: Пока никто не угадал. Но я бы все равно не сказал даже, если бы угадал.
0: Ребят, прикиньте, вы никто не угадали. Берите.
1: Вы не угадали.
0: Берите выше. Ну, хотя у нас проницательные люди, может, угадать. Если кто-то напишет правильно, куда позвали Валера Destination, мы обязательно скажем. Но пока мимо.
1: Нет, не скажем.
0: Не, скажем, что был правильный вариант. А как?

0: тоже не нейросетевая песня, но зато прикольная. Ну и ладно. Это один плюс один. Это тут много людей сидит, кроме меня. Там еще и Артем Че Геваров, Артем Силантьев, диджей Валера Destination.
1: Артем Победов еще.
0: Артем Нет, еще что-то было какое-то.
1: Да там много. Ротвейлер. Короче, смотрите, вот насколько люди вообще даже не пытаются хотя бы чуть-чуть изучить информацию, вот куда они пишут, куда отправляют песни. У нас тут есть страница «Новое радио», ну, личный аккаунт, который как бы, по сути, и не считается, мы с него просто в чате сидим и иногда отвечаем. То есть там нет такого, что он какой-то там прям официальный. Специальный наш канал, куда можно писать сообщения. Просто кто-то находит его иногда и пишет. Ну и вот, и тут девушка Елена написала, скинула свой трек и говорит: «Здравствуйте, для рубрики «Выпускай новичка» предлагаю релиз». И скинула трек свой там, что-то это. Я такой думаю, для рубрики «Выпускай новичка» ты с 2022-го не слушала.
0: Один немножко на 7 лет промахнулся.
1: Она зашла просто на сайт, видимо, посмотрела, какие рубрики там, а там, видимо, написано это, знаешь, осталось там, рубрика «Выпускай новичка», где мы какие-то кринжовые там смешные треки выкладывали. Два раза она была, или один вообще. Ну и вот, и она вот в эту рубрику прислала. Я думаю, может быть, Елена хотя бы чуть-чуть вот изучит вопрос, куда она отправляет.
0: Нет, вот спасибо Елене, она действительно чуть-чуть изучила, потому что когда пишут «Эй, ведущие» там, или там «Второй ведущий», вот это как-то не очень приятно.
1: Ну, хотя да, это же рубрика на сайте есть, значит, она актуальная получается.
0: А это, подожди, это была рубрика вопрос. На предыдущей радиостанции, где ты работал?
1: Да, у меня была рубрика вообще в 2018 году еще, где была рубрика «Выпускай новичка», где люди присылали треки, и я самые смешные там или кринжовые ставил. Но на самом деле они просто присылали, а я кринжовые сам в интернете искал. Там всякие рэп-школьников и так далее.
0: Но они недостаточно кринжовые присылали?
1: Ну да, они присылали типа просто плохие песни свои. Не смешные и не хорошие, просто плохие. А мне-то надо было именно вот плохие такие, кринжовые. Я просто искал рэп-школьников там по всяким рэп-пабликам и такое вот всякое. Прям реально садился, искал вот это вот все, переслушал.
0: Времена готовились, да?
1: Да. Ну и вот, и эта рубрика в одно время была вот на... Тогда даже легендарные просили ее возвращения, но не довелось. Ну и вот...
0: Получается, и все так произошло, да?
1: Да.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на Новом радио.

0: А вот у Сергея Лазарева какая твоя любимая песня?
1: Да, все.
0: Все, и у меня все. У меня даже больше, чем все вообще. И те, которые еще он даже не спел, мои уже все любимые.
1: У меня
0: сразу
1: автоматически тоже.
0: Конечно, вижу, все, сразу.
1: Конечно.
0: Это в плейлист это слушать.
1: Конечно.
0: Это потому что это имя, это уже знак качества.
1: Причем, мне кажется, треки, знаешь, Сергея Лазарева, вот когда они новые выходят, не отслушивают на худсоветах и так далее. Их просто сразу ставят в эфир, и все.
0: Это репутация называется.
1: Не надо, да, собираться всем обсуждать, попадает это в эфир, не попадает, сразу. Так, я
0: что,
1: тему завел.
0: В сердечко. А ты подожди, а сейчас ее, а потом обсудим.
1: Ну, быстро,
0: обсудим.
1: Да, а потом давай обсудим после рекламы.
0: Давайте.
1: Да.
0: Давайте. Что?
1: Зачитать?
0: А, все. Тогда
1: там, кстати, в буквальном смысле зачитать придется.
0: Здравствуйте. Привет, ребята. Всем, кто не спит в эти прекрасные осенние 8 утра по Москве, сейчас немного рэпа навалю и... Нифига себе. За что?
1: Предупредил еще перед этим. Сейчас немного рэпа навалю и кого обсуждать.
0: Так. Итак. Хилм. Сейчас. His palms is very, Nick's wicks on heavy. Team vomit on the sweater already. Mom's spaghetti. Ну все, давайте обсуждать.
1: Вот. Ну, кстати, похоже было.
0: Это кто, 15?
1: Нет.
0: Snoop, да?
1: Это что это? His palms is sweaty, Nick's wicks on the heavy. This vomit on the sweater already. Mom's spaghetti.
0: Не лето?
1: Да.
0: Ночные клубы. Нифига ага себе.
1: Да.
0: Блин, короче, у нас вот есть клубный диджей настоящий, наш коллега, диджей Любовь. М. Хаслер.
1: Нет, диджей Любовь, оно закрыто там. У тебя, видимо, не обнулено.
0: А, не закрылось.
1: Диджей Любовь, оно заблюрено.
0: Ну, я бы про диджей Любовь, да, больше, да, хотел бы сказать. И это значит только одно, что ночные клубы до сих пор существуют и пользуются спросом. А вот вы, когда в последний раз ходили туда? Пишите, звоните. Ночные клубы, респект или нет? Эх, а ведь были времена, когда всю неделю живешь только тем, что в такой в пятницу в клуб пойду. А сейчас что? Да, да, сейчас уж, конечно, не то.
1: Конечно,
0: уже
1: время,
0: вот
1: время.
0: Вот раньше, да, клубы были, да. Рай. Это что там?
1: Дягилев.
0: Дягилев. Клуб.
1: Пача.
0: Опера. Там приходит там выступать диджей Винни.
1: Людовик.
0: Диджей Ромео. Там кто, да, еще? Диджей Антонио. А сейчас что?
1: Конечно. МС Жан и диджей Рига.
0: О, вообще.
1: Ты чего?
0: Короче, обсуждаем вашу клубную жизнь. Ходили. Да. И так, ребят, курьезные случаи.
1: Да.
0: Любопытные истории.
1: И нужны звонки от модных клаберов.
0: Очки такие есть, вот как забор вот эти вот такие.
1: Белая футболка вот такая коротенькая в обтяжечку.
0: Да, джинсы с бляхой, с такой вот это. И вот чтобы еще вот как у меня была прическа, когда на затылке волосы вот эти вот длинненькие.
1: Ты выкинул эти волосы, нет? Они у тебя остались?
0: У меня такие были.
1: А, нет.
0: Я так носил. Нет, эти волосы, как я волосы выкинул? Волосы нельзя в мусорку выкидывать.
1: Я, кстати, придумал уже, кем я буду переодеваться.
0: Ой, блин.
1: Так что да.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл» до 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: давайте песню послушаем. Давайте. Раз уж заговорили про МС Жана, как не послушать «Ночную леди».
1: А, ты реально включил?
0: Да, что, классный хитовый клубный трек 20-летний. Это новое радио. Сейчас как будем обсуждать, надеюсь, вы там понаписали.
1: А там не будет сейчас дропа?
0: Не будет, я прослушал.
1: Все,
0: ну, на самом деле, не нафиг ты сказал, я теперь в тревоге 4 минуты буду.
1: Ну, все, 70.

0: вот Сергей все точно описал, как это было в эпоху рассвета клубов. Узкие джинсы, бляха, на которой можно жарить яичницу. Точку. Ага. Прическа, как у Димы Билана на Евровидении, в точку. Именно такая должна быть. Естественно, очки. И вот он говорит, разменивали в магазинах деньги по 10, на 10-рублевые и 5-рублевые купюры такие были. Вот. И это для чего делалось? Я, меня заинтриговало. Оказывается, чтобы на фейс-контроле, когда спросят, как настроение, ты доставал эту котлету и говорил, что будет лучше, когда я все это потрачу в вашем клубе.
1: Вы это выходили вот этот... В какие клубы вы ходили?
0: Вот эти
1: клубы «Галактика», где это работало?
0: Как куда? В другие какие ходить-то было?
1: Какие другие? Я просто... Я не знаю.
0: Все же жили в Петербурге.
1: Нет, я просто из молодости помню, что у нас клубы были такие, ну, конечно, в такие даже и никто не мечтал ходить, куда Киркорова не пускали, потому что он там, грубо говоря, плохо одет был. Как какой-нибудь этот Паша фейс-контроль стоял, ему вообще пофиг было, сколько у тебя денег, кто ты вообще, и так далее. Как сейчас вот этот в рилсах тоже Тимур, который фейс-контрольщик, тоже не пускает всех вообще, как вот, ну вот, работает. Неважно, деньги у тебя или кто-то там знаменитость. Но прикольно.
0: Мы ходили в «Солярис», в «Торнадо», мы тоже
1: «Галактика»,
0: в «Плазму», все, там все.
1: «Кассиопея». Да, вот эти клубы. Ну, блин, я чуть попозже, конечно. Это было, наверное, пораньше вы рассказываете. По-моему, я когда... В каком году Дягилев? В 2008 вроде сгорел. А я еще тогда в школе учился. То есть я только тогда начинал вот так по чуть-чуть. Уже, конечно, никуда не отпускали. Мать уезжала на дачу. Я говорил, что я спать ложусь. На самом деле, перся в клуб, куда там повезло, если прошел, не повезло, если не прошел. Но это Думская в Питере было. Там, если тебя не пустили в какой-то клуб, в какой-нибудь рядом, в соседний точно пустят. Мне кажется, некоторые клубы на этом только и делали кассу из-за того, что не пускали в основные.
0: По ощущениям, где-то в период с начала 2000 года и там где-то, может быть, до 2010-го самый жирный был, вот что-то самая десятилетка клуб.
1: Ну, да? Наверное, да.
0: Где-то так. Так да. Что давайте, подтягивайте свои истории, там, вспоминайте, что.
1: Ну, как... вот я последний раз в клубе был, наверное, в 2019 году. И это так... Ну, было интересно просто сходить, посмотреть, что там. И что-то пару раз сходил. В целом, как будто бы ничего толком не изменилось. Но я помню, вот был случай, это же молодые. Никто там в клубе не будет покупать ничего пить, потому что дорого, надо же как-то это... Ну, у входа или дома вообще. И случай был, вот насколько вот эта клубная молодость... Короче, у нас был так скажем, сок в бутылке. 2-литровый сок. Ну, налили сок туда. Ну, просто сок. Пили сок, ничего такого, безалкогольный
0: сок. Ты так говоришь, как будто там не сок был.
1: Просто сок, ну и вот, и мы стояли у клуба, и это уже в Москве было. И потом думаем, ну надо пойти потусить хотя бы, а сок-то остался еще, и не будем же мы выбрасывать сок.
0: Ну, кто выбросит сок в своем уме?
1: Ну, конечно, и мы его там где-то заныкали, короче, под скамейкой. Что-то пошли потом в клуб, выходим, ну думаем, надо же попить еще, пойти сок. Выходим, думаем, сейчас попьем, а смотрим, на этой скамейке сидят бомжи и пьют наш сок. Прямо с горла.
0: А бомжи страшные сладкоежки, им сачку попить только так.
1: И чтобы вы понимали, реально, в какой-то момент, на секунду, а мы же уже сок-то попили перед этим, а было жалко с этим соком расставаться, ну, потому что мы на него рассчитывали. И промелькнула какая-то мысль на секунду, типа, забрать у них, типа, допить. Ну, нет, конечно, так не сделали, потому что они его из горла хлестали, сок наш. Но такая вот история.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
9: 18+.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: недавно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Нопилс.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Новое радио. Один плюс один.
5: Калинин и Райтраун.
6: Пишут истории про клубы. Вот тут девушка скинула видео. В субботу были на вечеринке «Где мой 2008?» С треками тех времен было очень круто. Открываешь страницу, а ей в 2008 было 10 лет вообще. Чего там ностальгировать?
7: Уже каким? Ностальгирует.
6: Ностальгирует.
7: Ну, слабые истории, слабые, ну, конечно.
6: Вот смотри, меня 13 лет назад охранник в клуб не пустил, паспорта не было. И вот уже 10 лет женат и двое детей. Если в клуб соберетесь, документы не забывайте. Он ей сказал: девушка, вы не проходите, а ко мне в квартиру проходите.
7: Нет, а ко мне в сердце проходите.
6: Да-да-да.
7: Ну что, разве жесткая история? Взяли, поженились. На том, ну, чтобы да. Он меня не пустил, я подтянула, короче, своих. Там потом замес махать. Звонили начальнику клуба. Он подскочил. Там потом полиция. Вот такие.
6: Ну вот я примерно такую историю сейчас Кириллу за эфиром рассказывал, но в эфире не буду.
7: Да, есть у Артема истории, которые он в эфире не может рассказывать.
6: Ну там просто, там суть истории в том, что меня на фейс-контроле почему-то просто ни с того ни с сего какой-то произвол был, надели на меня наручники и повели в какую-то комнату что-то там сидеть. В итоге отпустили просто. Ну, просто ни с того, ни с сего.
7: 8495-232-1632. Звоните уже, да, давайте рассказывайте.
6: Звоните, клубная лично. Жизнь ваша. Ходите ли вы сейчас в клубы? Может быть, ну, реально, они же существуют до сих пор и открываются, и люди ходят. Соответственно, вот зачем ходят и что? Вот вы вот, может быть, та самая девушка, которая... Да мы просто потанцевать с подругами. А потом мы знаем, как там танцуют.
7: Знаем мы, как вы там танцуете с подругами, да, ага. Своими.
6: Тоже ходили
7: не
6: в эти
7: клубы. Не только танцуете, но и поете иногда.
6: Да.
7: В микрофон.
6: Танцует и поет, она танцует.
7: Давайте говорить с вами, как вас зовут.
6: Да. Алло.
8: Здравствуйте, Елена, Санкт-Петербург.
6: Здравствуйте, Елена.
7: Ну, Санкт-Петербург, город клубной культуры.
6: Конечно.
7: Елена, что у вас с этим опытом клубным? Есть что рассказать?
8: А, да, есть что рассказать, не конкретная, наверное, история, в принципе, как прошло мое детство. Я росла в достаточно маленьком городе, там население 250 тысяч человек, и у нас на весь город был всего один клуб.
7: Ага. Как он назывался?
8: Вот моя... Клуб «Росинка».
7: Росинка. Да, ну, типичное название для жесткого клубешника.
6: А что-то так, это...
7: Что, в «Росинку» сегодня? Так, и что было?
8: В моем детстве очень опасно было гулять по городу, и моя бабушка, когда там была там с подружкой там всего там по 13-14 лет, нам всегда говорила: девочки, идите лучше в Росинку.
6: А что за город-то? Вот,
7: город-то какой?
8: А вот он у вас часто, кстати, бывает в эфире.
6: Липецк?
8: Это город Энгельс, Саратовская область.
7: Энгельс, Саратов, все понятно. Энгельс. Так, так, ага. И что, бабушка говорит, ходите в Росинку.
8: Да, да, да. И вот мы все свое детство мы провели именно вот в клубы. Мы всегда туда ходили, танцевали и очень классно там проводили.
6: Вот она, сколько опасно было, что же бабушка было, говорила.
7: Бабушка говорила, идите ли, только в клуб идите обязательно, да. По улицам не ходите.
6: Попробуй в детстве сказать маме, я в клуб пошел, сразу ты чего.
7: А вот в Энгельсе так. Ну, я, кстати, не сомневаюсь, что так и было. Понятно. Ну и, короче, там вы просто себя хорошо вели, танцевали и уходили потом в час ночи, да?
8: Да, да, да. Угу. Ну, когда в час, когда чуть попозже.
6: Ну, типа до 7 утра. Ну, поставьте плюс в чат, кто хоть раз был в этой ситуации, когда ты стоишь, вот уже 7 утра, клуб все уже ушли, и ты там что-то дотанцовываешь.
7: Лен, ну что-то как-то слабо. Бабушка один. Сказала в Росинку ходить, вы приходили, танцевали, уходили. День там пережрали, я не знаю, или там к вам там, не знаю, там приставал.
6: Ну, видишь, бабушка же отправляла в клуб.
7: Да, не забыла бабушка.
6: Она пирожки с собой давала.
8: Нас бабушка отправляла с деньгами. Мы платили всегда сами за себя, поэтому никогда не ввязывались ни в какие истории.
6: Мне интересно реально, что там происходило. То есть там был какой-то клуб, один на весь город, куда бабушка отправляла, еще и денег давала, и этих денег еще и там хватало.
7: Вы хоть там покупали что-нибудь?
8: Да, да, да. Ну, в основном у нас был шок за периметром.
6: Ага.
8: Но, в принципе, и там тоже что-то покупали.
7: Ну, сок, вы имеете в виду, ну, то есть...
6: Ну, сок,
8: конечно, да. Сок, да.
7: Угу, понятно.
6: Ладно, ну, спасибо за историю, спасибо. Вот у девушки вся жизнь клубная.
7: Какие-то у нас все покладистые вот сегодня.
6: Да.
7: Ничего не ухватится, бабушка.
6: Так, бабушка деньги в клуб давала.
7: 2-3-2-6. Вот, Леночка, пойдешь в клуб, вот тебе косарь. Купи себе... коктейль.
6: И ты в московский клуб тебе бабушка дает, вот тебе косарь.
7: На
6: ты,
7: вход.
6: Да, купи себе сахар.
7: Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
0: Фига себе, привет, ребят, дозвонился.
6: Да. Воронеж. Воронеж?
0: Да, да.
6: А я, кстати, болельщик ФК «Факел», ты знал вообще-то?
0: Ну, конечно.
6: Болею за футбольный клуб
7: «Факел». Ну, давай кричалку какую-нибудь, самую крутую «Факел».
6: Вперед, «Факел!» Вперед, победе! Ну, наверное, такая там.
7: Так, ну ты клабер, да, жесткий, я так понимаю, в прошлом.
0: В прошлом было дело, да, ходили в клуб. Есть две истории, жесткая и гордая.
7: Ну, слушай, ты в эфире, давай жесткую, но так, аккуратненько, хорошо?
0: Жестко, лайтово, да. В общем, короче, отдыхали в клубе, ну и начали с ребятами. Произошел замес, скажем так.
7: Недопонимание, недомолвки. Да, понятно.
0: Да, недомолвки, да, с другим коллективом. С нашими вокально-инструментальным ансамблем.
7: Так.
0: В общем, выходим на улицу, туда-сюда, начинаем разбираться, и выбегают двое друзей, кричат, где они? Мы показываем пальцем, а в этот момент мимо проходило два парня. Просто рандомные, просто шли мимо. Ну и, короче, он напрыгивает и залетает ему с колена в лицо.
7: Вот этим парням, которые просто шли, да?
0: Да, да, да. Ну мы вроде подошли, все нормально, нормально, претензий никаких нету, ребята пошли дальше. Проходит год, мы на припате сидим, отдыхаем, и подходят два парня, типа знакомые.
7: Да.
0: Ага. Да. Вот, подходят два парня, типа знакомые, в общем, разговариваем, и выясняется в разговоре, они сами завели тему, что это они были год назад, и оказывается, там чуваку сломали челюсть. В общем, ну, все хорошо обошлось, но это было прям жестко.
7: Хорошо обошлось, просто челюсть сломали.
6: Челюсть сломали, да.
0: Да, но там не сильно, то есть он говорит, там чуть-чуть месяцочек поболело.
7: Чуть-чуть месяц, да, походил.
6: Ну, не так и сломанной челюстью.
7: Если полгода, тогда да, уж так грустно, а месяцок...
6: Конечно, да, там даже и не успеешь.
7: Воронеж.
6: Жестко. Воронеж, да. Так, я панчлайн, я панч придумал.
7: Давай.
6: Панч придумал, смотри, как будто вот на, ну, вот у нас, мы с тобой на батле, смотри. Я историю прослушал, потому что я панч придумал, смотри. Ты думал, что ты жесткий клабермен, но ты тут получишь по роже, будто я клаберленг.
7: Хорошо, молодец.
6: Нормально.
7: Нормально.
6: Ну, пойдет.
7: Пойдет. Ну, она так и распирает что-нибудь старое, клубненькое, поставить классическое. Раз такая уж тема пошла. Это новое радио.

0: Учился в школе, и пришла работать молодая, симпатичная педагог. Проработала полгода, а потом ее заставили уволиться, потому что старшеклассники пошли в клуб и спалили, что она по выходным работает гоу-гоу в клубе. Вот такие вот дела. Ну а что, ну это же в то время особенно невысокие были зарплаты у педагогов, там человек подрабатывал в клубе. Видишь, как такая вот история.
1: В смысле, она гоу-гоу работала?
0: И в школе одновременно.
1: Ну, а чего? Так это же она после уроков делала.
0: Вот именно. И гоу-гоу что? Это просто танцевать. Ну, танцевать запрещено педагогам.
1: Прикинь, а ты приходишь, так это значит, она имела такое моральное право танцевать там. Ну, имеется в виду в плане своего тела какого-то. Потому что вряд ли это была там завхоз какая-то. Ну,
0: говорят, которая молодая, прям, симпатичная,
1: да, говорит, пришла. Которая прям училка, и ты приходишь, а там Светлана Михайловна вот это.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! 1+1. Кирилл Калинин и Райтраун.
3: На смехе, да, ты решил?
2: Супер-хиты и супер-новинки на базе. Сегодня клубы обсуждаем, но я клубную музыку не буду ставить, потому что...
3: Ну ладно, мы в прошлом части что-то чуть-чуть поставили.
2: Да, и плюс я, как бы, если и ходил в клубы, то это были такие клубы, где там либо... Ну, короче, там... Там не играл МС Жанна Диджерика.
3: А и Катя Чехова не играла?
2: Катя Чехова не играла уже лет 5, наверное.
3: Зачем клуб, где Катя Чехова не звучит?
2: Вот, видишь, и там я же говорю, когда моя молодость на клубы пришлась, это там, где уже Флорайда было, вот это вот все.
3: Это заграничное вот это.
2: Black Eyed Peas, да, вот такое.
3: The World Is Mine, не?
2: Нет, ты чего? Нет, оно играло, может быть, в каких-то ремиксах, знаешь. А так вот я помню вот это вот...
3: Ужас. Вот это. Ашер Е.
2: Да, ну-ка. Ну это, видишь, это и на тебя упало еще. Это тебе тоже досталось.
3: На меня упало.
2: Но я когда ходил, оно, наверное, уже ближе к такое.
3: Ашер, 2004 год, Е.
2: Да, Е она играла уже как классика, знаешь, когда вот диджей иногда включает, чтобы там все типа подпевали.
3: О, вот так делали.
2: Да, вот такое вот. А так, конечно... Я тут песню вообще вспомнил крутую. Я... Мне ее подкинула, значит, колонка. И я сразу же заскринил, сразу все. Я такой думаю, блин, приду в понедельник, надо будет поставить на радио стопудово. Вообще вспомнил песню, вау, круто. Ну, точнее, не сам вспомнил. Не сидел, а вот...
3: Да вставишь.
2: Это песня Нелли «Just a Dream». Вам это название ни о чем не говорит, но я думаю, сейчас до припева дойдет, и вы такие, все понятно, это же она. Подожди, я сейчас еще раз на всякий случай...
3: В данный момент песня проходит цензурирование, дорогие друзья, посидите, пожалуйста, на лавочке.
2: На всякий случай, я это уже прослушал за эфиром, но вдруг это не та.
3: Он, Константин, пишет, а у кого в клубах играла «You're a woman, I'm a man»? Эти люди сейчас не слушают, они на сад едут.
2: Так, все нормально, go. Ну, блин, наконец. Какая-то крутая песня вообще. Алиса, громкость 10.

0: Вот тут написали, у меня мама вас слушает, ей 61 год. Ну не это, это тоже кайф, но я кайф про песню. И написали еще вот, Нелли, когда в прайме было столько хитов, написал, да Нелли вообще один из величайших артистов, я считаю, у него миллион хитов. Просто вот что-то со временем подзабылось. Одна эта дилемма чего стоит. Песня, которую по первым там трем нотам все отгадают, да, даже и рэп не слушал.
1: Я думал, что это женщина.
0: Нелли?
1: Ну да,
0: имя. Не Нелли Фортадо.
1: Имя-то женское.
0: А вот у них как-то оно, там вообще у них имя из Пиджой.
1: Да ты что, что означает?
0: В их не за границей. Я не могу пока сказать, что оно означает, но там такое.
2: Новые на новом. 5 утра. Улетай.

0: Такая вот песенка от группы «5 утра», новиночка.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1». Калинин и Райтраум.
0: И, кстати говоря, по поводу новиночек, прежде чем мы перейдем к нашей ежедневной рубрике «1 плюс 1 ньюс», хотелось бы вот песню послушать, которая тоже новая. Ну вот, я считаю, хороший пример того, как вот преобразилась песня после того, как, ну вот, бывает, берут какие-то песни, перепевают их, вот. Это вот хороший пример того, как песню можно дать ей новое дыхание, новую жизнь этой песне. Может быть, даже где-то и лучше, чем эта песня написать. Ну, сделать.
2: Что происходит?
0: Ну, я просто хотел песню поставить.
2: А что тебе мешает?
0: Я поставлю сейчас.
2: Пожалуйста.
0: Просто хотел предисловие, что вообще, ну, офигенно.

0: пачка, как
1: что, Кирилл? Пробирай. Большой привет, Лера и Сократ, большой привет, спасибо. Спасибо вам за эту песню, реально. Ну, в смысле, я абсолютно без иронии спасибо говорю. Нет, я-то да, то есть... Для меня это еще
2: струнка. Ладно, давай я возьму на себя.
1: Да.
2: Тот случай, когда лучше оригинала.
1: Спасибо, Кирилл.

0: Я даже не поленился, зашел на страничку к Лере почитать комментарии под этим релизом. Ты знаешь, слабовато, мало, мало проклятий.
1: А оно пока не залетело просто, видишь, видимо, в эту...
0: Вот я насчитал 4 сообщения с тематикой «Не трогайте святое». Реально так написано «Не трогайте святое». Уже только ленивый не стремится сделать кавер. «Отстаньте от творчества, Киша». И так далее, и так далее. Ну и там еще пару матерных. От Сократа.
1: Причем, да, напополам делится аудитория. Кто-то пишет, ну хоть перепели, можно теперь слушать это наконец-то. А вторая часть пишет, уберите руки от святого, вы что вообще, как так можно? Но, тем не менее, все равно спасибо Лере за этот трек. Вот, и я теперь могу вот ставить иногда вот куклу-колдуна, и там, допустим, кто-то будет писать.
0: Ребят,
1: там какие-то
0: прям
1: вещи.
0: Так сильно задевает это. Вот, ну, видимо, наверное, зависть должна быть по отношению к таким людям, которых волнуют вот такие вот проблемы. Там кто-то перепел их любимого артиста. Ну, перепел. Ну, перепели, господи.
1: Так, просто песня. Новости. Пробежимся по новостям. Рубрика 1 плюс 1 News, где мы обсуждаем всякие новости, которые там, я не знаю, ну, просто прикольные. Россия. Смотри, мы, во-первых, на прошлой неделе уже выяснили, что у нас первое место в мире по минимуму там смертности от поноса, диареи.
0: Ну, давай с хорошей стороны на это посмотрим. У нас качественная вода,
1: да,
0: и еда, и продукты.
1: И, да, и мы там, по сути, в топе. И вот еще в топе мы самая кошачья страна в мире. 59% семей живут котики, показало новое исследование. Традиционная кошачья столица Турция не попала даже в первую десятку. Десятка, смотри, значит, первое место мы, на втором месте Румыния, потом Индонезия, Филиппины, Таиланд, Польша, Новая Зеландия, США, Латвия и Венгрия. То есть, по сути...
0: Это где кошки дома живут, имеется в виду?
1: Да, и мы причем с отрывом. Вот на первом месте Россия 59% семей, а на Румынии 48%.
0: Это что значит? Что мы самые добрые.
1: Любим котиков.
0: И любим животных, да.
1: Да, круто. Такая, значит, новость. Никита объявили войну Никитичам. Россияне все чаще отказываются от классических отчеств в пользу Никитовичей и Никитовым. Отцы считают Никитич и Никитична устаревшими, но в ЗАГСах требуют писать отдельное заявление и доказывать, что это осознанный выбор. Типа, чтобы у тебя был сын там не Александр Никитич, а Никитович. То есть они не хотят больше Никитич, потому что это что-то Добрыня Никитич, что-то вот из тех вот времен.
0: А подожди, а как правильно-то? Правильно
1: Никитич.
0: Никитич?
1: Никитич, а они хотят, чтобы Никитович. Правильно, Никитич. То есть, если у тебя папа Никита, у тебя отчество будет Никитич, а они хотят, чтобы Никитович был. Идем дальше. Искусственный интеллект чуть не начал Третью мировую войну этой весной. Американские военные готовились, знаете, там что-то напасть на китайское судно из ошибочного доклада нейросети. Короче, нейросеть там доложила, что там какие-то компоненты там для Ирана, там что-то. И они уже почти вот-вот уже, а потом такие, так, ладно, давайте перепроверим. Перепроверили, вообще все не так. То есть нам даже на собрании объясняли, что нейросеть там четверть там надо перепроверять, потому что не всегда всю правильную информацию дает, что там четверть лжи какой-то может быть, и вот надо ее распознать. А там, видимо, не стали и такие, так, все, погнали. А потом такие, ладно, давайте перепроверим. И такие, блин, хорошо, что мы не это. Такие новости. Потом, сердечный приступ случился у девушки во время просмотра ужастика в лесу. Значит, новый тренд был, если вы пропустили. Молодые люди ездили на машине прям в лес или куда-то на темную дорогу и включали на ноутбуке ужастики. Чтобы, типа, прям максимально тебе страшно было. Или прям даже не в машине, а просто в лесу. И вот они смотрят «Поворот не туда», еще всякие такие фильмы. И я представляю, насколько это страшно в такой атмосфере. Это в миллион раз страшнее просто. А вот тут вот они решили повторить, и в какой-то момент девушка схватилась за грудь от резкой боли, пришлось срочно ехать в больницу.
0: Слабо в лесу, надо на кладбище сразу смотреть такие фильмы.
1: И вот говорят, сильный стресс мог временно сузить сосуды сердца. Настолько она перенервничала.
0: А что за фильм был?
1: Ну, не знаю, какой-то. Ну, я бы на самом деле бы так выбрался, потому что, конечно, фильм ужасов это вообще не страшно, а вот так, в таком духе это, конечно, может быть. И последняя новость на сегодня. Общий музыкальный вкус важнее совместимости по характеру. Ученые изучили 309 пар и выяснили, что именно музыка сильнее всего связана с качеством отношений. Ну, это, кстати, серьезный вопрос такой. Вот, типа, когда ты идешь такой, и такой слушаешь там Бигги, а у тебя жена, она вот...
0: Тиша слушает.
1: Тиша, да. Или вообще там хочет, там, я не знаю. И она тебе говорит, пошли на концерт, не лето. А ты там ходишь, бегаешь, там, Эйкон приезжает или еще что-нибудь. Она такая, на не лето пойдем. Или еще, знаешь, вот на бесплатные концерты. Вот, ну,
0: нет, она должна в идеале разделять твой вкус ну, по дефолту, по-любому, там, ради интереса сходить с тобой, например.
1: Но все равно, типа, знаешь, она тебе делает одолжение тем, что сходит с тобой на концерт Эйкона, ни хрена себе одолжение. Офигеть. Вот это вот одолжение, спасибо. Нет, надо вместе любить, чтобы, типа, ты включил свой плейлист, и вот это вот как ее плейлист, ну, или похожий очень сильно. Это, конечно, к этому надо стремиться. Я вообще не понимаю, как вот так можно. Ну, прикинь, вот ты идешь, приходишь домой пораньше, так. А она там уборку делает на колонке.
0: И у нее добрая лунная.
1: Да-да-да.
0: Круто. Или это там, же не лепто.
1: Или там... Или на полном серьезе там «Я не могу молчать, не могу».
0: На полном серьезе, ты че?
1: Нет, это шутка. Сережа Лазарев, большой привет. Хорошо, что человек с чувством юмора.
0: Какая твоя любимая песня, Зоя? Она говорит «На часах 00». И говоришь «Спасибо, до свидания, я домой».
1: До свидания, пошли.
0: Вести за билетами на группу «Добро».
1: Спасибо, до свидания всем своим тёлкам, потому что они уже не могут быть лучше, потому что ты приходишь домой, и вы так садитесь вечером, начинаете готовить еду, и там на часах ноль. Да. То есть ты не говоришь «Алиса, включи The Don't Go», а говоришь «Алиса, включи любимую мою музыку». И там, ладно, все.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эх, это еще какой состав группы Arctic Asti, когда это было давно, давным-давно.
1: Да.
0: Что я подумал, смотрите, у Леры есть кавер на куклу колдуна, а у нас нет кавера на куклу колдуна.
1: Давай еще мало, да, было, Лера?
0: Ну нет, в смысле, давай тоже сделаем кавер на куклу колдуна, и сегодня у нас клубная музыка, давай сделаем клубную куклу колдуна.
1: Ну, давай.
0: Сделаем вместе. Я нашел инструментал, который мне нужен был, необходим. Правда, там на фоне она чуть-чуть поет. Ну и ладно, вообще не страшно. Сегодня мы клубы обсуждаем, а в клубах же тоже как-то хочется. Ну, вот так вот, типа, как бессонница. Ну, чтоб оно было. А я вот предлагаю выйти из этой ситуации таким образом. Продюсеры, напишите нам... Мы готовы выпустить этот кавер официально у вас. А, нет, у нас же есть веб-департмент, если что, там дропнем.

0: людей. Сейчас дропщик, и второй припев куплет твой. И сразу вот идешь такой. У тебя вот это вот.
1: Бляха.
0: Да, и ты идешь вот так вот. Обязательно рукава подкатаны на футболке вот так. Потому что длинные не должны быть. И вот так идешь. Фиолетовая футболка какая-нибудь такая.

0: Алексей пишет, вы меньше стали нравиться. Ну и ладно, ты тоже нам меньше тогда нравишься, Алексей. А мы такие.
1: А как известно, сказал классик, чем меньше вам стали нравиться там 1+1, тем больше там что-то.
0: Тем больше вы 1+1 мне нравитесь.
1: Полное понятно. Барахло сейчас было в эфире, мне понравилось.
0: А мне понравилось.
1: Сейчас кайф.
0: А мы такие, знаете, нам респектуют, мы респектуем в ответ. Нам не респектуют, мы не респектуем в ответ.
1: Два Простые черта люди. Из табакерки, осуждаю.
0: Вообще
1: никуда не... Куда так?
0: Не, что уж это вы так зачем про.
1: Могли бы нормально спеть, не старались. Какое? Мы вообще выкладывались.
0: Че,
1: мы всегда даже, на полную катуху выкладывались.
0: Я даже вспотел немножко, если честно, как будто я ел. Я реально, когда ем, потеть начинаю почему-то. Я не знаю, с чем это связано. Так ешь, ешь, и вот у тебя бывает такое, что
1: нет,
0: ты ешь и потеешь.
1: Я не настолько.
0: Что у тебя пот со лба в суп капает?
1: Ешь бесконечный суп.
0: Суп дольше ешь, да. Так, надо какую-нибудь песню. Например. Елена Темникова, «Импульсы», либо «Немига довольна», либо «Градусы на ресницах», либо «Holy Flame Тону». Делаем в Елены Темниковой давно не было.
1: Holy Flame недавно спросили на интервью, где самое неожиданное вы слышали свою песню. Он сказал, что в СИЗО. Хотя как он в СИЗО оказался, непонятно.
0: Не знаю, может, по делу какому-нибудь проходил.
1: По делу о классных песнях, может быть.
0: Новое радио.

0: для которых такие названия, как Army of Lovers, это не пустой звук.
1: О,
0: о да. И еще Сиси Кэтч. И группа Чингисхан, конечно.
2: Что было раньше? По вторникам с 6.

0: на новом радио. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: можно забыть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте vampriviet.ru/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Новое радио.

0: такая долгая песня. Во-первых,
1: почему долгая? 3 минуты всего.
0: Да, целая вечность как будто. Во-вторых, ни одного слова непонятно, про что поют. Группа Добро так бы никогда не сделала. У них всегда все четко.
1: Это Кендрик Ламар и Weekend. Это песня из этого, из «Черной пантеры».
0: Не знаю.
1: Какая фильм был.
0: Если заменить их на братьев Засидкевичей, было бы в разы
1: было
0: лучше.
1: Было лучше, конечно, тут уж не поспоришь. 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем вашу клубную жизнь. Вот сегодня мы клубы обсуждаем. Там в чате миллион сообщений про клубы разные, как вы там ходили раньше в клубы. Или, короче, ходите ли вы сейчас? Вот такой вот особенный вопрос. Потому что клубы существуют, кто-то туда ходит, там люди набираются, и эти рилсы мне постоянно попадаются с этим фейс-контрольщиком Тимуром, когда там люди просто ломятся, мечтают попасть. Он говорит, вы не проходите. Ходите, и они там скандалы аж устраивают из-за этого. Вот ходите ли сейчас или нет? Там пришло сообщение, раз в 2 месяца ходим с подругами в клуб, вот есть еще порох, написали. Вот я думаю так, вот если бы, допустим, подошла бы моя, сказала, я в клуб пошла.
0: Со стороны странно это выглядит, времяпрепровождение.
1: Нет, просто я как человек, просто который ходил в клубы, я поэтому могу оценить, что я бы вот свое, допустим, не хотел бы в клуб отпускать, потому что я там был, я видел, как там. Ну вот представьте себе, что вы тоже там были, и вот ваш парень или муж говорит, я вот пошел в клуб. А вы тоже там были.
0: Не, замужним вход заказан. Это для знакомства. Люди ходят туда завести новое знакомство.
1: Потому что просто так потанцевать, оно это очень странно.
0: Есть
1: просто
0: и такие люди. Мы с девочками танцевать. Реально,
1: да,
0: идут и танцуют.
1: Просто потанцевать, я не знаю, идите на какую-то танцплощадку, я не знаю.
0: Да, в парке Горького, вот социальные танцы, люди
1: как
0: танцуют
1: шикарно. Как ты можешь
0: шикарно
1: просто потанцевать, если к тебе кто-то там постоянно будет упираться, постоянно сзади тебе самой будет прикольно? Типа 90% времени заниматься тем, что парней отшивать, или не отшивать даже, а не танцевать. Я не знаю, мне не очень понятно. Алло, привет. Алло. О, человек понял, что с нами бомжарами он не хочет разговаривать. Ну, это нормально. Такое бывает. Так, еще принимаем звонки. Звонки летят, на самом деле, я не успеваю даже принимать, поэтому это правда.
0: На таблетки успеваешь?
1: Каждый день, да.
0: С этим строго. Вон, бери, человек, 60 раз.
1: Реально, утром и вечером таблетки всегда.
0: Да, понятно. Как вас зовут? Алло.
2: Алло, привет, меня зовут Игорь. Очень приятно, Игорь.
1: Алло.
0: Здрасте.
3: Алло, привет, привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
0: Город тоже.
3: Настя, город Владимир.
1: Отлично. Настя из Владимира, ну что, рассказывай.
0: Настя игривая, судя по голосу. Да. Настя, по-любому ты ходила и ходишь я сейчас.
3: Ой, слушаю все утро ваше радио. Мне очень нравится и шоу 1+1, и вообще песни перепетые классно, Колдуна. То есть, блин,
1: понравилось тебе, да?
0: Так, а что ты с темы? Соскакиваешь с темы. Спасибо тебе большое, Настя. Что?
3: Давайте ближе к теме, да. Смотрите, есть тоже история прикольная. Скажем так, была не я, но подружка. Я хожу в клубы редко, и я как раз отношусь к тем девочкам, которые ходят в клуб чисто потанцевать.
1: Ну, конечно. Ну, да, конечно.
0: Не, ну, вряд ли. Вот я не встречал клуб, таких людей, которые говорят, я люблю клубы, я девочка, чтобы там жестко снять мужичеллу. Да, они все ходят потанцевать.
1: И вообще, я туда хожу с рандомами, со всякими целоваться, ясно, и напиваться.
0: Хорошо, сделаем так, что мы поверили, что ты рассказываешь про свою подругу. Как мне нравится с тобой разговаривать параллельно. Так, хорошо, и что, значит, твоя подруга, и что?
3: Да, был Хэллоуин, она перебрала немножко сока, и поэтому она, ну, в костюме такая была, смерть косой, пошла домой уже и случайно не дошла до квартиры и уснула на лестничной площадке. Представляете, соседи, которые мимо проходили, я даже не знаю, ну, как бы, что бы я, ну, подумала в этот момент. Когда ты идешь, а там просто смерть косой такая уже.
1: Да, и может какой-нибудь с похмелюги выходит в подъезд, а там вот это вот, и он такой, все, я допился, кажется.
0: Смешно, вот это курьезная история по-настоящему. Идешь на работу, а там смерть как бы. Ну, не прикольно, не самое лучшее начало дня.
1: Самый курьез этой истории, что она проснулась не у какого-то парня, а в подъезде, в этом курьез имеется в виду.
3: Она просто не дошла домой, да.
1: Конечно, да.
3: Чуть-чуть сил не хватило, сон был очень некрепкий.
0: Но это была не ты, это была подруга, да, мы настаиваем на этом.
1: Конечно, да.
3: Конечно, да.
1: Ладно. Все,
3: ну
1: хорошо.
3: Я также там с Анастасией, да, передаю ей привет. Я думаю, что она сейчас в банке трудится.
1: Ага.
3: Вот, надеюсь, не в костюме.
1: Ладно, давай. Вот веселушка. Ну, ходит в клуб потанцевать просто, вот видишь. Верим?
0: Ну.
1: Танцевать просто, вот видишь. Верим?
4: Ну,
1: не знаю.
4: Не думаю.
1: Не знаю.

0: Раньше ходил, да?
1: Да.
2: Какой крутой клуб
0: был в Петрозаводске? Ну, ты, наверное, ходил, когда это еще дискотека называлась, да?
1: Ну, райком, город Петрозаводск.
0: Как называлось?
1: Райком.
2: Райком?
0: Райком?
2: Райком партии, как райком партии?
0: Ну, он тогда еще гонял последний.
2: В те времена. Клуб как назывался?
1: Райком.
0: Райком?
1: И что, еще был дом офицеров.
0: Подожди, ты в дом офицеров ходил, а думал, что ты в клуб ходишь?
1: Ну, дом офицеров, да, клубешник типа.
0: И там прям музыку включали?
1: Да, дискотека до 25.
0: А какую туда музыку включали? Полковнику никто не пишет, ее там включали или какую?
1: Не, полковнику никто не пишет, немножко другое.
2: Ничего это... не понимаю, это реально так клуб назывался? Или ты ходил тусоваться в дом офицеров на дискотеку?
1: Да, я ходил на дом офицеров тусоваться.
0: Ходил в дом офицеров тусоваться?
1: Да,
0: офицеры согласны были с тем, что ты к ним домой приходишь тусоваться или нет?
1: Слушай, не спрашивал.
0: Не спрашивал.
2: А в райком ходил ты, там нормально было, прикольно?
1: Нормально, так в подвальчике, атмосфера такая пионерская.
0: Ага.
2: Это какой год?
0: Я не знаю. Ну, учитывая, что райком был в подвальчике, это, наверное, уже после было.
1: Ну, это годы, это 2000-е.
0: 2000-й год. Так. И что, там были модные ребята, там какие-то девчонки?
1: Ну, там больше были такие тетеньки, кому-то 30.
0: Тетеньки.
2: Так, я проверяю. Ну, клуб «Райком».
0: Ну, вот тут пишут, «Райком» до сих пор есть 50+, там еще «Запорожец» стоит, вот Тёма написал.
1: Да-да.
0: А, ты там до сих пор реально
2: есть? А, реально, клуб «Райком», да.
1: Куковка.
2: Улица Ровио 3, Петрозаводск, верно?
1: Четко, да.
0: Ну, все.
1: А дом офицеров на Гоголя был.
2: Все. Теперь мы знаем, где тусануть в Петрозаводске, если что. Спасибо, что...
0: Ну, тем более он сказал, что дом офицеров на Гоголя еще, если что. Это знаешь...
2: Если в райкоме закрыто будет, то в дом офицеров...
0: Это знаешь, есть вот клаберы, которые за одну ночь надо несколько клубов посетить. Типа ты не в один клуб
2: пришел.
0: Давай
2: сначала в райком, потом в дом офицеров.
0: И вот они катаются там между клубами. Вот это вот можно устроить, вот этот жесткий тусич. Ладно, на паузу уходим. У нас через 10 минут Сабина Хайрова.
3: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гарри.

0: Гагарина 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое, родное, свежее.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое.
4: Это.
2: Вот это.
4: На тебя, на тебя.

0: Подкаст.ру.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Калинин и Райтраум на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе, и у нас первый раз за все время нашего существования человечек доехал, наконец-то, это Сабина Хайрова.
3: А сколько можно, Сабин, уже все, уже Киркоров по 4 раза.
2: Конечно.
4: Вы меня ждали?
2: Да, конечно, конечно.
4: А поклянетесь?
3: Ну, не настолько, конечно. Наши слова ничего не значат.
2: Сразу закроем вопрос, Сабина в кроссовках, кроссовки нашлись, поэтому.
4: Да, не потеряны.
2: Я вообще думал, что принесли типа трек «Цунами», который был в августе, и мы его сейчас будем обсуждать. А там уже новая песня. Вообще, ты прям в творчество ударилась жестко.
4: Слушайте, я не то что ударилась, я еще и создаю новых персонажей для музыки. Вот, решила разграничить все-таки.
2: Говоришь, как Слава Гнойный, прям серьезно? У него там тоже
4: ну,
2: персонажей.
4: Да, да, да. У меня есть и серьезный персонаж, да, собственно, душевные какие-то треки о любви, о мучениях любви. Собственно.
2: Как раз таких треков не хватает сейчас на эстраде.
3: Да, это вообще
2: поэтому...
3: здорово, что ты решила петь, потому что очень мало певцов сейчас.
2: Да.
3: И, то есть еще остались люди, которые не записывали треки, и ты, слава богу, в этот поезд села, да, на последнее место.
4: Без меня никуда,
3: конечно,
4: ребят.
3: Конечно, уже люди начали коситься на тебя, потому что все уже спели, уже не знаю, все, а ты нет. Ну, здорово. Еще и второй персонаж.
4: Негоже дело. Да, у меня появляется сейчас второй персонаж. В общем, я сгоняла к блогеру Exile, у него есть шоу «Угадай музыканта», там, где один музыкант действительно музыкант, а другие их играют, вот, 7 человек. Я была в категории тех, кто играет музыкантов, вот.
2: Ну, сейчас годик пройдет, уже будешь в категории тех, кто музыкант.
3: Уже, да, на диван посадят, ничего страшного.
4: Ну, дай бог, вот. И, в общем, в этом шоу у нас создался образ Сабина Учиха. Она будет петь в постиронии.
3: Так называемый юмор, да, будет какой-то?
4: Да, так называемый. Вот.
2: Ну, да.
4: Вот, потому что, на самом деле, я сейчас смотрю тоже, как аудитория реагирует на музыку, потому что я 6 лет снимаю юмор, вся аудитория у меня собрана из категории юмор, и, конечно, когда ты такой, бац, вот вам слезливый трек о любви, о мучениях, послушайте,
2: ну, конечно,
4: что у меня на душе.
2: Отписки они, сразу же.
4: Да, они говорят, не бросай основную работу. Вот, поэтому...
2: Ну ничего, вот Ярушину сейчас так же говорят. И какие деньги сейчас человек, наверное, за зомби получит, ну, поэтому...
4: Какой хайп? Вы представляете, какие там блогеры, с какими
2: вообще
4: охватами
2: вообще не слушай никого, конечно. Сейчас еще ты тоже свой зомби выпустишь когда-нибудь. Но, кстати говоря, «Цунами» реально нормальная песня. Мы ее, по-моему, презентовали до отпуска.
3: Это высочайшая оценка в этой студии.
2: Да,
3: нормальная песня.
2: Если я говорю «нормальная», это прям, значит, мне понравилось.
4: Блин, реально приятно.
2: У меня хорошие слова платные. Мы ее презентовали вроде бы до отпуска, а потом я что-то в отпуске, она мне в рилсах попалась, и я такой, ну, нормальная песня. Прощелкал и забыл. Но потом пришел и все равно поставил. Вот, так что «Цунами» нормальная песня.
4: То есть благодаря вам мы попали на радио.
3: Только лишь, исключительно, конечно. Да, исключительно благодаря нам. Слушай, ну ты музыкой занималась, да?
4: Я музыкой занималась,
3: У тебя музыкалка или что еще, вуз какой-нибудь?
4: Смотрите, я вообще занималась в продюсерском центре Любаши. Вот, и мы как-то были именно на китайском языке мы пели, в общем.
2: Интересно, ты Успенскую называешь?
4: Мы пели на китайском языке, мы выступали в посольстве Китая в России, и пела я руссконародные песни, то есть я выступала уже, наверное, с подросткового возраста, но случилась такая вот штучка, я взяла очень сложную песню «Сия Титаниум», и когда я ее решила на последних классах обучения своей школы исполнить, то... Наш преподаватель, она, в общем, очень громко посмеялась надо мной среди людей, среди наших одноклассников, и у меня случилась первая паническая атака. И когда она случилась, у меня триггером сработал микрофон, который находится прямо передо мной, собственно. Я годами испытывала паническую атаку только от вида микрофона.
3: Ужас.
4: Правда? Правда. И у меня закрылась диафрагма, то есть все, что я развивала там в то время, просто куда-то в ноль, в назад ушло. психосоматика сработала.
2: Сейчас ты себя нормально чувствуешь?
4: Микрофон? Я работала целый год, приходила на студию, просила, чтобы люди уходили, чтобы я стояла одна у микрофона. 15 минут у меня вот так вот шея покрывалась красными пятнами. Так работала психосоматика только на микрофон. Возможно, даже сейчас у меня, смотрите.
3: Ой, а правда?
2: Ничего
4: вот.
2: Себе.
4: Да. Это вот я стою у микрофона.
2: Так ты не думаешь дис написать на ту вот женщину?
4: На микрофон?
2: Которая...
4: Нет,
3: она которая... как бы иронично отнеслась к твоему исполнению, типа, ну, посмеялась.
4: Да, ну, действительно.
3: Ну, респект таким педагогам, блин.
4: Вот, да, она просто недавно сошла на должность в тот момент, и, ну, молоденькая, как говорится, англичанка, да, у нас они всегда молоденькие в школах. Постояла, посмеялась, а я помню настолько большой страх в ушах, что он меня аж оглушил. Ну, вот настолько у меня адреналин в голову ударил, и все. И до свидания.
2: Ну вот посмотри, не расстраивайся, посмотри на Нилетто. Он на все шоу, которые ходил музыкальные, там все только смеялись, отмахивались. А сейчас вот, пожалуйста, чуть ли не ключевой артист вообще в стране.
3: И где-то англичанка сейчас.
2: Да, поэтому...
4: Англичанка, кстати, мне недавно комментарий писала тоже.
3: Я всегда в тебя верила.
4: Да,
3: с самого начала.
4: Она так и писала.
2: Не-не-не, она написала, да, это правда фигня какая-то, я не ошиблась.
3: Правильно я тогда сказала, да?
2: По треку «Цунами», который мы сейчас и послушаем.
4: На ее месте. Я бы так и сказала, действительно.
2: «Травма», «Хлеб», Сабина Хайрова, трек «Цунами». Заодно как раз поговорим, почему. Ну, ну там какие-то чуть-чуть как будто на Инну похоже.
3: Ну ладно, это было
2: показалось.
3: В открытую сделано.
2: А, в открытую?
3: Конечно, ребята сделали такую песню, похожую.
2: Все,
3: по
2: тогда
3: вайбу.
2: Песню, которую они украли у Инны, раз это в открытую.
4: Не только у нее.
3: Не только у нее. Нескольких артистов, они украли одну песню.
2: Они там как Black Eyed Peas со всех на вот так вот на выделе.

0: на новом радио.
1: Сабина Хайрова у нас в эфире сегодня. Обсуждаем новинки. Сабина сказала, там готовится фит с тем, кого нельзя называть. Вот приходят артисты, почему-то и не рассказывают.
2: Ну не будем, такая интрига. Всем интересно, ну, с кем же фит.
1: Давай попробуем угадать. Это мальчик или девочка? Мужчина?
3: Это мужчина. Мужчина. Очень-очень сильно харизматичный, очень умный, очень классно выдумывает тексты. Очень классно их сочетает с битом. Очень модно это делает.
2: Вот. Ну, это Митя Фомин,
1: 100%. Либо мод, да, мод, либо... Ну, либо сатир, наверное.
2: Мы реально не можем говорить, да, сейчас? Ты скажи просто, как правильно.
3: Ну, я бы не говорила.
2: Все, да, ладно, потому хорошо. Что... И что людям теперь делать? Сейчас пилоты, водители маршруток, они сейчас в шоке все это время будут. С кем фит?
1: Конечно.
2: Все трещат в курилках, с кем же фит у Сабины?
1: Ты что, я сейчас выходил на балкон, там кричали, с кем фит, спросите.
2: И уборщица наша, блин, ну не знаю, может быть, Ваня Дмитриенко. Ну нет, ну не факт.
3: Да, мы, кстати, на неделе виделись с Ваней Дмитриенко, договаривались о фите, и да, фита не будет.
1: Ну, договаривались о фите, фита не будет. Ты подошла, сказала, Ваня, давай фит. Он сказал, нет, вы все, вот это
3: ну, вот,
1: вот так.
3: Да,
1: так
3: да.
1: Это
2: ну, работало. Ничего страшного.
1: Но ничего. Ну, мы можем найти как с каким-нибудь артистом. Вот и у нас, если захочешь, там, я не знаю, с группой Марсель мы можем позвонить или... Сегодня у Филатова день рождения.
3: А, прям сегодня хотите сделать фит?
2: Да, у тебя что по времени?
3: Благодаря вам. Слушайте, ради вас я все отменю.
2: Радио вас, правильно говорить.
3: Радио вас.
1: Тогда звоним Филатову. Но у него день рождения, он, может, сейчас не возьмет. Скажем, Сабина Хайрова хочет с тобой фит. Он, скорее всего, спросит, а кто это? Но мы попробуем его убедить, что это хайповая тема сейчас.
2: Хайровая.
3: Да. Хайровая.
1: Так, что еще? Что за вертикальное шоу?
3: О,
1: написано
3: ребят.
1: Было, вертикальное шоу у тебя планируется.
3: Да, я, в общем, решила взять свою сильную сторону. Это то, что я ничего не боюсь в основном. Я, конечно, все
1: кроме
3: боюсь.
1: Кроме микрофона.
3: Кроме микрофона, да. Вот, я решила, что буду...
1: Тестировать микрофоны.
3: Да. Ну вот вы все и рассказали, ребят.
2: Класс, спасибо, что перебил 4 раза.
1: Распаковка микрофона. Представляешь, Сабина так садится и говорит, так, ну вот такой Шура 77B, смотрите.
2: Да, да. Вот Нойман опасный,
3: если,
2: один из самых опасных.
3: Если я со своей психотравмой вот этой вот насчет микрофонов, открою магазин микрофонов и вообще свой сделаю.
1: Кайф вообще.
3: Круто?
1: Ну, так делай.
3: ASMR. ASMR такой.
2: Да. Короче, ты туда гостей будешь звать в это шоу.
3: Да, я буду звать туда звездных гостей, которые будут свои границы, свои рамки нарушать. Вот.
2: Бороться со страхами?
3: Бороться со страхами, да. Потому что есть такая тема, что когда ты чего-то боишься, нужно это наоборот сделать, чтобы не боишься. И желательно несколько раз.
1: И желательно какие-то страхи, которые можно в пределах студии реализовать. То есть в акулов мы тебя не бросим в Новой Зеландии или там каких-нибудь скатов.
3: Ну,
1: чисто вот
3: знает.
1: Что здесь.
2: Ну а какие страхи, например? Боязнь там пауков или что-то такое? Или какие страхи?
1: Боязнь
3: Боязнь знакомства, боязнь показаться глупым, боязнь показаться каким-то смешным, да, несерьезным. Вот что-то такое.
1: Боязнь показаться смешным, это кого тогда надо?
2: Уф, это надо почти весь шоу-бизнес, да? 96% приблизительно.
3: Люди, которые не умеют смеяться над собой, не знают, что такое самоирония, и периодически это бывают проблемы для их жизни.
2: Ага. Но они об этом не знают, мне кажется.
3: Они об этом точно не узнают.
1: И когда нам посмотреть это уже?
3: Слушайте, ну, я думаю, даже уже сегодня.
2: О! А на каких, так сказать, порталах там?
3: На всех.
2: На ВК?
3: На ВК в том числе, на всех. Прям на всех, которые знаете, на всех будут.
1: Ну, мы только в ВК
3: только
1: знаем.
3: В Одноклассниках меня пока нет. Кстати, пока нет? Это мое большое упущение, я считаю, на самом деле.
2: Ну, может, не надо.
3: Ну, знаете, на самом деле там много аудитории. Че? Ну, давай, ну, что?
1: Много аудитории. Ну, да, действительно много. Но... А там есть короткие видео в Одноклассниках, типа как...
2: Там, я заходил, там только открытки. Там что-то как будто больше ничего нет.
3: Есть, это просто по твоим интересам рекомендации.
1: А, вообще-то да.
3: А так-то там на самом деле есть короткие видео.
1: Рекомендации в Одноклассниках. Так, прервемся на небольшую паузу, потом вернемся и послушаем трек, который называется «Свел меня с ума», вот, Сабины Хайровой. Вот. Она в кроссовках, еще раз говорю. Не теряли.

0: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
1: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонкий.
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы Пицца.
20: Слушай.
21: Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
23: Сабина Хайрова у нас в гостях сегодня. Презентуем песню «Свел меня с ума». Про что эта песня? Мы вот сейчас будем ее как раз как-то завлеки, уговори нас послушать.
24: Ребята, все очень просто. Про людей, которые пытаются начать все заново.
23: Ага.
24: Которые оба страдают от любви, но не могут ничего с этим сделать.
23: Угу.
25: А в чем проблема? Вот,
24: а в чем проблема?
25: Да, вот в чем проблема? Ну, что-то сели, побазарили там.
23: Да.
25: Ты там не писай в раковину. Ты там тоже там стульчак опускай. И все, и живете и все. Дальше. Нафига?
24: Вот, ну, а что вы думаете?
23: В смысле, что, пока претензии к одному человеку. Не писай в раковину и стульчак опускай.
24: Думаете, от возраста зависит? Мне кажется, это проблема всех поколений. В принципе, когда люди сквозь года молчат о своих чувствах.
23: Нет, ну если она писает в раковину, то это проблема уже, конечно, потому что...
24: Я думаю, тут уже все понятно, просто человеку, да, который писает, непонятно.
23: Ага.
24: Вот,
25: а все. Тут... Замечательная беседа, да.
23: Но это хоть нормальный пресс-релиз к песне получился, потому что в основном пишут вот это вот. Это песня о глубоких...
25: Песня, да, о высоких чувствах и пары, которые... Да, хорош, просто что-то там они порамсили, да и все. Ну так они в итоге там сойдутся, эти люди, или это остается как бы
24: троеточие? Давайте посмотрим, давайте послушаем.
25: И послушаем, конечно, как ты подвела. Артем, ну что, у нас готова песня?
23: Это практически 9-й сезон «Игры престолов». Тут уж прям хочется посмотреть, чем закончилось. Нет, это знаешь, как было в этой песне у 25-17? Так не бывает в жизни, пусть будет хотя бы в песне строчка заканчивается.
25: Мы песню слушаем сегодня или
23: что? Какую?
25: Да, кстати, какую? Про что она, кстати?
24: Вам напомнить?
25: Да.
24: Ну, там меня кто-то сводит с ума. Я об этом пою, знаете. С ума схожу.
25: Ясненько, ясненько.
23: Ну ладно, давайте тогда. Новое радио Сабина Хайрова «Свел меня с ума». Слушаем.

0: реально то, что не сделал Ваня Дмитриенко, послушал эту песню полностью в наушниках. Ну, нормально.
1: Да ну, нет, спасибо.
0: Да нет, хорошее. Что-то мне напомнило, знаешь, такое, типа, блин, тоже вот из тех времен, когда Инна была, вот что-то из тех, вот из конца нулевых.
1: Я как считаю, будто, все циклично, будто, все возвращается, почему бы и нет.
0: С группой Тату даже как будто что-то как-то похоже было, нет? Ну, Кирилл, если бы ты слушал эту песню в наушниках, как я, всю, от начала
2: да,
0: и до конца.
2: Да, к сожалению, в колонках слушал, это не то, надо в наушниках.
0: Да, конечно.
1: Ну, почему-то начал тут отжиматься, кому-то позвонил.
2: Атипичный я, да, когда кто-то приходит из артистов. Так, что еще, значит, какие-то проекты, кроме вот шоу с вертикальным форматом?
1: Слушайте, ну...
2: Обычно так, артисты, когда приходят, они говорят, это, у меня вот еще будет формат
0: вообще,
2: на СТС,
0: сейчас...
2: мы потом у меня тревел-шоу. Вот, давай, поехали, что у тебя?
1: У меня скоро выступление на ВТБ-арене. Вот, это мое первое выступление. И...
2: На ВТБ-арене?
1: Да, и сразу...
0: Это на концерте группа «Хлеб» или как?
1: Ну, не буду говорить, где именно.
0: Ты уже сказала, на ВТБ-арене.
1: На ВТБ-арене. Ну, это может быть в разные даты, тоже понимаешь.
0: Ну, сейчас мы посмотрим ближайшие концерты на ВТБ-арене. Вряд ли на Тото Кутуньо...
1: Почему это не
0: ВТБ-арена концерты? Так, сейчас смотрим. Ну, мы же это как его...
2: Сабина просто не хотела говорить, где она выступает. Но
0: а почему так никто же не придет
2: я,
0: тогда?
2: Я не знаю, почему там в таком секрете все держат. Ну, не хочет и не хочет.
1: Нет, я не хотела не говорить, где я выступаю. Не хотела говорить, с кем у меня будет фит, а тут как будто бы немножечко спалились.
0: Что, прям будешь выступать на юбилее Свердловского рок-клуба?
2: А это нифига себе, там, знаешь, какие крутые чуваки.
0: На «Динамо Москва», «Динамо Минск» будешь выступать, на матч «Золотой граммофон», «Пресняков».
2: Сейчас он пока все не прочитает.
1: Блин, я бы с таким большим кайфом.
0: Ну, из ближайшего, смотрите, тут «Бонс Кнопка», «Арбенина», «Фараон», «Пикник», «Юбилей Свердловского рок-клуба».
1: «Фараона» концерт?
0: Да, в ВТБ-арене. 3000 билеты.
1: 3000? Это про цену или...
0: А на «Арбенину» 2500. Вот, можно 500 рублей сэкономить и пойти на «Арбенину». Либо 3000 и в «Мертвых Найках», «Белой Майке».
1: Нет, ну там будет 15 тысяч человек.
0: 15, да. Так, ну, короче, в итоге мы не видим, у тебя фит будет с «Динамо Минск». Я не знаю.
2: Ну, не худший вариант. Так, получается, это твое первое же выступление, да?
1: Это первое выступление, и я боюсь, что... У меня там случится паническая атака прямо у микрофона.
0: Ну там, да, там, представляешь, целый стадион, ты выходишь, все взгляды на тебя.
2: Да.
0: Ты чуть-чуть лажанешь где-то, они потом во всех это рилсах.
2: Это очень важно, конечно.
1: 100%.
0: Абсолютно
2: от одной маленькой песни зависит ведь очень сильно много всегда.
0: А учитывая еще, что ты блогер, который начал петь, это дополнительная нагрузка и ответственность.
1: Это такой хейт.
0: Потому что это не
2: все может закончиться вот именно в этот день.
0: Да.
2: Поэтому ты, пожалуйста, серьезно отнесись к этому.
1: А может быть, я настолько сильно обделаю в этот момент, что это наоборот будет моим началом, кто
2: знает. То есть
1: некий
2: буст даст, да, твоей
1: да.
2: карьере?
0: Нет,
2: получается.
0: Нет, так не будет, Сабин. Там надо будет стараться прям, да, поэтому так не будет. Ну смотри, ну мы,
1: вы
0: конечно,
1: слишком
0: желаем
1: рано
0: тебе...
1: встаете, чтобы быть позитивными, я
2: вот
1: поняла.
2: Да. Хоть кто-то это понял, наконец-то. Спасибо.
0: Мы желаем
2: большое.
0: Тебе удачи, конечно, но я над всеми комментами хихикать буду, если что.
2: Ты смотри, дело-то серьезное.
0: Да.
1: Я вас жду среди своих хейтеров тогда в комментариях.
0: Ну, там, да, там с работы не увольняйся, пока это я буду писать. Обязательно.
1: Основную не бросай.
0: Конечно. Но, с другой стороны, ты же на ВТБ-арене, если что-то сможешь, как-то, может, устроишься там в банк, если что-нибудь там.
1: Ты что-то там хелпером поработал,
0: ну, да,
1: если
0: там
1: что.
0: Какие-то кредиты, если что. Представляешь, так звонит тебе, кредит вам не нужен, это ваш личный менеджер Сабина звонит, и все. Ну, при работе, знаешь,
1: почему
0: стабильность.
1: Нет?
0: Стабильность.
1: Я работала,
0: да,
1: в банке.
2: А вот расскажи,
0: да,
2: кем? Вот в банке ладно, а вот, может, у тебя есть какие-нибудь простые работы, там, типа, с чего-то начинала?
1: Да, я полтора года работала няней. У меня было два ребенка, получается, мальчик и девочка, вот, 3 лет. Вот, я их воспитывала, потом, правда, семьи эти уехали, и мне было тяжело прощаться с детьми, как будто со своими.
0: Да.
1: Прям очень сильно страдала, да, помню. И после этого я такая думаю, нет.
2: Пойду в банк.
1: Пойду в налоговую.
2: В налоговую.
0: В налоговую
2: тоже работала?
1: Да, в налоговую.
0: Серьезно?
1: Тоже работала. Да, по Перовской области.
2: Ты в окне там прям сидела или как там?
1: Нет. Ну...
2: Нельзя,
1: с бумагами, видимо. С бумагами
0: ничего
1: работала,
0: себе.
1: В общем, да.
2: И ты вот эту работу с бумагами променяла на вот это вот все, какие-то
1: Ребят,
2: ВТБ, какие-то
1: ну,
2: шоу.
1: Ну, во время ковида просто начала снимать ТикТок, ну, пошло, ну, поехала. Ну,
2: теперь уже обратно же, конечно.
1: Ну, а что?
0: Подожди, а как это было? Ты подала, типа, в налоговую вот это, как она
2: декларация.
0: Называется? Не декларация, блин, это декларация. Резюме свое, и у тебя там, типа, опыт работы няня 1.5 года, и они такие, нам подходят.
1: Нет, я была обязана по образованию, у меня финансы и право первое образование, потом я получила уже рекламу и связь с общественностью, ага. но мне нужно было по-первому, я еще в бюджетном казначействе проработала, акведы вот эти все учила.
3: Ну, как интересно это все.
0: То есть ты в деньгах разбираешься, ты вот когда смотришь там 5-рублевая монетка, ты можешь оценить, она стоит 300 тысяч или 5 рублей, да?
1: Нет, нет, ну это
0: же... А, не настолько?
1: Это же оценщики, наверное, делают.
0: Казначейство, это что-то так серьезно звучит.
2: Казначейство, это как у Скрудж Макдака мы представляем. Там, да. типа, открывается штука, и там монеты.
0: Стоит казначей такой стоит. Вот в нет,
1: ну, куда бюджет распределяется, люди лишают.
0: Ну, вот это
3: и ж ты мы... из этого заведения пошла. Ну, ладно.
1: Да, ребят, ну, нас всех отправили.
0: А была стабильная работа, нормальная, денежная, и ты вот, эх.
2: Трудовая книжка теперь да. где-то у тебя лежит-то? Нигде, а там...
0: На пенсии это что, на что жить-то? Конечно.
1: Ну, вот с того времени никто мою трудовую не спрашивал.
0: Ну, тогда ладно. На паузу уйдем и вернемся.
4: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
0: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: и Райтраум.
1: Сабина Хайрова у нас в гостях. Мы тут выяснили, что Сабина из Ульяновска. Это мне нельзя было говорить?
2: Да почему?
3: Вдруг это
4: мы просто не знаем, у тебя что можно, что нельзя.
1: Вдруг это тайна, типа, не дай бог, а не скажешь, что я из Ульяновска.
3: Но, кстати говоря, тебе открою, серьезно, хороший уже такой диалог сложился. Меня бесит, когда люди говорят, приходят и говорят, я об этом не говорю, я об этом не говорю. Не знаю, как Артем.
1: Мне все равно.
3: Тебе все пофигу.
1: Ну, я потому что, да.
3: Потому что приходят крутые чуваки, реально, типа, именитые, и они, типа, знаешь, там, Дима Маликов, там, Фил это просто наш дружище.
1: Ага.
3: Вот, не знаю, кто там, Баста. Они никогда не говорят, вот это про это не говорю, про это не говорю. Угу. Что такого в этом-то? Угу.
1: Так они на опыте, видишь, у них уже миллион интервью было, и они могут начать... Они просто на вопросы, которые они не хотят говорить, они говорят...
3: А я вот тоже думаю, говорить. Почему нельзя сказать, я не хочу про это говорить? Там, про личную жизнь или про что-то. Ну, типа, это тоже косяк, что ли?
2: Как слабость какую-то расценивают, мол, поднимается та тема, которую не хотят, и еще их в этом обличили.
1: Ну да.
2: Так как-то. Воспринимается.
3: Может так, может не
2: Ульяновск,
3: так.
2: Ну, Ульяновск супер город, там Байкал, его лизал шаман, как говорится.
1: В Ульяновске?
2: Ну, Байкал, он протекает, в том числе в Ульяновске. Значит, шаман и там был.
1: Все, понял. Подожди, стой. Байкал...
3: Ну, класс.
1: Я запутался.
3: Шаман лизнул Байкал. Было? Было.
1: Когда?
2: Было. Ульяновске не тоже. Секрет ни для кого, ребят.
1: Ну, ладно, было, да, было. Условно говоря, давайте, как будто бы было.
3: Так.
1: Вот. А Ульяновск? Да, ну, Байкал, я же видел там. Я географию в 9 классе сдавал. Байкал, он в другом месте.
3: В магазине продается, да. Полуторалитровый магазин.
1: Слушай, что-то есть, да, из детства прикольные какие-то истории про Ульяновск. Где-то там на стрелках гоняло там.
3: Курьезные случаи в Ульяновске, давай.
2: Прикол, что там не Байкал, а Волга.
3: А почему ты сказал Байкал? Я тебе доверился.
1: Она перепутала, походу.
2: Некий сброс. Ребята, так работают.
1: Там сейчас во всех желтушных газетах. Сабина Хайрова сказала, что Байкал в Ульяновске.
3: Или так, тупые ведущие не поправили великолепную Сабину Хайрову.
1: Такое тоже может быть.
3: А она над ними поруфлила. Слушай, я для себя спрашиваю. Вот ты в большом шоу снималась. В каком-то сезоне. Ну, неважно.
2: Предпоследнем.
3: Я с уважением отношусь к творчеству Азамата. Но я вот когда смотрю большое шоу, мне, правда, не смешно. Почему-то. А вот я понял, что совсем другое находиться там внутри. Когда тебе говорят не ржать, ты сразу хочешь ржать.
2: 100% отличие. Во-первых, меня туда погрузили с моими друзьями. Мы все друг другом угораем. Представьте, что вы вдвоем попали в комнату, вам запрещают смеяться, вы просто смотрите на лица друг друга, вам уже хочется угорать. Вот. И у вас какие-то заготовленные шутки, вы даже в голове над ними начинаете смеяться. Вы представляете?
3: Сама выпил.
1: А сколько там приз за
3: лям, по-моему?
2: Там, по-моему, 3 миллиона денег.
1: Я за 3 миллиона никогда в жизни не буду смеяться больше.
3: Ну, прикинь, когда тебе говорят, нельзя ржать. Все, мотор.
1: А потом мне говорят 3 миллиона, и ты чё? Я щеки порвусь.
2: Вы скидываетесь.
3: Там еще атаки. А у тебя какая была атака персональная?
2: Вы скидываетесь, слушайте. Ну,
1: прям реально скидываетесь или...
2: Нет, ну, конечно, реально скидываетесь.
1: То есть приходит какой-то условно не самый известный блогер, ему говорят 300 тысяч давай, и он такой, типа, отдает все свои деньги, еще и долг
3: просит. Там все известные, ты что?
2: Ты на кого-то намекаешь?
1: Да нет, ну ты-то ладно, у тебя есть 300 тысяч, но я видел, там приходят ребята, у которых вряд ли есть 300 тысяч.
3: Ну и какие трюки, чтобы не ржать, у тебя есть там свои?
1: Да.
3: Надо просто есть мероприятия, знаешь, там, на которых, ну, нельзя ржать.
2: Я, собственно, поэтому и выбыла из проекта, потому что...
3: Ну, типа там закусить губу или что-нибудь такое. Там,
2: было невозможно. Нет, слушайте, кто-то делал бы так.
1: Ага.
2: Открывал рот, прям натягивал.
1: Сейчас по радио Сабина показывает вот так.
2: Вот так работает смех уже. Ну, невозможно посмеяться, ребят.
3: Типа, вот, дайте объясним, рот
1: открыть. Нет, у нас трансляция это есть, они там видят.
3: Скриньте быстрее!
1: Там было. Кто там ИИ шарит, сделайте прикольно что-нибудь.
2: Кто-то вот так вот жрет губы.
1: Ага.
2: Угу. Вгинает. Но все равно как бы там отслеживают. Я не знаю, как у них там работа. У них там 200 человек. Они просто так смотрят в камеру, и у тебя содрогнется мышца, это все. Ну,
1: в Индии сидит. Индусы сидят целыми днями и отслеживают все камеры. Да.
3: А тебя что размотало-то?
2: Слушайте, там показали Саити одного нашего друга в рисовке. Вот.
3: Ага, нарисовали.
2: Да, а он настолько скромный, что мы как бы никогда его таким не видели, и говорить о таких темах с ним очень сильно некомфортно, и меня это выбило слишком сильно. Вот, показали, как
1: продеть. А друг вылетел? Друг вылетел?
2: Нет, друг не вылетел.
1: Не вылетел.
2: Он, видимо, так этим и занимается, наверное.
3: До сих пор не смеется.
1: До сих пор там сидит, все уже ждут.
3: Все уже разошлись, свет не горит.
1: А он до сих пор за 3 миллиона там борется уже.
2: Слушай, знаете, вот такой вопрос. Вы бы что выбрали?
3: Вилкой в глаз или...
1: Да.
2: Тоже верно.
1: Я выбираю вилку сразу.
2: Ну, в общем, там как можно выиграть? Вы, вот не подготовив никаких вот завозов,
1: ага.
2: И стараться концентрироваться на том, что тебе нельзя смеяться, да. Либо расслабиться, показать себя в шоу,
1: да.
2: И как бы запечатлиться, да, у общественности. Что бы вы выбрали?
1: 3 миллиона, конечно.
2: 3 миллиона,
3: да? 3 мульта, нам очень сильно хочется 3 мульта,
1: я конечно. Бы эти 3 мульта... Ну, понимаешь, у нас там, ну, просто блогеры же успешные приходят. Для них 3 мульта, а для нас 3 мульта это нормально.
2: Ну, 3 миллиона, извини меня, это крутой продакшн, я думаю, на месяц, благодаря
1: 3 миллиона, извини меня, это первый взнос за квартиру.
3: Или грузовик чипсов. 5 грузовиков.
1: Да. Или 3 миллиона.
3: Ты что, на голимую квартиру трешку потратишь?
1: Нет,
3: надо
1: конечно,
3: чипс, что-то
1: бы...
3: такое в нормальное
1: нет,
3: вкладывать
1: нет, я бы,
3: нужно.
1: Конечно, сразу бы себе купил Steam-контроллер, я конечно. Бы купил, да, Funko-Pop.
3: Я же испугался,
1: да,
3: квартиру, нет, ты еще дурак, что ли?
1: Еще какая квартира?
2: Я вот на свою первую квартиру в Балашке как раз-таки 3 миллиона и откладывал на первоначальный взнос.
1: Ты подожди, 3 миллиона, это мы в как... Сейчас
3: в
1: уже...
3: каком году?
4: В 1900.
2: 24-м или 23-м где-то было.
3: Совсем
1: тогда,
3: недавно.
1: Тогда 3 миллиона это только первый... Нет, это вся квартира,
3: вся квартира
1: или
3: 3.
1: Только первый?
2: Ну да, однушка.
3: Балашихи маленькая квартира и без ремонта, наверное.
2: С отделкой.
1: А сейчас 3 миллиона...
2: Были такие, да, были такие цены, но я на стадии к Лавану вложилась, понятное ага. дело, потом она стала дороже. Вот.
1: Сейчас 3 миллиона стоит просто посмотреть квартиру.
2: Сейчас машины места стоят дороже в Москве.
1: Да, реально.
2: Я просто поражаюсь, честно. Я пришла уточнить, сколько стоит в одном из ЖК купить. Мне говорят 8 миллионов. Я такая, вау. Машина места.
1: А, это машина места только.
2: А когда оно окупится, вопрос?
1: Никогда.
2: Никогда. Зачем?
1: Ну правильно, а нам что, зря столько МЦД построили, скажите, пожалуйста.
3: Да, кстати. А вот. Метро?
1: А извините, пожалуйста, сейчас 10 минут, ты до любой станции метро пешком можешь дойти. И на метро, и быстренько, и никаких не надо ничего.
2: Ну да, хорошо, что у нас метро расширяется.
1: Вообще, правда. Реально, я говорю, там вот в некоторых городах, там даже в Питере, вон говорят, там метро там построят раз в 5 лет. Ну там тяжелее, видишь, строить. А тут в Москве я... Год в метро не спускался, я уже там потеряю. Говорят, там метро там построят раз в 5 лет. Но там тяжелее, видишь, строить. А тут в Москве я год в метро не спускался, я уже там потеряюсь просто.
2: Mm-hmm.

0: понятно, ничего не понятно. Ну, приходите, да. Там разберитесь сами, где она будет выступать.
1: В следующем месяце будет.
2: Вот ну, так. Где-то там на ВТБ, короче. Ну, вот там. Все. И там. Еще сегодня выходит, сегодня, видимо, шоу, да, новое?
1: Да. Ну, в коротком формате.
0: Интересно. А короткий-то сколько?
1: Ну, вообще, короткий формат в вертикалке.
0: Ну, я имею в виду, минута по длительности-то?
1: Ну, чуть больше, да.
2: Ну, там минута, условно, приходит какой-нибудь сатир, ему показывают паука, он испугался.
0: И все, титры. Да, и интеграция рекламы.
1: Ну, нет, тогда в этом шоу
2: миллион интеграций сразу. Вот, я тут.
0: Ну, а чтобы ничего не бояться, выбирайте страхование от такого-то банка. Сабина Хайров у нас была в гостях. Спасибо тебе. Нам очень понравилось.
2: Мы знаем, от какого банка. Вот там три буквы вот эти, которые уже сказали. Все, ладно, пока, до завтра.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.
4: New Radio.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Питерская пенсионерка отдала мошенникам 8 килограммов золота и более 102 миллионов рублей. Старости, о которой мы мечтаем, наверное, с тобой. Ну, обо всем по порядку. Приветствую тебя на волнах твоих любимых суперхитов, суперновинок нового радио. Далее по плану с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Море музыки и не только на 6 часов точно.

0: Архи дороже золота в эфире «Нова». Дороже золота, знаешь что, отборные супер новости одной строкой, которые помогают тебе не лазить и не отвлекаться по всевозможным каналам в поисках интересных новостей и поисках главного всего прочего. Именно такие новости у меня есть, и я их тебе обязательно расскажу. А начну с весьма приятного, неожиданного открытия американских ученых, которые выяснили, что для прилива бодрости и хорошего настроения, исключительно, не нужно полноценно тренироваться в спортзалах. Достаточно просто больше двигаться в течение дня. Обычные прогулки или подъем по лестнице дают сильный заряд энергии и запускают полезный цикл. Движение улучшает настроение, а хорошее настроение побуждает двигаться еще больше. Другой вопрос, нафига двигаться еще больше? Тем более осенью в преддверии зимы, согласись? Но это другой вопрос. Короче, можно в спортзал не ходить. Настроение и так будет хорошее. Слушай суперхиты, суперновинки, скоро продолжим.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: или заваля. Мама улица, папа спальный. Подо мной
1: Макады был Асфальт 8, суперхит на новом. Ну и продолжение темы. Хотя нет, это не продолжение темы. Сон дольше 8 часов, оказывается, ускоряет старение, выяснили ученые. Они проанализировали данные 500 тысяч человек. Быстрее всего биологический возраст рос у тех, кто спал меньше 6 часов, как мы с тобой, или больше 8 часов. Оптимальным оказался сон, оказывается, продолжительностью 6,5 часов. Чуть более 6,5 часов. Меньше спишь плохо. Больше спишь плохо. Как в том анекдоте про обезьяну, умную и красивую. Скоро продолжим.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
12: 18+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
17: 16+.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Новое радио.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: ничего. Не придумаю.
1: Градусы, кто ты, суперхит на новом, а я сейчас на всю страну хочу признаться в любви. Да. Вот, в любви к городу. Мы на выходные ездили в Ярославль с друзьями, затем Великий Новгород. Ну, по дороге там было. Так вот, признаюсь в любви к Ярославлю. Да, правда. Он, правда, перелопатен, Великий Новгород. Ну, по дороге там было. Так вот, признаюсь в любви к Ярославлю. Да, правда. Он, правда, перелопачен весь в центре.

0: Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Между прочим, до Нового года остался всего 101 день, да. Всего 101 день, товарищи, а планов ноль. Не пора ли задуматься? Не пора, отвечаю я и приглашаю в новый музыкальный на новом. 20 минут суперхитов, суперновинок для раскачки. Тебе дали. Вместе с тобой сегодня что-то жестко началась неделя, поэтому продолжаю просыпаться и раскачиваться.

а не о тебе. В эфире Нова, но любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Далее новость для тех, кто мечтает стать успешным. То есть про тебя, в частности. Притом новость бесплатная абсолютно. Я проведу этот курс. Никаких курсов повышения, там, ничего там, фиг его знает, не нужно. Курс проведу тебе я, бесплатно. Чаевые приветствуются. Ученые выяснили, что ключевое качество успешных людей – это внутренний локус контроля. Ну, в переводе с русского на понятный – уверенность в том, что результат зависит от собственных усилий, а не от удачи или обстоятельств. Исследования показывают, что именно этот тип мышления характерен для всех абсолютно предпринимателей. Люди с внешним локусом соглашаются на более низкую зарплату и видят в новых технологиях, вроде искусственного интеллекта, угрозу. Тогда как обладатели внутреннего – рассматривают все это как инструмент. И эксперты подчеркивают, что тип локуса контроля можно изменить в течение жизни с помощью работы над собой. Короче, успех зависит исключительно от тебя, а не от людей, тебя окружающих.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале – голос притяжения. Субсидирован. Ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое – это вот это.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто...

Two Colors со своим суперхитом Mad World в эфире нового. Ну и заготавливая, наверное, сани на зиму, расскажу тебе новость новогоднего характера. Не пугайся, что так рано их рассказываю. 101 день остался до Нового года, алло. В общем, слушайте, туры в Дубае для всех любителей на Новый год резко взлетят в цене уже на этой неделе. Цены на популярные даты, по прогнозам, достигнут 400 тысяч рублей и выше. Пока новогодний тур в Дубае с вылетом 27-30 декабря стартует примерно от 200 тысяч на двоих. Но по мере роста спроса стоимость отдельных вариантов может увеличиться вдвое. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, уже сегодня, с понедельника, срочно начинай рыскать в поисках новогодних туров. Потом мне спасибо скажешь.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Новое радио.

0: Солнечно красивый суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» на новом радио от Чичерина и Блюдца в эфире. Ну, кстати, по поводу солнца. Напоминаю, что если тебе его недостаточно, солнца много не бывает никогда. Хочется сменить обстановку, ну, хотя бы на время сменить обстановку и все прочее. В ближайшие 3 дня у тебя есть такая возможность, наверное, даже, можно сказать, уникальная возможность. Прямые билеты из Москвы до Стамбула. Завтра, послезавтра, в течение 3 дней, с завтрашнего дня начиная. Прямые билеты из Москвы до Стамбула за 9 000 рублей. Да. Нравится, да? А в Стамбуле сейчас плюс 26. Тебя все мужчины любят. Да.
1: Девочки смеются.
0: Туда тоже можно.
2: Реклама. Реклама.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: Ситна обновилась, но выгодно. Осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде охлажденный всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Новое

0: Магнитогорске 3.
1: Новые. Тут аналитики посчитали, чтобы накопить на однушку в Москве, нужно отказаться от 90 отпусков в Турции. Ну, исходя из того, что в Турцию мы летаем раз в год, нужно на 90 лет отказаться от Турции. Это все новости к данной минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом часе обещаю себе я, Вадим Данилин. И умолкаю. Приятного аппетита. Привет всем.

0: Дракула. Суперхит красивого Фиринова. А сезон грибов, между прочим, продолжается. Я сейчас просто был на кухне, увидел у коллеги грибы, поедает в огромном количестве, вспомнил. Сезон грибов продолжается, как одно из бесплатных развлечений на выходных, про которые мы говорили в пятницу, помнишь, да? А почему нет следа? По поводу грибов. Вышло исследование, опрос, и оказалось, что грибы в России собирает каждый третий житель. Тоже неплохо. При этом большинство собирают грибы ради удовольствия, а не употребления. Здесь я, конечно, сам удивился, а потом вспомнил, что я сам для себя грибы открыл только в 40 лет. Я до 40 лет грибы не ел вообще, но с удовольствием их собирал, прям с большим удовольствием. А вот вопрос в том, что не все любители собирать грибы могут отличить съедобные от несъедобных, мы, наверное, поднимать не будем. Приятного аппетита тебе там и 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: суперхит с отголосками лета от команды «Сомбр» в эфире «Нового». А тем временем в Москве больше 260 малышей пойдут в детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь». Он поддерживает детей, которые нуждаются в особом внимании. Например, те, кто родился раньше срока. По словам замэра Анастасии Раковой, цель проекта – привести состояние малышей к возрастной норме, чтобы к 3 годам они уже догнали сверстников. Проект уникален. Он объединяет медицинскую, социальную и образовательную поддержку. С подопечными работают врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги.
1: Реклама.
0: Поддержку. С подопечными работают врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги.
1: Реклама.

0: 32. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган-центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
1: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое это мы.
12: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
13: С вами Аннет Сайс.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня СТ.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
23: Новое радио.
24: Присоединяйся погромче.
25: Юрадио.ру.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Если тебе стало скучно на работе, предприимчивые люди нашли лайфхак. Как серость и унылость разбавить яркими красками. Достаточно оставить в женском туалете тест на беременность. Попробую. Станет веселей. Не благодари, а мы продолжаем 20 минут музыки без рекламы далее. Суперхиты, суперновинки. Я Вадим Данилин, тоже тут. Новое радио.

Ваня Дмитриенко, «Шелк», открыл новый музыкальный дом. Слушайте, раньше времени чуть-чуть захотелось с тобой все-таки поболтать ерундой. Ну, работать не очень хочется. Давайте поболтаем ерундой, поговорим о чем-то серьезном, несерьезно. Как обычно, выходных, пока ехали в дороге в Ярославле. В Ярославле отдыхал. Я, кстати, тут за эфиром вспомнил, что у нас Эвичка-то, она из Ярославля. По-моему, да, ведущая вечернего шоу «Вилэнд» Эви из Ярославля. Вот, ездил в Ярославль, по дороге сидел где-то в социальных сетях, там смотрел, что нынче актуально и всякое такое, и увидел один пост на 2 миллиона просмотров, комментариев там выше крыши, репостов всего прочего. Тема стара как мир, но я сегодня решил поговорить немного с другой стороны на эту тему и найти положительные стороны вот-вот у этого всего. Короче, какая-то девочка, у всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Какая-то девочка, ну, может быть, женщина, я не знаю, может, пенсионерка какая со скуки, написала пост о том, что, оказывается, нет никакого уважения, если ты в 27 лет все еще живешь с родителями. Это безумие, написала она и открыла портал просто вот в бездну. Просто в бездну. И я сегодня решил поговорить. Ну, наверное, она все-таки мужиков имела в виду, потому что вот тоже странно, да, что за сексизм. Если женщина живет с родителями, это нормально. А когда мужик живет с родителями, это сразу какое-то безумие и вся вот эта фигня. А давайте сегодня поговорим. Я и звонки также буду принимать от людей, причастных к этому. Почему в 30 лет все-таки жить с родителями — это нормально? Мы не будем говорить о том, почему это ненормально. Почему? Вопрос так и звучит. Почему жить с родителями в 30 лет — это норм? Наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, называется «Новое радио». Пост скинул туда. Если кто-то живет с родителями, которым там, ну, 25... Давайте, не, подождите, это студенты 25, получается, да? Ну, вот вы уже начали работать. Вот, от рабочего возраста и старше. Если живете с родителями, напишите, почему вы до сих пор живете с родителями. Плюсы расскажу чуть позже, хотя могу прямо сейчас. Давай сейчас расскажу. Нашел я плюсы жизни с родителями. Деньги остаются в семье. Хорошо? Хорошо. Не надо платить аренду или ипотеку. Проще накопить, на самом деле. Быт делится пополам. Меньше времени уходит на готовку, уборку и магазин. Да? Да. Дома не одиноко. Не одиноко? Не одиноко. Родители под присмотром. Прекрасно? Замечательно. Ну и главное, жить как два взрослых человека и уважать чужое пространство. Ну, это с родителями, найти общий язык. А, уже дизлайки пошли. Нет, ребят, мы сегодня говорим про то, почему жить с родителями норм, а не норм. Девочки, выдохните, успокойтесь. Мы не про вас, хотя про вас тоже. Девочки, почему 30 плюс, вы до сих пор живете с родителями? Давайте так, мессенджер нового радио, оставьте свой комментарий, почему жить нормально. И также наш канал во ВКонтакте. Новое радио. Сейчас туда также выложу пост. Мне интересно мнение людей, которые живут с родителями, продолжают жить. 0% осуждения, 100% понимания. Я не только сегодня, и вообще я за вас. Вы самые, что у меня есть, хитрые люди, серьезно. Ипотеку не платите, аренду не платите, еда у вас готовая, и все.

комментариев, почему жить с родителями в 30 лет – это норм. Норм, только если ты ленивая, бесполезная тварь. А какие-то минусы будут, нет? Ни одного минуса не вижу.

Опять-таки, один из первых комментариев, почему в 30 лет жить с родителями нормально. Девушка наша, постоянно слушательница, пишет: сепарация с родителями должна завершиться до 22 лет. Кому должна? Ну, серьезно, для кого должна? Если мне комфортно жить с родителями, и родителям комфортно жить со мной, мы никому ничего не должны. У нас все прекрасно, идеально. Что там ты себе придумала в голову? Это уже твои проблемы, Заюш. Ладно, давайте. Почему жить с родителями в 30 лет? Это нормально.

0: Леонид Агутин, «Половина сердца», суперхит на новом. Давайте я немного почитаю ваши комментарии. Вопрос продолжает стоять остро. Почему в 30 лет жить с родителями – это норм? Вот уровень некоторых слушателей, которые я вот прямо сейчас прочитаю эту переписку, я за эфиром сейчас слушательница написала. Это не норм. И для парня, и для девушки. Не представляю, чтобы я в свои 30 лет сейчас жила с родителями. Я говорю, а почему не норм? Потому. Вот весь ответ. Потому. Потому не норм. Понимаете уровень? Ну, как вот с такими людьми, вот, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Анна Сергеевна, заюш моя, вы статусов ВКонтакте поначитались, а своими словами что-то можете объяснить? Нет? Давайте. Давайте я еще звонки буду телефонные принимать. 8-495-232-1632. Но изначально буду принимать от тех, кто против. Вот выскажите свой... А почему нельзя жить с родителями в 30? При том, что если дети согласны и родители согласны. Мы сейчас другие варианты не обсуждаем, окей? Хорошо. Родители согласны, дети согласны, живут вместе в 30 лет, мальчик, девочка, все замечательно, прекрасно, вы говорите, что не норм. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне, ну, объясни. Вот я, например, ничего плохого не вижу. Все согласны, все довольны, люди живут, деньги идут в семью, а не к какому-то там дяде и все прочее. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, меня Вадим зовут или ты анонимно хочешь?
1: Нет, меня зовут Максим.
0: Максим, да. Объясни, пожалуйста, а почему стрёмно жить в 30 лет с родителями?
1: Потому что в 30 лет я по своему опыту. В 30 лет у тебя должна быть своя семья, у тебя должен бегать маленький зайка или зайчёныш. И все. Но никак не с родителями жить, когда ты перед ними бегаешь. Нет.
0: А кто сказал, что он бегает перед родителями своими?
1: Но все равно, должно, но ты уже лично.
0: А почему, Максим, а почему в 30 лет, а не в 40, например?
1: Я не знаю, я в 21 ушел. Не буду врать, я ушел в 21, снял квартиру со своей тогда будущей женой. С 21 года мы вот жили вместе.
0: Хорошо. То есть, я тебя услышал, хорошо, с 21, я с 16 лет ушел, в 10 класс пошел, уже отдельно от родителей жил. Я сейчас не об этом. Я не вижу ни одного минуса жизни с родителями. Вот вообще не вижу минуса. Хорошо, ты ушел, ты захотел самостоятельности. Да, ты начал снимать квартиру. Или что? Да?
1: Да, мы сняли квартиру, а уже там через год у нас была свадьба. Но родители же тоже должны пожить. Нет, я считаю, все-таки норма. Вырастили, сходил в армию и, пожалуйста, пошел дальше жить сам с собой.
0: То есть ты выпенишь ребенка во сколько, я так понимаю, своего из дома?
1: Ну, в 22 скажу, сыночек, пора жить самому.
0: Хорошо, Максим, спасибо огромное за точку зрения. Видите, я сегодня никого не шеймлю. Мы просто выясняем плюсы, минусы. Я сегодня топлю и вообще топлю. Спасибо, Максим, за звонок. Я сегодня топлю за то, что ни одного минуса не вижу. Да, звоните 8-495-232-1632. Ни одного минуса жизни с родителями не вижу, если никто не против этого. Да, бывает такое, что родители против. Да, бывает гиперсамостоятельные какие-то дети. И то, знаете, уходят, а потом через полгода приходят обратно. Мам, я хочу обратно к вам. Алло, привет.
2: Алло.
0: Да, меня Вадим зовут, привет. А тебя?
2: Я Иван.
0: Иван, скажи, пожалуйста, почему ты против того, чтобы в 30 лет жить с родителями?
2: Ну, не то, что категорично прям против, но все-таки мое мнение, что сепарация должна быть там в возрасте 22-23 лет, как и у девушки, так и у мужчины. Потому что в дальнейшем становится сложнее им сепарироваться и жить, скажем, не знаю, как объяснить, как...
0: Минимум самостоятельности и максимум зависимости, наверное, да, ты хочешь сказать?
2: Да, потому что потом человек становится смотреть за свою семью, за свою супругу или супруга, за своих детей, и когда ты еще не сепарировался от родителей, то есть это намного гораздо сложнее. Чем старше оттягивать этот процесс, чем дальше, тем сложнее потом становится самостоятельной жизнью.
0: А ты во сколько ушел из дома? Стал самостоятельно жить?
2: Где-то в 22, да, была первая съемная квартира, в 22 года. Но в дальнейшем, естественно, вот эта ипотека, все остальные истории.
0: А мог бы не платить ипотеку, а накопить и с родителями жил?
2: Ну, вот так же я все-таки склоняюсь к тому, что человек должен стать самостоятельным, индивидуальным и уже...
0: То есть ты хочешь сказать... Подожди, последний вопрос тебе. Ты хочешь сказать, что люди, которые поздно оторвались от мамкиной сиськи, да, грубо говоря, будем говорить так, они из себя, в принципе, ничего по жизни не представляют? Они не самостоятельные?
2: Нет, абсолютно нет. Просто, говорю, сложнее этим людям в дальнейшем уйти от родителей, создать свою ячейку общества, скажем так. У меня тоже был такой пример. У меня супруга тоже достаточно долгое время, до 33 лет, жила с мамой. Ну, потому что условия как бы позволяли, там, трехкомнатная квартира. Но при возможности, когда мы съехались, она при первой ссоре сразу же сбегала к своей маме. Ну, то есть ей там комфортнее, она привыкла к определенному комфорту, что за нее там приготовят, там, ее поддержат, там дом, тепло. Вот. И постоянно как бы она не готова была к каким-то там отдельным...
0: Зачем париться? Ну, я с тобой соглашусь. Спасибо огромное за звонок. Время поджимает. Давайте, эта тема сейчас будет продолжаться. Мессенджер нового радио. Оставляй свои комментарии. Почему нормально? Не почему ненормально? Почему нормально жить с родителями в 30? Также наша группа ВКонтакте «Новое радио». Там тоже пост имеется.
3: «Новое радио» и «Зион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире «Нового». Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире «Нового». Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вот почему-то это «Пепел и дым», Асия, суперхит в эфире, но, между прочим, победительница музыкастинга. Напомню, полуфиналы стартуют в октябре у нас. Вот, все, кто отправлял свои записи, ожидайте, вас пригласят. Мы же продолжаем вопрос. Женщины просто вот, у женщин полыхает. Я не знаю, почему женщины так к этому относятся. В большинстве своем женщины против того, чтобы мужики жили с родителями. Я даже знаю, почему, но я рассказывать не буду. Но здесь все уже, знаете, как вот прям на ладошке вам принесли. Почему жить с родителями в 30 лет – это норм? Обсуждаем мессенджер нового радио. И у меня диалог случился сейчас за эфиром со слушательницей. Я не буду называть ее имя. Она написала так. Прям диалог случился. Почему? Так. Потому что в таких условиях человек не становится самостоятельным. Так и появляются бытовые инвалиды. Вот. Сепарация в таком возрасте уже должна быть, иначе человек дальше без родителей не сможет нормально жить. Какие варианты, говорит, бывают еще, когда тебе 30, но ужин готовит мама, вещи стирает мама, посуду моет мама и так далее и тому подобное. Я говорю, слушайте, ну хорошо, мама вещи не должна стирать, посуду мама не должна мыть, еду мама не должна готовить. Ну хорошо, ты отсепарировался, как вы любите это слово сейчас называть, самое популярное слово в чате у нас, отсепарировался от мамы с папой, начал жить самостоятельной жизнью, у тебя появилась женщина, и этим самым занимается женщина. Этим самым занимается женщина. И оказывается, готовить, стирать и что там еще, мыть посуду, это называется у женщин, мужик сел на шею своей женщине. Вы понимаете вот фишку вот эту вот? То есть плохо с мамой, но если ты этим же самым занимаешься с женой, то значит ты сел ей на шею. Дичь какая лютая. Ну, серьезно, вы как-то... Ну, и слово за слово, и, конечно же, прошлись по мне. Мне безумно пишут «жаль вашу жену». Я жила с таким индивидуумом и сбежала от него, сверкая пятками. Я работала по 12 часов. Приходила домой, стирала, убирала и готовила на двоих. Помощи никакой, оправдания я не умею, а учиться не хотел, потому что до меня мама Полинки сдувала со своего сыночка. Но жена не мама и сюкаться не будет. Я ему пару раз сковородкой по морде дала, сразу научился носки не разбрасывать. То есть вы занимаетесь дома битьем своего мужа, но при этом вам жаль мою жену. Где логика женская? Вот это, хочется задать вопрос. Подруга, ты бьешь своего мужика, но тебе при этом жаль мою жену. Серьезно? Алло, слушайте, а... Давайте так, тут проскользнула мысль, что человек не может быть самостоятельным, живя с родителями. Если среди слушателей сейчас... Маська, я с вами больше не буду продолжать общаться. Вы мужика бьете, вы для меня не существуете. Если среди слушателей те, которые живут сейчас с родителями? Я сегодня, да не только сегодня, я вообще на вашей стороне. Если бы у меня была возможность, я бы из дома не ушел в 16 лет. Я бы жил до последнего с родителями. Вот, и жил бы в гармонии и все прочее. Ну, потому что это замечательно. Деньги все в семью. Слышь, мама стирает, мама готовит, мама гладит, мама не обязана. Я деньги домой приношу. Точно так же, как я приношу деньги в семью. Ну, здесь вместо жены мама. Ну вот, и вот это вот все. Давайте. Есть ли среди слушателей те, кто живут с родителями до сих пор? Вот я хочу вас послушать. Позвоните мне, пожалуйста. Я на вашей стороне не только сегодня, но и вообще. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвоните мне, пожалуйста. Расскажите, почему вы до сих пор живете с родителями? Вот прям стало интересно. Да, мне интересно. 8-495-232-1632, если ты живешь с родителями. 0% осуждения, 100% понимания. Вот сейчас приму телефонный звонок. Прямо сейчас, да. Алло, привет. А, нет, не привет. Хорошо, давай следующий звонок. 8-495-232-1632. Вот. А, вот он, есть звонок. Не, звонков на самом деле много у меня. Просто кто-то там маньячит, дозванивается. Есть звонок. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, привет. Как тебя зовут? Или ты хочешь анонимно?
1: Меня зовут Алексей.
0: Алексей. Хорошо, Алексей. Ты живешь с родителями сейчас?
1: Да.
0: Сколько тебе лет?
1: 25.
0: 25. Хорошо, тот самый возраст, когда многие женщины говорят, что мужчина уже как бы должен стать самостоятельным. Скажи мне, пожалуйста, почему ты продолжаешь жить с родителями?
1: Ну, по работе финансы не позволяют ехать.
0: Угу. Ты не один такой? Ты не один, много таких людей?
1: Пока учился в другом городе, да, жил один.
0: Угу. Ну, только чисто из-за финансов, да, я так понимаю?
1: Ну, в основном, да, это финансовые какие-то трудности.
0: Так, тебе 25, сразу у всех девочек, сразу у всех девочек сейчас остров встанет. И я, наверное, озвучу этот вопрос. А как с личной жизнью у тебя?
1: Пока свободен.
0: Ну, это понятно. Это понятно, потому что с родителями живет. Нет, ну вообще, там вот это вот мытье посуды, секс-мекс и так далее, как у тебя вот с этим?
1: Ну, бывает, но посудомоечная машина решает все.
0: А где это происходит?
1: Я не в Липецке.
0: Да, и мне не важен город. В смысле, не у родителей же дома или где?
1: А, нет, не у родителей.
0: А как ты вопрос это решаешь?
1: У девушки была квартира.
0: Ага. И она была не против того, что ты живешь с родителями? Или ей надоело это?
1: Ну, поначалу как-то было не против, а потом надоело.
0: А потом ей надоело. И ты сейчас свободен и в поисках?
1: Конечно.
0: Я желаю тебе удачи просто, чтобы поскорее ты решил все свои финансовые вопросы. Ипотеку я фиг его знает даже. Там у тебя по наследству никакая квартира не наклевывается?
1: Нет.
0: К сожалению. Хорошо, удачи. Просто пожелаю удачи. Ну вот видите, у чувака все хорошо. Живет с родителями, никого домой не водят, никаких своих женщин. У девушки спокойно этим занимается. Еще вопросы будут?
2: Новое радио. Новое радио. Новое.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
8: 18+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Новое радио. Новое. На новом. Фейгин. Искренне.

0: Это «By India Choi Mod» Шаде. Суперхит на новом. Продолжает обсуждение темы, острой темы. Острой для всех, наверное. Почему в 30 лет жить с родителями – это нормально? Именно нормально. Ну, прекратите писать, что это ненормально. Хорошо, я вас услышал. Для вас это ненормально. Но, ребят, мне пофигу, что вы обо мне думаете. Я вас вообще не знаю, в глаза не вижу. Вот мне комфортно жить с родителями. Родителям комфортно жить со мной. У нас идиллия. То, что вы считаете, что это ненормально, ну, это ваша проблема, наверное. Да, ну, окей, вы самостоятельны и все прочее. Не могу не прочитать одно сообщение. Обожаю такие сообщения. Как ты надоел, правда. Такие интересные ведущие в первой половине дня. Всегда интересные темы интервью. Приятно послушать. Как только ты начинаешь говорить, весь наш отдел в один голос кричит: опять этот дегенерат. Да, сплошные провокации и инфантилизм. Не позорился бы. Ну, Заюш, мне за этот позор деньги платят. А ты бесплатно сейчас в нашем чате работаешь. Мессенджер нового радио, кстати. Так, почему хорошо, нормально жить с родителями 30+. Ну, как пример, я пишут. Так сложились обстоятельства, что маму не могу оставить одну. Довольно преклонный возраст. Да? Да. А с такими ценами на недвижимость это норм. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Как по мне, таким занимаются только сыночки-корзиночки, потому что они не представляют своей жизни без матери. Ну, мы уже приняли, я принял телефонный звонок чуть ранее, который показал, что абсолютно адекватные, нормальные люди с родителями живут, и никакие не сыночки-корзиночки. И сексуальная жизнь у них прекрасна, в отличие от вас. Да, когда у вас последний раз секс был? Напомните, пожалуйста. Север уже можно по некоторым определять. Алло. А девушку к родителям приводить? А вот молодой человек ответил. Да, у девушки есть квартира, он ходил к ней. Брат моего мужа живет с родителями до сих пор. 46 годочков мальчику, никаких минусов не вижу. Ведущий, ты был бы рад, если бы твои дети жили с тобой до самой старости. Еще раз говорю. При согласии родителей и детей, если обе стороны согласны жить вместе, почему нет? То, что вы говорите, что это ненормально, ну, идите, найдите того, для кого это также ненормально, и кто живет отдельно. А таких уже щенками разобрали, подруга. Так что ты опоздала, да. 8-495-232-16-32. Хочется еще один телефонный звонок по-быстрому принять от людей, которые живут с родителями. Позвоните мне, пожалуйста, люди, мальчики, девочки, которые живут с родителями. И вопрос встречный. Девочки, всем вам. Даже вот отделу, который называет меня дегенератом. Девочки, скажите, пожалуйста, почему девочка в 30 лет живет с родителями, это нормально, а мальчик в 30 лет с родителями, это ненормально? Давайте, позвоните прямо сейчас. 8-495-232-16-32. Если ты живешь с родителями, просто скажи, почему ты живешь с родителями, и все. Никакого осуждения с моей стороны не будет. Я сегодня осуждением не занимаюсь. Это люди какие-то странные. Везде видят какой-то подвох. Алло, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Меня Вадим зовут, а ты не будешь представляться, будешь?
1: Сергей меня зовут.
0: Ну давай, Сереж, хорошо. Ты живешь с родителями до сих пор?
1: Да.
0: А тебе сколько лет?
1: Ровно 30.
0: Ровно 30. Почему ты до сих пор живешь с родителями?
1: Ну вот, как вы и говорили ранее в эфире, это согласие. Ну и плюс согласен, опять же, я с тем, что цены на недвижимость очень сильно кусаются. Даже несмотря, что я как бы далеко от Москвы, то все равно здесь что-то свое купить просто нереально.
0: То есть, опять-таки, главный, наверное, единственный плюс – это то, что ты не можешь собрать на первоначальный взнос, взять ипотеку, и поэтому живешь с родителями, продолжаешь.
1: Именно. Ну и плюс у нас замечательные отношения в семье.
0: Такой вопрос, который я задавал предыдущему молодому человеку. Как у тебя с личной жизнью? Девочки очень интересуются.
1: Все нормально с личной жизнью. Есть у меня прекрасная девушка, с которой я встречаюсь. Все замечательно.
0: А все везде. Где это происходит? У вас дома или где?
1: Да по-разному как бы.
0: По-разному? Это знаешь, да, это в парке, на вокзале и так далее.
1: Находим место, я так скажу.
0: Разнообразие. Главное разнообразие в сексе. Хорошо. Какой-то абсолютно вопрос еще хотел задать тебе, но не буду задавать. А, вот. Если не сложно, ответь, пожалуйста, на вопрос, в какой области ты работаешь? Потому что говорят, что люди, которые живут с родителями, они вообще сыночки-корзиночки и никто по жизни.
1: Я, можно сказать, ваш коллега.
0: В смысле? Ты журналист, что ли? Или кто? Журналист, да?
1: Да-да-да.
0: Да, журналист. Ну, вот видите, вот мы с тобой журналисты, мы, оказывается, вот такие вот странные люди, которые ни на что не годны. Спасибо огромное, хорошего дня тебе. Давайте в следующем части продолжим. Есть мессенджер, оставь комментарий там, почему в 30 лет нормально жить с родителями. Нормально жить с родителями. В следующем части продолжим.
2: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В Нальянган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальности.

0: вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Нет, все-таки давайте продолжим. Почему жить с родителями в 30 лет — это норм? Мессенджер нового радио, выскажи свое мнение. Почему это нормально? Мы уже услышали, прочитали комментарии, почему это ненормально. Почему это нормально? Оставляйте комментарии, буду читать их, телефонные звонки принимать. Короче, давайте веселиться. Ну, не о работе же говорить. Всем привет огромный.

0: Новым музыкально новым. Ну что, почитаю ваши немного комментарии на тему, почему в 30 лет жить с родителями это нормально. Мессенджер Нового Радио, канал Нового Радио во ВКонтакте. Везде я все сообщения читаю, да. И сейчас будем обсуждать именно плюсы жизни, а не минусы, как многие там пишут. Да, я вижу много минусов. Какой вывод можно сделать по прошлому часу? То, что в большей степени женщины против того, чтобы мужчина жил с родителями. Ну, их можно понять, конечно же. Заняли их место и все прочее. По поводу личной жизни звонили слушатели, говорили, что у них с личной жизнью все в порядке. Вот, либо домой привозят, либо у подруги, либо где еще. Да, там намного разнообразнее на самом деле этот секс получается, потому что в разных местах, и вот это вот все, а не то, что у вас, вы знаете. Ладно, не буду сейчас эту тему расширять. Так, почему жить нормально? Да, я вот всю жизнь бы жил со своей матерью в одном доме, большом, с женой, детьми. Мама святое, народ. Без нее кто вы? А, спрашивает слушатель. Да, вы никто абсолютно без матери с отцом. Нет, без матери. А, стрём. Никакой личной жизни у всех, а если еще и характер паршивый у всех, то пипец. Просто, ну, кто вам сказал, что никакой личной жизни? Вы просто не пробовали. Вы попробуйте для начала, а потом будете говорить. Вот понаберутся всех вот этих вот утверждений каких-то из интернета, а своей точки зрения не имеют. 27 лет, живу с мамой. Две хозяйки в доме, девушка пишет. Две хозяйки в доме очень... А вы, кстати, звоните, да. Я хочу послушать звонки от людей, которые живут с родителями, продолжают жить с родителями. Я на вашей стороне, еще раз напоминаю, не только сегодня, но и вообще. Вы молодцы, вы самые хитро выдуманные люди в этом мире. 8-495-232-1632. Пока звоните, прочитаю сообщение от девушки. Живу с мамой. Две хозяйки в доме очень удобно, плюс семейный бюджет экономит. Подруга, которая поддержит без осуждения, всегда под боком. Мужчину привожу без проблем домой, с этим проблем никаких нет. У обоих личная жизнь, никто никому не мешает, не стесняет. Знаем всех друзей друг друга, все общаемся вместе. Как-то даже с начальником мамы встречалась. Интересный опыт был. А можно отсюда поподробнее, как вы встречались? Плюс мама очень добрый человек, и часто разбираюсь с ее проблемами, потому что если ее как-то обижают, я молчать не могу. Вот такое сообщение. Давайте звонок телефонный приму один и продолжим наслаждаться суперхитами, суперновинками. Кому не нравится эта тема, ну переключитесь, пожалуйста, ребят. Этот голос, я сам свой голос терпеть не могу, а вам еще приходится слушать. Это ужас полнейший, особенно в понедельник. Алло, привет. Привет. Алло. Привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Меня Вадим зовут, а ты будешь представляться или не будешь представляться?
1: Да, Денис меня зовут, Вадим. Добрый
0: да,
1: день.
0: Да, Денис. Скажи, пожалуйста, ты живешь с родителями тоже, да?
1: Да, я живу с родителями. Знаете, какая ситуация у меня была, Вадим? Значит, 27 лет я, значит, переехал отдельно жить от родителей. Угу. Вот. Значит, купил квартиру, построил дом. И потом снова, значит, родителей забрал уже к себе, да, уже в большой дом. Угу. И то есть с родителями, я считаю, это намного лучше, это круче, это, блин, ну, на самом деле, родители, это есть родители. Это хорошо, когда есть родители, и ты приходишь домой, и тебя встречают родители, угу, понимаете? Угу. И я вот не понимаю тех людей, которые уходят, наоборот, от родителей. Вот, и не хотят как бы с ними жить.
0: Слушай, здесь вопросы звучат такие, в частности, в твой адрес, который продолжает жить с родителями. Мама продолжает готовить, убирать, стирать за тобой?
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Тебя это никак не коробит?
1: Вообще. Это наоборот, очень приятно, когда за тобой еще ухаживает мама. Помимо того, то, что у тебя есть жена, еще и мама ухаживает как бы за тобой, то есть... Ты же всегда будешь ребенком для своих детей, правильно?
0: Да.
1: Родителей.
0: Да.
1: Вот. И поэтому это, я считаю, это
0: подожди,
1: вполне даже...
0: Ты сейчас про жену обмолвился. Ты хочешь сказать, что ты живешь с родителями в доме еще и с женой?
1: Жена, и то и детей еще, конечно.
0: А, нифига себе. А как жена вообще со свекровью? Нормально контачит? Или вы не
1: отлично,
0: пересекаетесь?
1: Отлично, вообще, отлично. Отлично, у нее нет другого варианта. Она любит, ценит моих родителей как, ну, как бы взаимно все должно быть.
0: Правильно, потому что при выборе между всегда выбор станет на сторону мамы, а не жены.
1: Естественно, естественно.
0: Да, девочки, вот понятно. Спасибо огромное, хорошего дня. Вам, услышал твою точку зрения. А кто не согласен? Мессенджер Нового Радио, welcome.

0: Спасибо огромное, что так внимательно слушаете эфир Нового Радио. Спасибо, что принимаете активное участие в теме, которую мы обсуждаем, особенно девушки. Вот, казалось бы, красивая девушка, да, пока не написала какой-нибудь комментарий гневливый и так далее. Почему жить с родителями в 30 лет – это нормально? Сегодня обсуждаем. Вот сейчас парень звонил. Я напомню, у него свой дом. Насколько я помню, свой дом, своя машина. Он построил дом и женился с детьми и забрал к себе в свой дом, частный дом родителей. Я не знаю, чем слушают люди, но люди там... Во-первых, никто не поверил этому молодому человеку. Ну, то есть, если ты не умеешь так же, значит, никто не умеет, да? Я правильно понимаю, да, логически? Люди там начали, да нет, он все врет, это еще я мягко рассказываю. Он все врет, это все неправда, невозможно такое. Ой... Я всегда думала, как жена с этим ведущим живет. Успешно живет, замечательно. А все, пошел к маме с папой, продолжает девушка. Опять-таки девушки, вы понимаете, злые женщины в основном. Конечно же, норм жить, потому что только родители тебя терпеть будут, увы. Ну, подруга моя, очень громкая зависть просто в твоих глазах, что у меня все хорошо. Вот. Есть еще звонки телефонные от людей, которые живут с родителями. Я хочу вот послушать, почему вы живете с ней, с родителями до сих пор. Звоните 8-495-232-1632. И хочу принять телефон. Я соскучился по вашим голосам, по вашим красивым голосам. 8-495-232-1632. Если ты живешь с родителями. Мне нравится так вот эта музычка. Взял ее на подложку. А, есть у меня телефонный звонок. Есть. Алло, привет.
1: Привет.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
1: Анна,
0: вот наконец-таки женский звонок к нам дошел. Анюта, скажи, пожалуйста, почему ты, во-первых, сколько тебе лет, во-вторых, почему ты до сих пор живешь с родителями?
1: Ой, мне уже много, 40.
0: Так, и ты до сих пор живешь с родителями?
1: Да.
0: Ну, расскажи, почему?
1: Ну, честно говоря, да, так получилось. Никогда не задумывалась о том, чтобы съехать от родителей. Ну, и вот так осталось жить.
0: То есть не задумывалась, чтобы съехать от родителей,
1: да,
0: никогда?
1: Да, никогда не думала об этом.
0: И у вас все... Вы в квартире живете или в частном доме?
1: В квартире.
0: Сколько вас там? 3 человека, получается, или кто-то еще есть?
1: Нет, у меня, честно говоря, большая семья. Нас там 10 человек... Ну, никакой 10, 7 человек живет.
0: 7 человек? Сколько комнат?
1: Да, 4.
0: 4 комнаты. И тебе 40, и тебе 40, и ты до сих пор живешь с родителями, потому что никогда не задумывался о том, чтобы съехать от них. Тебя все устраивает, да, в принципе.
1: Ну, честно говоря, не все устраивает, но пока пусть будет так. В дальнейшем, может быть, перееду.
0: Хорошо, а какие минусы?
1: Минусы, ну, бытовуха, наверное, скорее всего, все равно присутствует.
0: Бытовуха, то есть конфликт все-таки случается. Хорошо, а как с личной жизнью у тебя, подруга?
1: Хорошо.
0: А где это происходит?
1: У молодого человека.
0: У молодого человека. А он тебя к себе не зовет, да?
1: Ну, пока нет. Пока не зовет.
0: Скотина, а это сколько вы вместе уже?
1: 2 года.
0: 2 года ты ждешь?
1: Ну, да.
0: Меня терзают смутные сомнения вообще. Ладно, я не буду сейчас об этом. Главное тебя все... Ну, если бы он позвал, ты бы уехала к нему? Переехала к нему?
1: Я бы, да, поехала бы.
0: Ну, я желаю, чтобы до конца этого года он тебе сделал предложение. Как его зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, Серега, я не буду сейчас спрашивать, в каком городе. Короче, все Сереги встрепенулись. Если вы встречаетесь уже 2 года с девушкой, которая живет со своими родителями, Серега, ты куда смотришь? Ты готовить умеешь, кстати, Заюш?
1: Конечно.
0: Все, все прекрасно по дому умеешь делать.
1: Да, да, да.
0: Вот, и не зовет. Да он какой-то слепой, мне кажется, недалекий. Нафиг он тебе сдался?
1: Мне тоже кажется, да.
0: Вот. Поэтому давай, ищи себе другого. Нафиг он тебе сдался? Все, спасибо. Хорошо, тебе огромное. Спасибо. Вот до конца года желаю все-таки найти такого, который заберет тебя и прям вот, как в турецких сериалах.

я не знаю, кстати, на самом деле продолжается немного обсуждение вопроса, почему жить с родителями в 30 лет – это норм. Никого не осуждаю, люди осуждают, не я осуждаю. Я вообще за обеими руками. Людям вот почему-то вот плохо с того, что кто-то живет с родителями. Типа, это не норм. Ну, фиг его знает. Никого не осуждают. Вот, вот девушка сейчас дозвонилась, ей 40 лет, она говорит, я даже не задумывалась о том, чтобы куда-то съезжать, меня все устраивает. А вы заметили тоже разницу, да, между мужчиной и женщиной в этом плане? Если не заметили, то я вам просто расскажу, как я это заметил. Мужчины, если живут с родителями, они рады бы съехать, наверное, но финансово не получается, да, ну, то есть там могут мало зарабатывать или что-то. Ипотека, причем, неподъемная же, согласись, вот это вот все. То есть мужики не съезжают, потому что, ну, не потянут финансово, они могут копить деньги и так далее. А вот девушка сейчас позвонила, а она вообще не задумывалась о том, чтобы съезжать, ее все устраивает, понимаешь? Вот такая вот фигня, малятки. Вот такая вот фигня, собачка. Так, чуть позже буду звонки принимать еще от людей, которые живут вместе с родителями. Я вас не осуждаю, еще расскажу. Вот, мессенджер нового радио, там отдельно, извиняюсь за слово, срач происходит. Люди между собой ругаются. А вы продолжайте. Я все читаю, да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
10: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое.
16: Это новое.

можно жить с родителями. Это такая пропасть, Екатерина пишет. В возрасте у нас современный нрав. У родителей больше старой закалки. Видимся, приезжаем друг к другу в гости. На этом все. Ты вырос, ты сам принимаешь ответственность за свою жизнь. Какая мама, Екатерина спрашивает. Ну вот, Катюш, значит, вы не настолько близки со своей мамой, как хотелось бы, наверное. Если вы хотите, можем поговорить на эту тему. О том, насколько родители вам близки, о том, что у вас какие конфликты случаются с родителями и так далее и тому подобное. Я знаю очень много семей, где взрослые, состоявшиеся люди ежедневно созваниваются со своими родителями и подолгу с ними разговаривают. И я считаю, что это просто великолепно. А вам остается только таким завидовать.

открытым. Почему жить с родителями в 30 – это норм? Я считаю, что это норм. Свои доводы я уже высказал. Могу их повторить. На самом деле, деньги остаются в семье, быт делится пополам. Ничего страшного, что мама, она же не против, а мама готовит, мама стирает и так далее. В семье это делает мама, в другой семье делает жена. Как бы ничего страшного в таком нет. Дома не одиноко, ты не в пустую квартиру, в конце концов, приходишь. Короче, одни сплошные плюсы, чем минусы. Вот. Родители под присмотром, в конце концов.

0: Вервульф и ее Феникс, суперхит на новом. Несколько сообщений еще прочитаю по теме, почему жить родителям в 30 это норм. Но здесь люди, конечно же, кто во что горазд. Но не забывайте о том, что вы, комментируя сообщение, как бы показываете себя. Вот, например, смотрите, девушка написала, не буду говорить: мама готовит, мама стирает для великовозрастного лося, лошади, а маму спросили, оно и надо. Нет, мы изначально, вы, наверное, выцепили это просто отрывок, второй час обсуждаем, сейчас уже будем заканчивать на эту тему. При условии, что все согласны. Но вы своим сообщением доказали, что вы, например, не будете готовы кормить 30-летнего своего лося или кобылицу свою, да? Лошадь, как вы ее назвали. Как можно дочь назвать лошадью, а сына лосем? Вот как можно дочь назвать лошадью, кобылой? Очень много к вам вопросов, кстати. Так, каждый день иду утром на работу, звоню маме, вечером с работы звоню папе, ну или наоборот, но каждый день. Дети как тараканы завелись, не выгонишь. Средняя, 26 лет, заявляет, что у нас все хорошо и что типа никуда из дома не съедет. Приедет с работы, пожрет и в ком долбится. Младшая, средняя, 17 лет, смотрю тоже туда. Типа, родители, вы меня в 18 не выгоните. Хорошо, младший сын пока молчит. Вот такое сообщение. Вот оно, воспитание ваше родительское-то. Пожинайте плоды труда своего. Ну, такое себе, конечно. У нас тут один живет такой сосед, 40 годиков, и с мамой живет. А она ему обеды на работу собирает, чтобы не ходил тратиться с коллегами во всякие рестораны. Я спросил, говорю, а какие минусы? Ну, мама заботится о своем ребенке. Для настоящей матери неважно, сколько твоему ребенку лет, она всегда будет о нем заботиться. Вы, когда приезжаете к родителям, мама же старается для вас. Она готовит, все за вами делает. Что плохого в том, что мама обеды ему собирает? Ничего плохого я не вижу. Ну, хоть один минус назовите. А он что, должен сам готовить, что ли, себе?
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении Пятерочка. 12+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
11: Сладкий вкус малины.
10: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анаси.
12: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
10: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: ОТВ. О, 0+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новое радио. Новое. На новом.
6: Всем салют. Это группа «Gayazus Brothers».

0: давайте понемногу закруглять эту тему, что мы ее растянули на 2 часа. Жить с родителями в 30 лет норм. Почему это норм? Сегодня обсуждали не почему это не норм, а почему это норм. Жить с великовозрастным ребенком — это не забота, это отсутствие сепарации и личной жизни у обоих. Жить надо отдельно. Вот выучили новое какое-то слово, да? Раньше был кринж, сейчас это сепарация. Выучили новое слово, теперь вставляют везде, пытаются казаться умными. Ну, ребята, камон, перед кем вы выеживаетесь? Вот, в конце-то концов, сепарация. Ты глянь, выучили слово новое. Сепарация. Спросил у девушки, которая назвала сына лосем, а дочь лошадью. Говорю, а зачем вы вообще так называете своих детей? Это же ваши дети. Отвечаю, за рулем неудобно было писать. А как еще называть? Лялечка? Корзиночка? В этом возрасте уже взрослые зрелые люди, пашущие как лошади. Должны быть полностью самостоятельны и самодостаточны. В гости, да, почему нет? Но не навсегда. Ну вот отношение к своим детям, как бы, ну оно вот видно. Сразу видно. Ну как бы, знаешь, родила и поскорее бы избавиться. Вот 18 стукнуло, все, иди. Ты учишься, иди в общагу. Все, я тебя знать не хочу. Ну, такое. Знаете, сколько счастливых людей станет вокруг, когда люди перестанут думать, что о них скажут другие? Даже те же самые соседи, даже те же самые родственники. Я очень хочу вам пожелать, чтобы осознание вот всего факта пришло к вам как можно раньше, и вы начали жить своей жизнью, а не как хотят другие. Помните притчу про старика, мальчика и осла? Если не помните, почитайте ее в интернете. Это к вопросу вообще подытожить хотелось бы. Жить в 30 лет с родителями норм или стрём? Да никого не должно волновать это, ребята. Если родители не против, если ты не против, удачи, счастья и радости вам всем.
1: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Turkish.ru.
1: Вам нужна уютная спальня.
0: 4 путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель.

0: квартиры, а еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Что-то я пипец как горю просто прямо сейчас. То ли слушатели постарались, а то ли вчерашняя поездка сказывалась. Но еще час твоей компании на минималках пробуду. А значит, еще больше суперхитов, суперновинок лови. Для начала на 20 минут без рекламы. Начнем очень красиво с Нюши и продолжим так же ярко. Вадим Данилин здесь. Всем огромный привет. Дальнему Востоку доброй ночи.

Это Маршмелло, его Феникс, суперхит в эфире, новая информация к размышлению. Сингапур, оказывается, платит людям за чтение. Ты не ослышался. В стране запустили программу, по которой, если читать книги хотя бы 15 минут в день и отмечаться на платформе, можно получить виртуальные монеты и менять их на деньги. За 50 таких отметок дают один сингапурский доллар. Еще случай из жизни. Есть у меня один друг, у него в компании как? За 40 тысяч шагов платят $1 на баланс. И потом на эти деньги в магазинах спортивной одежды можно купить много всего интересного, кстати, со скидкой. Тоже неплохо, да? Интересно, конечно. Мари Краймбери, Клава Кока, Зиверт. Очень скоро в продолжении эфира.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру.

0: начинается новый сезон.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
3: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
4: Всем привет, новое прослушивание.
3: Приятного прослушивания.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
8: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это не лето, его доброе лунное. Суперхит на новом коллеге. Считаю, первый рабочий день прошел прекрасно. Еще завтра также и снова можно будет выдыхать уже. Но об этом завтра. Сейчас же прекрасный во всех смыслах этого слова вечер продолжит мои коллеги Данил Михайлов через 10 минут и твоя подружка Эви, ее вечернее шоу. А я побрел продолжать. Хотелось бы домой, конечно. Побрел продолжать восстанавливать спину. Массаж. Офигенный массаж. Жаль лишь, что по такому поводу, а не просто так релаксирующе. Не об этом. Сейчас прощаюсь с тобой. До завтра. Дальнему Востоку спокойной ночи. Всем прекрасного вечера. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Слушай.
6: Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: А вы тоже чувствуете вот это вот наслаждение осенью, наслаждение сентябрем? Какая же погода очаровательная. Вот прям все бы месяцы такие были, вообще бы не пить укол. Красивого вечера тебе.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио.

Гости из будущего на новом радио. Кто бы не узнал, Ева Польна, Юрий Усачев. Вообще трудно представить, что Юра Усачев, автор музыки к данной композиции, буквально за год до этого трека. Подожди.

0: Так вот, трудно представить, что автор данной композиции Юра Усачев, автор именно музыки, слова я бы понял, написала, буквально за год до трека делал аранжировки для «Отпетых мошенников», например. Ну, или музицировал в группе «Чугунный скороход». Сказка, конечно. Еще больше бесполезных фактов мы разбираем в проекте «Что было раньше».
1: Эти треки были новыми, когда нового...

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно кассе.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: и по новой жду весну. В принципе, классическая формула, обычно это к лету относится. Если ты ждал завершения рабочего дня, то поздравляю. Ну, в моем случае рабочий день только начался. Данил Михайлов в ответе за саундтрек «Вечер» на новом радио, но в ответе за красоту наполнения словесностью «Дорогуша Эви». Через 9 минут будет здесь.
1: Реклама. Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании.

0: Гараж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Новое.

0: Ребята, салют, вы слушаете новое радио Эви Лэнд. Меня зовут Эви, со мной мистер Усишки.
1: Мое почтение, как мне нравится.
0: Я в хорошем настроении. Ну, у меня, в принципе, всегда хорошее настроение. Рассказываю. Иду я, значит, сейчас на работу пешком. Подъезжает ко мне юное дарование на самокате. Ну, ему лет 8, максимум 10. Он мне говорит: а вы Эви? А я говорю: а я да. А можно с вами сфотографироваться? И это очень мило.
1: Он кричал: Six Seven.
0: И я хотела крикнуть, показать, что я с ним на хайпе, так сказать. Династия! Но не пришлось. Я к чему? Это не первый раз, когда со мной на районе, не отходя от моего дома практически, фоткаются дети. Я хочу напомнить родителям, что я не несу ответственности за то, что ваши дети слушают.
1: Ну да, ведь одно дело, когда в школу везут, да?
0: А другое дело, когда
1: уже как будто бы уже вне школы
0: далеко, надо.
1: Да.
0: Или во вторую смену ходить. Потому что я не несу за свои слова. Усишкин за свои слова, конечно же, несет ответственность.
1: Конечно, вот
0: все
1: они
0: его
1: не
0: новости,
1: фоткаются со мной.
0: Все новости про понос и граненые стаканы — это полностью ответственность на взрослом мужчине, отце молодом. Умываю руки. Вот.
1: Ну подожди, ну про понос и отец молодой, в принципе,
0: все
1: не то чтобы уж там прям как-то быстро разбегается.
0: Все,
1: да,
0: все логично, все вяжется очень даже. Значит, это раз. Два. Я сейчас спрошу кое-что. И, конечно, выдам, что я очень много времени провожу в интернете, но я вот попался мне такой вот опрос: как часто вы икаете? Ну вот задумай, это ты сейчас, вот задумай.
1: Хочешь, я тебе скажу, что я 30 лет назад узнал... 30 лет назад.
0: Когда мне было 0?
1: Тебе было 0, а я ходил там в начальную школу. И я услышал по телевидению, а тогда помимо рекламы МММ и Карачков Ресурс Контракт и Леонида Якубовича, еще и какие-то кремы заряжали. Вот это все. И значит, сказали такую историю, что если вы икаете, сожмите большой палец и мизинец. Вот, как вот
0: я
1: в позе ОМ. Садишься ты, да, вот так. И все проходит.
0: Ты проверял?
1: Я с той поры, вот всегда, когда... Я вот и не икаю поэтому. Я тебе клянусь, вот это какая-то сила самовнушения.
0: Я думала, что когда икаю... Я просто задумалась, что я не помню, когда это было.
1: А то все там начинают воздух задерживать, воду пить, там вставать буквой ЗЮ, там...
0: Вот задерживать воздух — это дурость. Ну, я не знаю, у кого это работало. Сколько раз в жизни я это пробовала? Примерно 1.5 раза. Ни разу не работало. Потом тебя должны напугать. Тоже дурка полная. Потому что я, например, всего шарахаюсь. Я бы тогда вообще никогда в жизни не икала.
1: Встать на цыпочки, вытянуть голову вперед.
0: А вот это работает. Вот если пить вот этой странной...
1: Тоже надо 8 выпить воды, и вообще будет прям на 100%.
0: Так это прекрасно. Да мне за счастье. Да мне за счастье, я когда вижу вот эти вот...
1: Ты даже притворяешься, что ты икаешь, лишь бы вот прям напоили как следует. Да?
0: Вот этот вот, знаешь, вот, вот, как это называется, вот эту бутыль для... Как эта штука? Как? Контейнер, бойлер, бройлер?
1: Ну, 20-литровая бутыль.
0: Да, как называется установка? Куда да. бутыль?
1: Ну, вот она.
0: Подожди, а как она называется? Кулер!
1: Кулер!
0: Ну ладно, я, ты-то чего?
1: А я-то чего?
0: А ты-то чего?
1: А я чего?
0: В общем, мне вот эту 20-литровую бутыль в рот долейте.
1: Короче, давай он за Филатова по 20-литровому бутылю сейчас
0: оформим.
1: Ой,
0: да
1: оформим.
0: За Филатова только
1: да.
0: так.
1: С днем рождения, Димочку.
0: Можно песню не ставить.
1: А она есть.
0: Можно было и без песни, что ты перебарщиваешь.
1: Да, скажет, вот, Эви, спасибо тебе.
0: Люблю тебя, жестко.

0: Замечательно. Забыл, что хотел сказать. Во-первых, я хотела сказать, что в мессенджере тема уже озвучена. Вы можете оценить там мой милейший розовый свитер.
1: Я, кстати, тоже обратил внимание. Прям очаровательный такой.
0: Он такой милый. Осознать, что осень уже пришла, раз свитер достался. Во-вторых, вы можете оценить, что я не трясу камерой, потому что каждый раз, когда я записываю кружочек, мне всегда хотя бы один человек пишет, что у нее...
1: Паркинсон.
0: Почему она трясет постоянно камеру? Вот, ну, хочется. Вот в этот раз я осознала, что, оказывается, можно по-другому поступать иначе. Вот, но я вообще...
1: Стабилизатор приобрела.
0: Да, я пока не хотела про тему эфира. Я хотела что-то про выходные рассказать.
1: Давай, поделись выходными. Два штуки.
0: Значит, выходные два штуки. Я выходные ночевала не дома. Ночевала у подруги, ребят, ничего нового. Мне уже мама сказала, Эвелин, скачай этот какое-нибудь приложение для знакомств. Я говорю, мам, ты? Она такая, ну а что, время поменялось.
1: Ну, конечно, не обязательно же. Вот мне кажется, мизантропы – это легенда.
0: О, у меня пароль такой был.
1: Да?
0: В 10. Я почему-то подумала, что я в 10, не, ну ладно, в 12, в 10, в 12.
1: Все вот эти вот люди, которые там делают вид, что они... Ну ты же компанейский человек, ядрен батон. Ну,
0: я же
1: богу,
0: он.
1: Да.
0: Я же он.
1: Но при этом вытащить тебя из дома — это что-то нереальное.
0: Да с чего
1: это
0: ты
1: все...
0: взял?
1: А я пытался.
0: Ну, это тогда...
1: Попыточки были так
0: себе. Это была другая жизнь.
1: А, все понятно, да. Мы же с тобой обсуждали, да. Могут ли быть друзья, если ты в отношениях?
0: Это был другой мир, другая жизнь. Сейчас у меня новая эра.
1: А ты была второй женой, или третьей, или первой, ну, единственной?
0: Это ты о чем вообще?
1: Ну, вот, собственно, когда такие строгие, я сразу представил.
0: Да нет, просто у меня была депрессия. Что начинаем?
1: А я про гарем подумал, повеселее все-таки.
0: Не-не-не, гарем веселее, чем депрессия.
1: Конечно.
0: Реально, возможно, нужно создавать гаремы, тогда не будешь впадать в депрессию.
1: Да.
0: Ну ладно, не об этом. Что я хотела сказать? Ночевала я у подруги, а подруга у меня живет в центре. Я, значит, на следующий день просыпаюсь, и мы с ней пошли.
1: В смысле, что буду тоже жить в центре?
0: Мы пошли с ней прогуливаться, она живет прямо возле нескучного сада. Я думаю, да я вас всех ненавижу, людей, которые живут в центре, потому что мне, чтобы в этот нескучный, прости господи, сад приехать, нужно полтора часа еще добираться на перекладных. Я всем сердцем люблю Павшинскую пойму. 3 года я уже здесь живу по причине того, что наша студия единственная. Ну ладно, 2 студии, 2 радиостанции из всех радиостанций холдинга, 3 радиостанции из всех радиостанций холдинга находятся в Красногорске.
1: Самых лучших.
0: Все остальные были через дорогу от моего дома предыдущего. Поэтому я переехала сюда. Но и меня тянет вот туда, где жизни больше. Хотя вон дети меня видят тут, узнают.
1: Подожди, люди, которые живут в спальных районах, они всегда скажут, ой, нет, в центре такая суета.
0: Я уже не... Я

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: что-то на белорусском, как по мне. Нет?
1: Необычно. Кстати, Нилетто приезжает в Ярославль. Мне об этом мама сказала. Там в Ярославле сейчас какая-то глобальная реконструкция. Возможно, там завелся местный Собянин. Последний раз, когда я приезжала, там перекопали весь центр.
0: Слушай, я когда 10, там, вот, тысячи лет был в Ярославле, сколько, 10 лет назад был там? Ну, около того.
1: В 2009 или 2010. Тысячелетие было.
0: 20, значит, почти.
1: Ага.
0: Ну, для меня это уже не разница, да. Я, по-моему, приезжал, прям кайфовал жестко, как же красиво.
1: Или 2010. Ну, короче, был какой-то глобальный юбилей, к которому все перестраивали, да. И сейчас, вот я приезжала, там весь центр перекопали, там будет улица театральная, улица музыкальная, потому что первый русский театр где?
0: Волково.
1: В Ярославле.
0: Окей,
1: Волковский театр, если что.
0: Там у него, как в Екатерининском саду в Петербурге, там собирались талантливые люди.
1: Но при этом у нас...
0: Натягивающих трико.
1: У нас очень хороший театр.
0: Очень хороший театр.
1: Да. Вообще замечательный. Если вы не из Ярославля, съездите, сходите. Если вы из Ярославля, это вам напоминание сходить в Волковский театр. Сезон к тому же начался. Все перекопали. И в центре у нас есть, например, стадион такой, вот знаешь, он, ну, спортивный. Спартаковец называется.
0: Спортивный. Ага.
1: Вот, и он был вообще...
0: Спартаковец, а там Шинник играл.
1: Ну, нет, он не стадион, на котором играет, а просто вот как амфитеатр, там все бегают, например, посередине. Понятно. Короче, он убитый, непонятный, атлетический вот этот вот точечка. Его весь перечинили, починили, и приедет на открытие Нилетто.
0: А он, кстати, и бегать умеет, физкультурой занимается очень даже
1: И мне мама еще, говорит, ну, вообще правильно, он такой накачанный, у него такая архитектура тела, что он выглядит как вот...
0: Кого, красиво молвит.
1: Кого еще ждать-то на открытие?
0: Вот именно.
1: Не Райдрауна же с Калининым. Они два раза присядут, и все, вызывайте скорую.
0: Не-не-не, они же на гонке Легкова показали результат.
1: Я и говорю, два раза присядут, и вызывайте скорую.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: отдыхаешь. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66. Новый

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: А я вот, Драгуш, подумал, смотри, ты говоришь, что на стадион в Ярославль приезжает не лето.
2: Ну, это, ну да.
1: Ну вот, это не то, что там какая-то новость сенсационная, а мама говорит, что сложен аки...
2: Атлет.
1: Боженька. Так вот, а я подумал, а ведь этот же тренд-то сейчас уже очень даже и очень. Вот Лазарев, например.
2: О, да, да.
1: Да, Майами. Он что же?
2: Филипп Киркоров.
1: Филипп Киркоров, он же качается вообще с утра до ночи.
2: Да, да, 5
1: часов. У него даже нос качается.
2: Да.
1: А потом чай вдвоем, если помнишь.
2: А они всегда накачанные.
1: Они
2: были.
1: Всегда были накачанные, да.
2: Да, да.
1: А Баста вон соточку жмет.
2: А ты?
1: А я.
2: Тоже.
1: А я. Ты посмотри, как это лежит на коленочках.
2: И
1: красота.
2: Ты какой. Я сегодня тоже ездил на тренировку, но ездил на тренировку красивая осанка и МФР. Мне очень нравится. Затрат минимально, но спина говорит спасибо. Спасибо. В нашем возрасте уже нужно думать об этом. Правильно дышать, правильно подкручивать лобковые кости.
1: А это для удержания самцов?
2: Нет? Понятно. Это чтобы не сутулиться.
1: Понятно.
2: Короче, мы сегодня, друзья, с вами обсуждаем не это. Мы сегодня обсуждаем с вами, оказывается, все это время... Я еще посмотрела выходные сериал, называется «Сладкая жизнь». Вообще не берите в голову. Ему примерно 1000 лет, я пересматривал. Но... Там очень богатые люди стали не очень богатыми, и у них был долг за коммуналку. Я поняла, что это не фейк, уже очень много лет. Оказывается, есть люди, которые не платят за коммуналку, и им за это ничего. То есть тебе какое-то время даже не выключают свет и воду.
1: Не выключают.
2: То есть
1: свет
2: ты просто
1: и воду.
2: Не платишь, да. И все-таки, ну ладно.
1: А потом приходишь и платишь.
2: А так можно было?
1: Но мне кажется, это разумное потребление.
2: А если ты взял кредит, то тоже можешь за него не платить.
1: Тут
2: что
1: чуть-чуть
2: ли?
1: По-другому. Понимаешь, когда тебе капают пени.
2: Пини.
1: Привет, Кирюха. Так вот, вот ты книжки когда-нибудь брала в библиотеке и вовремя не возвращала?
2: Да, но у меня всегда, у меня английское лицо и кредит доверия, мне все прощали.
1: И тебе прощали?
2: Да.
1: А вообще ты приходишь, говорят, как давно вы не возвращаете книгу? Ну, в принципе, уже 8 лет. Хорошо, с вас штраф 19 рублей и 60 копеек. Ты такой, да-да, я готов платить. Ну ладно, у вас ангельское лицо, хорошо, идите.
2: Вот и у меня вот обычно так.
1: Такая же история, что люди думают, да ладно, там пени такие вообще чепуха, и сейчас мне деньги из оборота доставать. То есть не платят за коммуналку, очень часто люди-то состоятельные. А пофигисты на втором месте идут. А тех, кого выселяют, это уже вообще другая каста, и это, ну, редко происходит, как по мне.
2: Ну, в общем, мы сегодня будем обсуждать, было ли у вас такое,
1: просто
2: или, может,
1: некоторые
2: быть,
1: не
2: это...
1: могут спать, если у них долг за коммуналку.
2: Ну, сочувствуем.
1: Да.
2: Это, наверное, те же люди, к сожалению, это не те люди, которые мне должны денег. Эти, как правило, и спят спокойно, и путешествуют с кайфом.
1: Человек тебе должен денег, но потом, не знаю, говорит, слушай, плохо ловит, я на Сейшелах сейчас, перезвони, пожалуйста. Тоже. Я, братючка, все отдам тебе, все
2: чуть
1: отдам
2: позже,
1: тебе.
2: Чуть позже, чуть позже. Короче,
1: брать,
2: пишите.
1: Хотел перевести, тут неплохо ловит, вот прямо у меня банковское приложение открывается. Вернусь прямо
2: сразу. Да-да, я расскажу. Пишите, что у вас на этот счет и вообще сколько платить, и был ли долг. В мессенджере. Под кружочком. Реакцию ставите в мессенджере и пишите.
1: Без реакции не писать, да?
2: Без реакции вообще обидно.

0: ты вот часто говоришь о том, что вообще многие люди так думают, что у меня много свободного времени, что я не могу придумать себе занятия.
1: Нет, почему можешь придумать
0: и прочее,
1: занятия?
0: Прочее,
1: времени
0: прочее.
1: Хватает, да.
0: Мне сегодня попался рилс девушки, которая решила от руки переписать «Войну и мир».
1: Я знаю такого мужчину. Он был всегда левшой, но его переучили на правшу в школе, это давно было. И потом, когда он понял, что можно писать левой, он от кайфа вот взял, переписал «Войну и мир». Но это же,
0: и
1: это
0: вот
1: же
0: она
1: офигеть.
0: Тоже решила, потому что не только для меня, оказывается, сентябрь ассоциируется с тем, что это как будто бы действительно по старинке начало чего-то нового, как Новый год, учебный год и все такое. И решила переписать «Войну и мир». Я пошла в комментарии, потом пошла к чату GPT. И оказывается, филологи, и вообще доказано, что если ты, репетиторы советуют, перепишешь «Войну и мир» полностью...
1: У тебя будут настроены нейронные связи таким образом, что будешь обладать литературным языком.
0: У тебя будет практически безупречная грамотность.
1: Ага.
0: Так, потому что, во-первых, твой словарный запас будет расширен от двух слов до космоса, и у тебя будет очень-очень грамотная речь и письмо.
1: Но это же сейчас не модно.
0: Это очень модно.
1: Да ты что?
0: Ты не понимаешь, на чем можно хайповать. Это раньше нужно было что-то придумывать. Сейчас людей прикалывают такие способности, как писать и уметь говорить грамотно. Без вайп, флекс, 6-7. Понимаешь? Это люди золота.
1: Замечательно. Так.
0: За пределами интернета, конечно.
1: То есть доживу я до своих лет, да?
0: Я думаю, да. Еще пару-тройку лет.
1: Будет на нашей улице. Ага.
0: Но меня удивило. Я подумала, сколько времени она на это потратит. Но меня, конечно же, вот что-то внутри меня проснулось. Я думаю, а может быть, мне тоже? Я уже заказал красивую тетрадь сотую. Ну, просто пусть будет. Я вряд ли.
1: А попробуй еще перьевой ручкой.
0: Ну, ты с ума-то не сходи.
1: А как?
0: Ну,
1: прям вот на максималках.
0: Ну,
1: и
0: что?
1: Главное, знаешь, если
0: и
1: ты еще поставишь
0: в аренду взять
1: собой,
0: вот это вот.
1: Да-да-да, чтобы
0: с
1: там...
0: С пачкой.
1: Все так.
0: И с обручем.
1: Паланы, чтобы вот
0: но
1: эти
0: я,
1: все были.
0: Я...
1: А подожди, если ты поставишь перед собой телефончик, угу. Ты же купил себе уже новый iPhone, да?
0: Ну, конечно, я
1: да,
0: же,
1: да,
0: ну, у меня же делать-то нечего.
1: Да, вот пусть он стоит, тебя снимает, а ты пером пишешь, и у тебя будет подписчиков очень много.
0: Понимаешь, в чем история?
1: Они будут, как это у вас называется, когда ты смотришь, что человек расчесывается?
0: АСМР.
1: Вот.
0: Понимаешь, тут в чем дело? А вот подразумевается, что я должна надеть кружева и все такое. А да. Я, к сожалению, выгляжу не как барышня.
1: Не-не-не, нормально.
0: Я выгляжу как прислуга, понимаешь, которую повысили с хлопка до уборки
1: времена
0: в квартире.
1: Времена меняются. И в комментариях будут писать, что этот себе позволяет.
0: Нигер, ты хотел сказать. А
1: заметьте.
0: Пушки для вас что?

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.

0: думаю, нужно все-таки парочку сообщений почитать. Хорошо, что парочка сообщений-то и имеется, и мы как раз спокойно уйдем на некий музыкальный перерыв.
1: А ты даже не будешь, да, говорить вот так, ну ладно, ладно, все, я завалил.
0: Что я не буду говорить?
1: Что?
0: Что не буду говорить?
1: Что? Ну, мы поздравили Диму Филатова в начале дня рождения.
0: Больше да, все.
1: Хорошо.
0: А что надо было сказать?
1: Ну, Акмаля поздравить.
0: А, господи.
1: Да как хочешь, конечно.
0: Жесть, ты такой дед, ты меня просто сбил, напугал. Да, Акмаль женился вчера на прекрасной своей
1: просто
0: уже
1: жене
0: Саше.
1: Просто ты сидел, мне тут рассказывал, какая красивая свадьба.
0: Да,
1: вот все.
0: Но я не думала, что это в эфире, да, тоже
1: а
0: озвучивать.
1: А как это нет? Ну, зими и скажи.
0: Ну, фу, мы что, радиоведущие, блин.
1: Частично.
0: Ребят, мы сейчас слышали трек Акмаля, которого можно поздравить
1: все,
0: с новым
1: отвратительно
0: статусом.
1: Звучит Акмаль мерзко, теперь. Пожалуй. Я выключу тебе сейчас микрофон.
0: Ну, без шуток или, как модно говорить, кроме шуток?
1: На самом деле.
0: Вчера была свадьба у ребят, очень красивая свадьба в каком-то особняке. Не помню, в каком особняке, если честно. Как будто даже выпустила...
1: В московском особняке, значит,
0: Питере,
1: да.
0: Питере,
1: в петербургском особняке. Там их полтора как раз-таки примерно.
0: Да, я знаю, что его супруга...
1: Юсуповская,
0: мне так мило говорить это о людях, которые меня почти 10 лет младше. Супруга. А у меня камыш! В общем, его супруга сама придумала всю концепцию, весь дресс-код. Было очень красиво.
1: Да,
0: какой-то...
1: ему только оплатить оставалось.
0: Да.
1: Вообще безделие
0: сплошное.
1: Слушай, сплошное.
0: С его графиком выступлений да, там...
1: Как
0: перерыв...
1: он на свадьбу-то нашел себе время, ну?
0: Ну, у нас есть люди, которые работают в команде артиста, и было обусловлено, что эта дата была заранее отпуском обозначена.
1: У человека успел сбегать на корпоратив.
0: У человека в октябре, по-моему,
1: 60 концертов.
0: Ноль свободных дней. У него там 3 концерта в одном городе подряд, потому что солд-аут и все. Поэтому трудоспособности можно позавидовать. Ребят, поздравляем, да, свадьба очень красивая. Вот на это смотришь со стороны и думаешь, хочется замуж. Потом читаешь комментарии от мужиков и думаешь, да, надо зайти на Авито посмотреть собачек. Кстати, про собак. Мне сегодня попался рилс, где женщина рассказывает, что она долгое время никак не могла с мужем прийти к какому-то компромиссу, объяснить, что она от него хочет. А потом ей в руки попалась книжка «Как дрессировать собак». И она на муже опробовала и поняла, что это работает. Были предположения, что это с детьми работает. Оказывается, с мужиками тоже.
1: Александр Гордон, знаешь такого?
0: Да.
1: Ведущего. Он говорит, что мужики, они тупые. Их можно только дрессировать.
0: Ну вот.
1: Ну, я не знаю, насколько хорошо с ним получается. Он там женат раз 8, наверное.
0: Но она взяла пособие и сказала, это работает. Вот пример, смотри. Она говорит, вот я прошу его вынести мусор. И он выносит мусор. Я ему сказала, а что раньше не вынесли, еще что-то. А в этот раз она ему, он вынес мусор и говорит, спасибо тебе большое, ты молодец. И на следующий день он сам рвется выбрасывать мусор. У собак же, собаки же не понимают крика.
1: Это гениально.
0: Поэтому кричать на мужика нет смысла. Только...
1: Now I wanna be your dog.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Доги ставил как-то по-новому теперь ощущаешь.

0: новом радио. Реклама. Реклама.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Думаете выбрать встраиваемый технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяем.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты авто...
2: 511-581-911.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис».

Надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новый радио.

0: пацаны. А, вы слушаете нам радио Виленд. Меня зовут Эвис, со мной Сишкин. Ага.
1: Пацаны, ты начала?
0: Да, пацаны.
1: Мне понравилось.
0: Ну, это обращение не к вам, дорогие любимые слушатели, а к нашим коллегам 1+1. Пацаны оставили чипсы с самыми невкусными вкусами в мире. Во-первых, лисички в сливочном соусе.
1: Недоеденные. Просто.
0: Да, у нас тут какой-то мини-бар из ошметков. Тут просто две крошки и три крошки. А, не рифленые, другие нет. Оставили, значит, лисички в сливочном соусе. Кто вообще любит что-то с лисичками?
1: Я обожаю вообще все с лисичками связанное.
0: А, ты никогда не травился грибами?
1: Нет.
0: Как-то раз я так траванулась грибами, что с тех пор я не ем лисички. Прошло, сейчас скажу, 3 года прошло. Это была прекрасная осень 23-го года. Я тогда работала еще на студии 21. Накануне перед эфиром изволить решила поесть картошки с грибами. Именно мне попалась какая-то гнилая поганка. Я не знаю, что мне попалось, но болевала я, как дальше видела. Приехала на работу, в перерыв между песнями ездила, вот сюда бегала, оформляла, ну... Пыталась очистить себя, спасти от грибов. Мне было очень плохо, правда. На второй день я гуглила симптомы смерти. Настолько было мне плохо, с тех пор я не ем лисички. И поэтому все с добавлением лисичек, вот чипсы с лисичками, я, ну, мне кажется...
1: Но ты думаешь, там натурпродукт?
0: Ужасно.
1: Есть Андрей Колесников, так. Журналист президентского пула.
0: Так.
1: Он работает в издательском доме «Коммерсант».
0: Так.
1: А я учился на журфаке.
0: Так.
1: И у меня есть у него любимая статья.
0: И?
1: Она как раз о семье полицейского, которая собрала грибов, нажарила, съела.
0: И отлетела.
1: И все отравились и попали в больницу.
0: Угу.
1: Их кое-как откачали. Они вернулись. И все съели, да, опять. И уже второй раз их не откачали.
0: Друзья, как...
1: вот звучит смешно, но нет, это просто вот просто уму
0: непостижимо.
1: Я думаю,
0: это нервный смешок. А как можно...
1: Вот представь себя в том состоянии, и ты возвращаешься, такая, так, ну у меня тут еще этих лисичек-то осталось, сметанки-то, что же, выбрасывать,
0: что ли? Что, пропадать-то?
1: Да. Вот, да, добро-то.
0: Да это просто попались плохие.
1: Там какой-то неудачный был, да.
0: Нет, я с тех пор лисички не ем. А второй вкус здесь нежный лосось в сливках. А где вот этот сыр, вот бекон?
1: Ну, так он же воняет носками, сыр-то.
0: Так, это тебя что-то, тебе надо провериться.
1: Да.
0: Что-то надо провериться. Вот в чате пишут, Райт Раунд сказал коробку забрать тебе. Нет ни одной коробки чипсов.
1: Да я тебе клянусь, есть она на рецепте.
0: Я там пусто, уже там что съели.
1: Уже пусто, ну и у нас же, потому что коллег много работает.
0: Да.
1: А ты еще хотела что?
0: Я ничего не хотела, да. Все нормально. У меня еще с прошлого раза дома есть чипсы. Все нормально, не переживайте. Но конкретно эти вот с лисичками, ну, не знаю, я предлагаю запретить лисички, вообще грибы. И особенно людям, которые
1: решили... Мне кажется, надо запретить было вот чипсы с кальмаром.
0: С кальмаром не
1: или
0: было.
1: Нет, ну, розовая такая
0: крабом.
1: Упаковка. С крабом, вот, да.
0: Нет, ты их ешь до определенного момента. В один момент что-то в тебе ломается, и ты ощущаешь это как продукт после тусовочного брожения. Вот
1: после
0: такой запах.
1: Обычного выражения, да.
0: Ну, рвоты, короче, рвоты.
1: Да, на Думской так пахло прям,
0: да,
1: от
0: как,
1: стен.
0: Как лейс с крабом. Вот оно, да. Почему-то всегда так пахнет.
1: Звук-то такой, да?
0: Я думаю, не надо.
1: Ладно.
0: Приятного аппетита всем, кто ужинает.

0: Она одну фразу сейчас еще споет, поэтому можешь, Эвичка, говорить.
1: Это... Слушайте, ну все, ладно, все понятно. Прости, зай, как я могла вообще? Короче, мне, естественно, напихали за воротник за то, что я посмела оскорбить лисички.
0: Ну, хоть туда.
1: Лисички топать настолько хороши, что их даже черви не едят. Вот именно, даже черви не едят. Мы-то зачем их едим? Ну, ладно, нет. Если бы я не отравилась, я бы сейчас с пеной у рта доказывала, что нет лучше блюда, чем картошечка жареная с грибами.
0: Ощущение, что если есть пена, то уже отравление присутствует.
1: Или все, у меня просто эпилепсия, кто знает. Вот, поэтому, сори, я больше не играю. В это. Но грузди, вот грузди. Грузди. Если кто-то нас слушает из Республики Коми, почему-то мне кажется, что вот это вот характерное, вот у меня ассоциация с детством, что в Ухте мы ели эти грузди у бабушки, прабабушки. Поэтому, если что, вот присылайте грузди.
0: Хорошо, хотя, нет, а шампиньоны это грибы или не грибы?
1: А это дурость вообще.
0: Окей.
1: У шампиньона же нет вкуса.
0: Ну.
1: Вот какой вкус у шампиньона? Мне всегда казалось, что его просто вот он как нарисован в мультиках.
0: Как помпончик какой-то,
1: да,
0: там грохнулся.
1: Он так и в жизни, просто для прикола. Ну кто, вот какой вкус у шампиньона? Вот опиши мне.
0: Пенопластика.
1: Он
0: такого.
1: Даже не пахнет грибами. Чипсы вот эти больше грибами воняют. Кстати, именно поэтому у нас проветривается студия. Ладно, мы сегодня обсуждаем ваши долги по коммуналке. Вообще, бывает такое или нет? Я захожу в этот позорный мессенджер.
0: Отвратительный. Мы его не уважаем, если что, ни в коем случае.
1: Уродка, уродливая.
0: С большими страданиями пальцами перебираю сообщения.
1: В этом мессенджере этот кружок просто злочастный. С какими-то...
0: Так надо лисички обсуждать, это же коммуналку взяли.
1: С абсолютно позорными этими реакциями и с абсолютно позорным количеством... Вы бы вот не в чате, а в комментариях общались. Просто, вы могли бы просто написать нам на вас даже не наплевать, даже погрубее бы я бы сказала, но у меня, извините, образование высшее, понятно? О котором я вспоминаю, как Волочкова о свидании с Джимом Керри. Регулярно.
0: Волочкова тут с нашим Никитой Никитиным отжигала.
1: Она отжигала так, что у меня вся лента была в Волочковой вот. И Никите Никитине.
0: Причем Никит Никитин так еще фонарик включил.
1: А мне больше нравилось, как она опиралась на него и уходила в верхний шпагат, а Никит Никитин вот так руку просунул так между вот, ее ногами.
0: Потому что он джентльмен.
1: Пытался все это
0: джентльмен,
1: предотвратить.
0: Да, мужчина.
1: Джентльмен.
0: Именно.
1: Короче, мы обсуждаем сегодня коммуналку. Оказывается, что есть люди, которые не платят. Мы сейчас чисто для галочки пару сообщений прочитаем, потому что у радиоэфира должна быть структура.
0: От внимательных слушателей, которым не все равно.
1: Да, спасибо. Вот люди, которые... Наши люди.
0: Наши люди.
1: Наши люди всегда
0: оба
1: с нами.
0: Лучшие.
1: Итак, значит, про коммуналку. В далеком 2011 году, пишет Екатерина, за служебную квартиру в 47 квадратов в морозный февраль отдали 11 косарей. Сейчас живем в СПБ, до такой же суммы мы еще не добрались, хотя площадь квартиры в два раза больше. А вот можно и не выпендриваться, я хочу вам сказать.
0: Какая-то прям зависть у меня сейчас.
1: Да, я говорю, можно и не выпендриваться. Дальше опять вот тоже люди. Настя пишет, снимаем квартиру, платим всего 10 тысяч. Коммуналка входит в стоимость квартиры. Так вы не платите, получается, коммуналку, если она входит в стоимость.
0: За 10 тысяч, мне кажется, даже коврик в прихожей никто не предложит для ночлега.
1: Я не понимаю. А вы где живете? В Сызрани? Что за цены? Дальше. Был долг 10 тысяч за отопление. Совесть меня съедала, поэтому плачу месяц в месяц.
0: А вот смотри, да, если совесть съедает, не могут же весь стояк отключить, и тебя тоже не отключат.
1: А какой вообще должен быть период, чтобы тебя отключили?
0: Да не отключат тебе отопление. Ну как? Ну,
1: нет, подожди, вот, а если я вообще платить? Вот я год платить не буду. И что? Никаких санкций?
0: И накопится.
1: А
0: ну,
1: если...
0: судя по Слушай,
1: подожди.
0: Платежке, да.
1: Стой. Чисто теоретически. Я снимаю квартиру. Да. Вот я сейчас, с этого момента, год платить за коммуналку... Кстати, надо платить. Год платить за коммуналку не буду. Угу. Через год я съезжаю с этой квартиры, блокирую номер хозяйки, а с незнакомых я, в принципе, не беру. И просто переезжаю куда-то. Мой долг вешается либо на нее, либо на новых жильцов. Правильно?
0: Представляешь, как классно.
1: Какая же я крыса могу быть. Но я не такая. Но мне кажется, кто-то хоть раз в жизни так делал. Надеюсь, у вас понос.

0: Хочешь немножечко статистики?
1: Боюсь представить, какой.
0: Не про карпика, не бойся.
1: Слава богу, давай.
0: Да, значит, статистика следующая. Оказывается, общий музыкальный вкус, подчеркиваем линиями, оказался важнее совместимости по характеру. Ученые изучили большое, ну, несколько сотен пар, выяснили, что именно совпадение музыкальных предпочтений сильнее всего связано с качеством отношений. По мнению исследователей, любимые треки могут много говорить об образе жизни, эмоциях и взглядах человека на бытие.
1: Я поддерживаю. Наконец-то я согласна с учеными и вот теми исследованиями, которые ты приносишь.
0: Когда ты объединяешь вот этот вот, значит, союз.
1: Нерешимый.
0: Да.
1: Мне, с учеными. С учеными, да, мне очень нравится. Потому что, вот представь, она, значит, вся такая, мой любимый, это Майлз Дэвис, вот она вся все понимает.
0: Да, да, да, да.
1: А он, ты не бойся ночи, ведь я рядом. Я ангелом буду твоим навсегда. И как, о чем? И о чем? И никак.
0: Ну, а если тебе очень нравится человек, то ты будешь говорить ему, что ты любишь творчество Макана? Ну, будешь?
1: Нет, не буду.
0: Будешь.
1: У меня немного другая. Возможно, в этом причина моего отсутствия вообще каких-то колыханий на личном фронте. У меня флирт переходит в буллинг, если вы мне нравитесь. Поэтому, если мне, например, не нравится Макан, я вам об этом скажу и буду напоминать каждый день. Закажу плакат, что если вы слушаете Макана, то у вас, скорее всего, беды с башкой.
0: Ну, как не поиграть в эту игру? Вот объясни мне.
1: В буллинг?
0: Нет, не в буллинг. В то, что, о, да, дорогая, мне тоже очень нравится вот колечки носить.
1: Слушай, да. Мне уже 30, я уже наигралась. Это не работает. Там все равно, так или иначе, исход дурацкий. Поэтому зачем вот это вот накидывать пуха? В моем возрасте ты уже сразу говоришь, какие у тебя хронические заболевания.
0: Так.
1: И что тебе нравится, что не нравится. Все. Либо да, либо нет. И расход. Что времени тратить? Это в 20 можно вот это. Ой,
0: это
1: да,
0: же,
1: люблю.
0: Как у Миронова. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный.
1: Да, да, да.
0: Чего зря время терять?
1: Все так.
0: Полночь, сеновал. Жду.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Сейчас будет история о том, какая я не терпила, и что мой я хотела все специальности в одну смешать. Мой психолог может мной гордиться. У меня, значит, я не знаю, как у вас, но много разных подписок, которые ты оформляешь из серии. Вот сейчас я ее оформлю на 5 дней бесплатно, чтобы посмотреть фильм. Забываешь, она у тебя остается навсегда. И прочее, прочее, прочее. И у меня сейчас 2000 списали за какую-то такую подписку. Я вообще в душе не помню, что я там оформляла, зачем. И раньше бы Эвелина Терпилкина.
1: Ну, так, ну ладно, 2000. Ну,
0: она бы подумала, ну и плевать, может, мне оно и нужно. Но я сейчас...
1: Вообще, и спасибо, что деньгами.
0: Да. А сейчас-то я уже Эвелина не Терпилкина, и поэтому я смотрю и понимаю, что я понятия не имею, что это, за что эта подписка отвечала, зачем она мне нужна. И я написала в одну поддержку, потом во вторую поддержку, и мне эти 2000 вернули. Я сказала, мне не нужна ваша подписка.
1: А знаешь, что неприятно?
0: Что?
1: Вот очень неприятно, что приходится танцевать с бубном, лишь бы вот хотя бы выйти вровень. Но это отвратительно.
0: Это правда. Но, возможно, я сейчас осознаю отсутствие, ощущу, так сказать, отсутствие этой подписки и пойму, что я все-таки Эвелина Дебилкина, и мне она нужна. Но что-то мне подсказывает, что я просто сейчас гордо, как взрослая, вернула свои 2000, а это значит, я приду домой, да как, закажу продуктов, чипсов, да колы.
1: Они же тебе на голову свалились-то, эти деньги только что, получается.
0: Считай, заработала. Я не думала о том, что я... То есть я уже как будто должна была сегодня потратить эти 2000 дополнительно. Поэтому... Так как подписку я отвоевала...
1: И теперь они мне ляжку жгут.
0: Чтобы деньги работали, да, нужно их тратить. Поэтому их нужно в дело благородное пустить.
1: А я вот восхищаюсь социальными сетями нашего Алексея Соколова. Так. Это человек, который своим голосом... Ну, примерно за одно слово он зарабатывает денег, как я, за смену. Так вот, он тут пишет опусы о том, как он страдает. Он же живет в гигантском доме в глуши и наслаждается бытием, созерцая, как улитка сползает по склону. Вот, но иногда включает и телевидение. И вот то, что он пишет. «Смотрю новый сериал «Трудно быть богом». Нелепейшие холодильники в драках. Будто сцены расписывал школьник. Дерется, как шаолиньский Джеки Чан, но вообще не течет поляну на периферии и не слышит, что сзади на него бежит толпа серых. Продолжает, не запыхавшись, после мощной битвы разговаривать с изобретателем о своем мече. И на него накидывают сеть из канатов».
0: Ага.
1: Продано?
0: Мне понравилось, что ты голос понизил, чтобы приблизиться к Соколову.
1: Да, чуть-чуть, да. И все равно получилось, конечно, дешево по сравнению с ним, но попыточка защитна.
0: Мне попадался этот сериал, и его многие хвалят.
1: Согласен.
0: Поэтому,
1: я тоже слышал,
0: видимо,
1: такую рецензию.
0: Видимо, надо смотреть.
1: И вот Леха, да, видишь, он тоже хоть и возмущается, но продолжает давать шансы. Соответственно.
0: Ну, смотрим, да. Кто-нибудь смотрел? Напишите нам. Вообще смотрите сериал? Напишите нам. Ой, какой там поцелуй был в клипе красивый. Ребят, я вам хочу просто напомнить, что вы должны знать, что Мумий-тролль, ну такой он красивый был, конечно, раньше. Ну сейчас тоже, но раньше, в молодости. Мне так жаль, что я с ним не в одно время жила. Это единственная причина, почему мы с ним не вместе.
1: Не муж и жена.
0: Да. Вот так иногда распоряжается вселенная, судьба.
1: А я знаю, что вот это пальто, которое на нем в клипе, было куплено за 50 фунтов в секонд.

0: Deep Inside, так сказать.
1: Тут скинули кружочек с Вадичкой.
0: Что с Вадичкой?
1: Нет, так ты знаешь, что с Вадичкой.
0: Ну, Вадичка, да.
1: А здесь он водор.
0: А-а-а. Да, я Вадичка, что-то... да, что-то себя чувствовал сегодня не очень хорошо.
1: Ну ладно, не будем пока
0: не будем, не
1: может
0: будем.
1: Быть, и все норм.
0: Да.
1: Так, значит, у меня был вопрос абсолютно логичный. Что будет, если я не буду платить за коммуналку, съеду, оставлю этот подарок? Мне вот тут сообщают, если я так сделаю, то долг будет на собственнике квартиры, что логично, в принципе. И она уже может подать на меня в суд. Но это очень сложно. Конечно, а как она меня в суд подаст?
0: Ну, представляешь, пройдохи же этим пользуются, да? Я вот сейчас прочитал, и в очередной раз мне прям как-то сердце в пятки отправилось. Насколько это вот звучит, это все как будто бы какой-то анекдот. Но это не анекдот, это правда жизни. Вот пенсионерка из Петербурга отдала несколько слитков золота мошенникам и 100 там с лишним миллионов рублей. Ты думаешь, господи, какая драма сейчас у человека. Как пережить такое можно?
1: Как пережить можно тот факт, что у пенсионерки слитки с золотом? Вот я не знаю, как мне это пережить. Откуда?
0: Вот.
1: Откуда?
0: Работал
1: Нет,
0: человек.
1: А почему ты опять это произносишь так, как будто она в магазин за кефиром сходила? Что? Чем он? Кем она работала? Что нужно делать?
0: Об этом не пишут, как
1: чтобы
0: правило.
1: Чтобы у тебя дома... Ладно, бабки, мы к этому привыкли. У бабок есть бабки. Мы это приняли. Откуда слитки золота? Ты же, как это вообще? Как их выплачивают? Как это работает? Я не понимаю вообще механику передачи золота в руки. Это же тебе не сережки купили в 5 лет на юбилей золотые, и
0: они
1: ты с грустным лицом.
0: Они еще размером
1: с
0: кирпичик такой серьезный.
1: Вот да. Откуда? Как и где выдают слитки золота?
0: Хоть раз трогала их?
1: Нет.
0: Я вот тоже...
1: Подожди, друзья, я знаю, у нас одни миллиардеры в чате. Кто-нибудь когда-нибудь получил... А как?
0: Может быть, зарплату платили когда-то вот слитками
1: золотыми?
0: А слиток
1: золота это сколько вообще рублей? В зависимости от веса. Ну, в среднем. Я вижу непонимание в твоих глазах.
0: Да. У меня сколько грамм тоже... стоит? 4000 сейчас золото.
1: Спасибо, что уточнил.
0: Что-то типа того.
1: Я не знаю. Я вижу, выгляжу как человек, который знает. Я вообще в курсе, что у бабульки слитки дома дожили. Вырубай.
0: Никогда бы я в жизни не назвал человека, да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
12: 18+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Новый выпуск журнала Psychologies. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
16: 16+. В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.

0: Жаль, что трек всегда шокально заканчивается в момент, когда я только начинаю играть в три в ряд. И мне приходится игру на паузу ставить.
1: Давай еще одну песню поставлю.
0: Ну, сейчас я уйду, и ставьте давай, хоть хорошо. Две подряд. Хоть четыре без зап...
1: Да, без пу-пу-пу.
0: Неважно. В общем, ребята... Я что-то забыла, я уже отвлеклась.
1: А скажи, пожалуйста, рифму к слову «Пупкин».
0: Пупкин?
1: Да. Все.
0: Лагуткин.
1: Окей.
0: А скажи-ка... А я чуть не сказала.
1: А я не играю в эту игру. А я не играю, я в домике.
0: Подожди, нужно... Нет, подожди, это интересный вопрос. Какая может быть весомая, добротная, благодарная, благородная, достойная рифма к слову «Пупкин»?
1: Вот какая?
0: Каламбуткин.
1: Например?
0: Пупкин.
1: За Пупкин.
0: За Пупкин.
1: Отлично,
0: а что такое за
1: звучит,
0: Пупкин?
1: Да. Ну, это как Пупкин, только...
0: За Пупкин.
1: Только за Пупкин.
0: Это третий брат, получается, в этой связке, который к Пупкину там и еще к одному братишке, да, идет?
1: Дорогуша, это сумасшествие, какая-то клиника вечерняя вообще.
0: Да, я чувствую, какая-то дурка.
1: Да, а завтра надо будет с тобой возвышенного все-таки чего-то накинуть.
0: Да, возвышенного. Завтра, потому что, ну...
1: Возвышенная планета, так выпуск ЧБР назовем.
0: А у тебя что, я не понимаю, у нас как...
1: А почему бы и нет?
0: Погоди, мне кажется, или у тебя новая подработка, ты вот создатель названий всех салатов в столовых. Вот это летняя фантазия.
1: Да.
0: Креветочный бриз.
1: Мне кажется, я еще мог бы в парикмахерских неплохие названия придумывать.
0: А там что, там берешь имя владелицы и просто его как-то преобразуешь.
1: Светлана.
0: Не Жанна, а Жанет. И все.
1: Жанна. И
0: не Кристина, а Кристабел. И
1: Кристабель.
0: Все. Да. Все очень просто.
1: Замечательно. Височки прямые, косые.
0: Это вы уже дальше сами. А по поводу названий салатов, если у вас есть какая-нибудь такая советская столовка, сходите. Я просто вспоминаю, когда я работала в Ярославле на телеке, у нас рядом была такая столовая, и там каждая позиция имела вот какое-то вот такое название. Понимаешь, там не была гречка, там была греча по-купечески. Но там была такая подача у этой гречи, она все 53 рубля отрабатывала, как будто там сверху сотку накидывал каждый.
1: Продано, захотелось уже.
0: Да, мне тоже
1: хочется. Кстати, а я тебе когда говорил, вот Клявера встретил, да, вот у нас, он говорит, слушай, а вот тут у вас столовка такая есть. Она еще работает? Я говорю, работает. Я туда, потом к вам.
0: У нас столовка есть?
1: У нас сбоку в ТЦ, в БЦ есть, да, столовая.
0: Прям столовая?
1: Прям даже не одна, да. И там вот ты с подносом идешь, да?
0: Ты хоть раз там был?
1: Был, когда она была в другом крыле.
0: А сейчас она в каком крыле?
1: Сейчас вот она в другой секции, ближе вот к суду.
0: Мне нравится, какой интерес я проявляю к столовой, которая закрыта, когда я прихожу на работу. Кстати, как будто да. Я вот завтра сорвусь, прибегу обедать сюда. Ну ладно, все, друзья, завтра у нас ЧБР. Ну, как всегда, кайфовый будет. Сейчас мы тему несколько раз согласуем, чтобы все были в курсе того, что мы завтра именно приносим, чтобы каждый что-то принес. Все. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Желаю вам класснючего вечера. Давайте нам, соберитесь с семьей, поешьте, да, посмотрите что-нибудь. Проверьте уроки или не проверяйте. Кайфуйте.
1: К слову, Пупкин, рифму ты мне скажешь вообще?
0: Так за Пупкин же.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Календарь бесполезных праздников, ни одного бесполезного праздника мне сегодня не демонстрирует. Но в целом, что праздновать-то в понедельник вечером? Завершение этого самого понедельника разве что. Красивое продолжение, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

Не OI, а High AI Media. Так называется канал в мессенджере, откуда новости любопытные периодически подтягиваем. Кстати, напомню, ты слушаешь новое радио. Так вот, ребятушки, внимание, в Америке провели первый бой. Еще раз повторю, первый бой человека с андроидом. Против блогера вышла машина ростом под 1.75 м, которой приделали голову терминатора. Ну, в общем-то, ты сам предполагаешь, какой был итог. Победил робот, он прямым ударом ноги повалил человека так, что тот уже встать не мог. Потом блогер еще рассказывал, что сломал о него руку. Такие вот дела. Пока роботом дистанционно управлял человек, но организаторы заявляют, что уже скоро начнут проводить бои против полностью автономных андроидов. Такие вот голодные игры будущего, в которых принимать участие не хотелось бы, а вот роботы пусть друг друга мутузят, а мы будем, собственно, смотреть. Ради спортивного интереса. Вот это, наверное, самые нормальные, здоровые бои роботов. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро. Никакого насилия.

0: Реклама. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЗСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun.

очень мне нравится традиция, когда какой-нибудь маститый продюсер достает легендарную песню и не просто на ней как-то там пытается, не знаю, и поддержать реноме, а прям дает ей второе дыхание. Алдежи вспомнили, что эту песню когда-то слышали, но не могут как бы напеть. А я вам включу. 30 лет назад эта песня звучала вот так вот, друзья.

0: красавчики. Вес Мадико – это оригинальный автор композиции из Камеруна родом. Ну, а Робин Шульц, собственно, сделал свежую версию. Суперхиты, суперновинки шикарно уживаются в эфире Нового радио. Продолжим их слушать, как и всегда.
1: Прогноз погоды на Новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Реклама. Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Причем в бесконечном количестве, 24/7. Ребятушки, а завтра в 6 вечера мы решили такой выпуск удивительный

забубенить в проекте, что было раньше. Но это завтра. А сейчас в привычном режиме получаем удовольствие от ожидаемых классных песен. Басты, и Майя Мишель, и Баинди, и Лимба, и Звонки, и Темпер Сити. Ну, в общем, все на месте. Шикарного вечера, ребятушки.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: последний раз.
1: Со времен трека «Тот взгляд, твой силет, который так не нужен», то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Короче, про малышку. Лоя вообще нифига не изменилась. Ну и не сказать, что музыка как будто бы стала менее танцевальной. И перемотая FFST Family на новом радио, и продюсер Фарго вместе с ними, суперхиты, суперновинки, все как мы любим, ребятушки, а предание старины глубокой по расписанию.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
3: Скампа-дабаду,

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу Эви Ленд. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Радио. Я

Ауэ, французский продюсер, сделал, ну, такую прям свеженькую, пока еще, наверное, не тленочку, но что-то вот, наверное, перспективное на годы. Генри Пфайфер на новом радио, доктор Чей тоже с ним. В общем, классическая такая южно-восточно-французско-арабская мелодия, очень сочная, с афробитом, как сейчас мне принято говорить. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Выбираем вообще любую категорию, подчеркиваем главное высокого качества и не промахиваемся.

0: Новое радио.
1: И то, и другое вижу перед собой. Ребятушки, красивому вечеру будем раздавать красивые советы. Вот, например, выбираю «Море» от Guys of Brothers, а дальше «Иньян», «Бандерас», «One Republic». Ну, в общем, все на месте, все как мы любим, без напряжения.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

0: Вот так вот звучит крутость 120 лет в обед на двоих. Дженнифер Лин Лопес и Пьер Дэвид Гетта на новом радио. На двоих шестеро детей у артистов. То есть на все время находят. Кстати, детям Дженнифер в этом году 18. А младшему сыну Дэвида еще нисколько нет. Он вот прям только-только родился недавно. То есть до годика еще далеко. Поколение Бета, 2026 год. 58 лет. Четвертый раз Дэвид папашкой стал.
1: Суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: полюбить.
1: Риторический вопрос на ночь глядя. Собственно, только такие перед сном в голову и лезут, если лезут. Если про Римскую империю начинаешь гуглить, то значит ночка будет скучноватой, скорее всего, и бессонной. Вот, в любом случае, эта информация в голове не особо-то и остается. Вспомни институтские времена, с утра, сам себе говорил, да, с утра вот встану и точно все прочитаю. И сколько раз это выполнил? Ладно, это тоже вопрос риторический. Красивого вечера тебе, красивый аккомпанемент прилагается. Это новое радио. До сего момента за старшего был Данила Михайлов. Ушел искать ртье.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Пресс-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Авторадио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: 2024.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Трэш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш Ток.
1: Трэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь,